έκλεψε. Только хиты.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза, я нарезаю по МКАДу, тут весна, а я пуста, как...
0: Только хиты.

0: Потырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после великов шли играть в футбол.
1: СВХ+.

радио, которое рядом. Рядом. СВХ плюс.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. Я словно замираю на руках твоих. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

Высокие – ближе к солнышку. Низкие – пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы. Юль, Юль на плюсе. СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Позвони, напиши, помиги, подскажи, мы от тебя убежим быстро, когда...
1: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9% 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
3: Прошедший гонка в
4: августа в зале Дзинтари особенный, атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
5: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели – наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils – совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.
6: СВХ плюс.

0: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно...

0: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Что делает Биг Банк?
3: Платит своим клиентам.
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того!
7: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат фрилис и хесбургер майонез с паприкой.
8: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».

0: твоя музыка.
1: Лететь по белому свету, став одним движением ветра. Лететь куда-то вдаль.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Прекрасно, моя.
0: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, в течение дня ожидаются дожди, местами ливни и грозы, ветер северный, северо-западный, умеренный, местами порывистый, до 15-19 метров в секунду. Днем по Латвии плюс 14, плюс 19 градусов, Лепая Вентспилс до плюс 16, такая же температура в Даугавпилсе и Резекне, в Риге плюс 16, плюс 18, временами дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: 7.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в этом году. Центральное управление статистики сообщило, годовая инфляция в Латвии в июне составила почти те же 3,5%, что и в мае. 140 миллиардов долларов для Украины. Решение саммита НАТО в Анкаре.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Международный валютный фонд снова снизил прогноз роста мировой экономики в этом году. ВВП вырастет в лучшем случае на 3%. Главная причина – пересмотр влияния войны на Ближнем Востоке, которая в ближайшее время, очевидно, продолжится, потому что перемирие сорвано, как и переговоры между США и Ираном, и Соединенные Штаты наносят удары по иранским объектам. По оценке МВФ, спад из-за проблем в этом регионе, то есть на Ближнем Востоке, не компенсируется даже быстрым ростом спроса на технологии искусственного интеллекта. По оценке МВФ, в еврозоне рост экономики в этом году будет минимальным, в районе 1%, как и в России. ВВП США, согласно этому прогнозу, вырастет на 2,5%, Китая на 4,5%. Глобальная инфляция в этом году будет стремиться к 5%. Центральное управление статистики сообщило, что годовая инфляция в Латвии в июне составила почти те же 3,5%, что и в мае. Инфляция была на 0,1 процентного пункта меньше. За месяц средний уровень потребительских цен не изменился. Подорожали больше всего отдых, спорт и культура, а сильнее всего снизились цены в сфере транспорта. Это главным образом из-за падения цен на топливо почти на 7% за месяц. Также в июне снизились цены на продукты, одежду и обувь. При этом дороже стали жилье, коммунальные услуги, крепкий алкоголь, мебель, банковские услуги, походы в рестораны и кафе. За последний год на инфляцию больше всего повлиял рост цен на жилье, энергию, транспорт, медицину, отдых и услуги общепита. На саммите НАТО в Анкаре союзники договорились в 26-м году выделить Украине военную помощь на 70 миллиардов евро и сохранить как минимум такой же объем поддержки в 27-м году. В итоговой декларации саммита подчеркивается, что Украина защищает свою свободу, суверенитет и территориальную целостность, а союзники сохраняют поддержку Киева. Большую часть 140-миллиардной помощи на два года будут финансировать европейские страны НАТО и Канада. Также лидеры Альянса подтвердили действие 5-й статьи Устава Альянса, в которой говорится, что нападение на одного союзника – это нападение на всех. В декларации Россия названа долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности. На саммите также объявлены новые оборонные закупки более чем на 50 миллиардов долларов и планы расширять производство вооружений. Отдельно США заявили о готовности покупать украинские дроны, а также дать Украине лицензию на собственное производство ракет к системам ПВО «Патриот». Также на саммите НАТО Канада официально подтвердила присоединение к Дании и Латвии как третья рамочная страна многонациональной дивизии «Земели». По оценке латвийского Минобороны, это должно усилить присутствие союзников на восточном фланге НАТО в Балтийском регионе на фоне долгосрочной угрозы со стороны России. Дивизии «Земели» уже подчиняется НАТОвская многонациональная бригада в Латвии, которой командует именно Канада. По решению правительства, принятому с подачи Минобороны, Латвия выделит еще 7 миллионов евро на инициативу НАТО и США по поддержке Украины под названием PURL. В переводе это «Список приоритетных потребностей Украины». По этой программе союзники оплачивают закупку американского оружия и другой военной продукции для быстрой передачи ВСУ. В 2026 году Латвия продолжит выполнять обязательства выделять Украине военную помощь в размере не менее 0,25% от ВВП. В феврале правительство уже решило направить на программы PURL 10 миллионов евро. Сегодня 8 латвийских вузов начинают принимать документы на поступление в электронном виде. На программы базового высшего образования можно подать заявку через сайт государственных услуг «Латвия.ЛВ». Более подробная информация о вузах, программах, процессе приема и конкурсе на бюджетные места есть на сайте vienota.uznemshana.lv. Подать документы очно абитуриенты смогут через неделю в единых пунктах приема. Вообще же вузы будут принимать заявления на поступление до 20 июля. Госкомпания «Латвия Свалсели» призывает жителей сообщать о размытых и затопленных дорогах. Для этого можно использовать бесплатный телефон 8-000-5555, еще раз 8-000-5555, а также аккаунты предприятия в соцсетях. Компания указывает, что обильные осадки могут размывать гравийные дороги, обочины и участки, где недавно велись работы. Затапливать может также туннели. Водители призывают ехать осторожно, выбирать безопасную скорость, избегать резких маневров и учитывать риски аквапланирования. Накануне Латвийские синоптики объявили оранжевое предупреждение, прогнозируя сильные ливни и местами подтопления в западных и центральных районах Латвии.
1: Хотите упростить себе жизнь? В «Euronics» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Euronics». Смотрите на euronics.lv.
2: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ+.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Мокрое утро, ребятушки, мокрое утро.
3: Сильно мокрое.
2: Слушай, сильно мокрое. Значит, начать хочу, наверное, с Маринки. Привет, бодрят, отличного дня. Слушайте, у меня вся ночь бородой получилась.
3: Что-то не очень хорошее.
2: Короче, потекла вода с потолка, хотя предпоследний этаж. До сих пор бегаю с тазом и тряпками. Интересно, что же там наверху? Вот куда звонить, что делать? Капец, короче, жалобную книгу закрываю, пишет Маринка. Слушай, я сегодня, значит, захожу, открываю наш дворец. Ну, так. Естественно, я не первый. Уже, значит, СВХ ЛВ работают с 6. Ну, да. Как бедная. Я знаю. Да.
3: Ужас.
2: Но они до 10, понимаешь? И я не знаю, что лучше.
3: Лучше.
2: Но, по-моему, лучше все равно с 7 до 11, чем с 6 до 10. Но это не важно. Я скажу, и знаешь, глаз, так, у нас же мы заходим, мы попадаем как бы на нулевой этаж, да?
3: Значит, верно.
2: Вернее, это, блин, это 0,5 этаж.
3: Между этажье.
2: Но, да, то есть уровень земли, уровень, как это называется, значит, уровень моря у нас, да? В принципе, по большому, это 0,5 этаж. 0,5, потому что у нас есть подвальное помещение.
3: 0,7.
2: И есть основной центральный первый этаж. На него нужно, он чуть выше.
3: Чуть подняться
2: да,
3: надо.
2: Да. То есть мы такой, междуэтажье находится, вход центральный. Я смотрю, у меня боковое зрение срисовывает, что на полу отражение. Внизу, в подвале.
3: А так не должно быть.
2: А не должно быть. Там должно быть матово все. Там такой прям специально шлифованный бетон. Там должно быть матово. Там должно... Смотрю, там вода. Реально.
3: Ой.
2: Откуда-то за ночь пошла вода. И она как бы подтопила там сантиметр воды где-то вот весь подвал.
3: Все равно неприятно.
2: Там аппаратура, там монтажные, там все, короче. Мама мия. Короче, вот сейчас там полный аврал. Я быстро телеграмму гипопотаму говорю, затопило. Ну, посмотрел, туалет вроде нет, не из туалетов шло вроде. Там такие, блин, и повсеместно. В общем, короче, и тут Марина пишет, что у нее тоже подтопило.
3: Ребята, из дома будут полотенце приносить.
2: Вот мы вчера хихоньки-хахоньки там уже оранжевое предупреждение. Ой, сколько их было.
3: Вот, получите.
2: Короче, ночью, видать, лило конкретно ночью. Вот, я искренне надеюсь, друзья, что у вас не так, как у Маринки или у нас в подвальном помещении. Вот, и поэтому мокрое утро сегодня в честь вот как раз какая-то Маринка.
3: Сильно мокрая.
2: Да. Значит, Рижский сегодня уже, значит, с утра сделал фотографию. В зеркало заднего вида. В зеркале заднего вида у него радуга. Очень хорошо. Ну, это мастерски.
3: Главное поймать.
2: И главное, чтобы менты потом не поймали. Да, за фотографирование за рулем. Ты чего, с телефоном? Не, такое. Привет, бодрого утра. Светулька, привет, доброе утро. Бодрячки, финишная прямая перед отпуском у Светы. Она уже, отсчет ведет. У нее было 3 дня, 2 дня. Теперь вот как бы последний день. Надо отработать.
3: Мы, конечно, за тебя счастливы.
2: Счастливы, но не, так сказать, чистого сердца. Да, правильно. Молодец. Так, Лешка из Германии. Guten Morgen. Я бодрый Донстаг. Guten Morgen. Ивашка, привет, доброго, классного настроя, прекрасного дня. Всем единорогам привет. Значит, у Ивашки есть календарь всяческих праздников, естественно. Он первым объявляет, вот выбирает из каскада праздников, которые есть, свой какой-нибудь, ну не то что любимый, но нет, конечно, просто вот такой, давай, с чем поздравить вас? Ну, поздравлю-ка я вас вот с Днем Единорога. Но сегодня день веры в единорога, да, я так понимаю.
3: Кто-то верит.
2: Кто-то верит, кто-то нет. Ну, кстати, на самом деле же существовали нечто подобное, когда давным-давно, значит, в мезозойскую эру, ну нет.
3: Оно самое.
2: Короче, там был такой носорог, он вообще 5 тонн весил реально. Такой гигантский носорог, и у него был прям длинный двухметровый тонкий рог весьма, да, не как сейчас такой, ух, как открывашка, да, у него он уже мощный, да, тогда, один из видов был вот таким длинным двухметровым, и ученые доказали, что они с первыми людьми там и со вторыми людьми они пересекались. Теоретически, то есть охотники могли из поколения в поколение передавать вот эту вот, и со временем, конечно же, все это приукрашивая, и в конечном итоге у нас получился любимец девочек, да? Белая.
3: Да и мальчика, чё уж там.
2: Чего уж там?
4: Чего уж там? И мужчин.
2: Иди к табакарному станку, владей профессией сварщика, будь мужиком. Хватит это. Короче, ну и вот получился в данный момент, ну как бы, что такое единорог, да? Ну, то есть это
4: коняшка.
2: Это красивая коняшка, очень красивая, да, вся белоснежная, возможно, где-то даже розовая где-то, вот, и с длинным красивым белым, и вообще весь светится.
4: Такая благородная, да.
2: А изначально, видишь, как ноги растут от носороги. Вот. Причем, если посмотреть на эти гравюры всяческие, там средние века, там, если кто-то рисовал, то там же они были всегда в фольклоре, эти единороги, то там их рисовали прям, ну не очень, как бы, ну, хорошими. Ну не очень красивыми. Значит, у них там хвосты от льва, там раздвоенные копытца козла, вот, и бородка, кстати, как у козла тоже. Ну, то есть, вот такие вот встречались.
4: Адская смесь.
2: А потом, ну, модифицировались новые версии, выходили апдейты.
3: Чтоб дети не пугались.
2: Конечно. И в конечном итоге мы видим то, что видим. И сегодня, кстати, один вот из праздников факультативных, это как раз-таки День веры в единорог.

0: СВХ плюс.
1: Ну давай, скорее бы пятницу уже. Давай, братья Гримм, пускай начинают.
2: Скорее бы пятница.
1: Что ж мы так сидим, ребят? Ну давайте же пятницу ждать. Ну,

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: А теперь внимание, есть поучительная история. Смотри, ты хочешь приобретать какой-то объект недвижимости, который уже существовал до этого, или...
3: Есть такое желание?
2: Значит, помимо всего прочего, ты же... Есть там продавец, который, конечно, всяк кулик свое болото хвалит.
3: Конечно.
2: Но обычно эксперты, да, чтобы не напороться на всяческие подводные камни, которые неизвестны, да, да, значит, обращаются к соседям и приходят, вот прям вот, ну... В неурочное время приходит к соседям и расспрашивает, как у вас тут там подтопляет, не подтопляет, там, типа, а что у вас
3: расскажи.
2: Тут? Расскажи, потому что, ну, людям поябедничать или пожалиться, ну,
3: то есть, это святое.
2: Это всегда святое, потому что приходит сторонний человек, который говорит, я не вижу, как у вас тут. Значит, смотрите, Марина пишет, смотрите, внимание, у меня в этой школе, где сегодня подтопило, у меня был третий кабинет, рядом с гардеробом, как раз в полуподвале, о котором вы говорите. И там нас регулярно подтапливало.
3: О,
2: так это было, блин, 150 миллионов лет назад. Ты прикинь, короче, дом с привидениями. Значит, и я, как старшая класса, регулярно все это убирала. Я сейчас пытаюсь выяснить, откуда текло. Вполне возможно...
3: Мы продолжим это расследование.
2: Вы вызываете ФБ.

0: СВХ плюс.
1: Внимание, Лубанас и Сахарова по-прежнему не работает светофор. Я думал, его уже включили. Я ехал. Да, Лубанас и Сахарова. И прикиньте, кстати, напоминаю, что Сахарова там главная.
2: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti. Tīrumi un pagalmi sakopti. Dārzi koši. Prieks skatīties.
3: Tādi mēs esam. Vareni darītāji. Un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ах, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
6: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal L7 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima!
9: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
10: Kas?
9: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
10: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
9: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
10: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
11: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
12: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
13: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Люди бодрые. Владимир Вэл и его друзья.
2: Люди бодрые на СВХ плюс.
3: Спасибо большое. Сахарова и Луманас. Светофор продолжает отказываться из-за подтопления. То есть подтопления не видно, но светофор не работает. Напоминаем, что Сахарова там главная, а Луманас нет. Что странно довольно-таки. Это помогло мне проехать, потому что даже дальнобойщик подъехал к Сахарова перед Луманас и остановился. Тем самым уступая дорогу, я воспользовался этим. Ну, там пустая дорога была.

0: Что там, подожги или подожди меня, мулат?
1: СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Подождем, просто подождем и версию какую-нибудь. И там обычно как раз расшифровывается то, чтобы понять не мог.
3: Мулат, не мулат, там посмотрим.
0: Так. Подожди меня, Мурат.
3: Предлагаю. Так.
0: Тому у каждого, понимаете, универсальная песня. Каждый про себя. Значит, у кого-то мулат, у кого-то мурат. Сегодня у нас 9 июля. 9 июля сегодня. День фантазии и юмора. Хорошо? Лайк.
3: Хорошо.
0: Нормально, это все наше.
3: Уважаем.
0: Естественно. День земляники.
3: Вкусно.
0: День веры в единорогов. Про них мы уже сегодня говорили. День моды, пожалуйста.
3: Мода.
0: Мода гинменем. День моды. Поздравляем, конечно же, всех и ценителей, и, конечно же, адептов. Тех, кто и законодатели, а особенно законодательниц. Моды, привет. Ну и сегодня также день большого тенниса.
3: Поздравим Володю.
0: Большого тенниса. Ну, нет, я же начинаю. Поздравим всех теннисистов. Я хочу, честно говоря, я вчера днем досмотрел то, что я не досмотрел в предыдущий день. Это сражение Джоковича. Значит, с молодым, который на 15 лет, по-моему, младше его, теннисистом. Я забыл его фамилию, но это прям парень-монстр. Причем где-то несколько, как мне сказали, несколько лет назад он был...
3: Боже, Аль-Ясим.
0: Ну вот как
3: канадец
0: это...
3: какой-то.
0: Да, ну как это запомнить? Короче, он несколько лет назад потом побожил, а потом пропал. А потом сейчас появился и с Джоковичем ставил рекорд на Уимблдоне по продолжительности игры. 5 часов они с хвостом фигачили на полной скорости, с полной силой. Под полным, значит, эмоциональным напряжением, потому что на кону все. И твоя репутация, например, Джоковича, да, и, конечно, и деньги. Ну, естественно, и про... Ну, и все.
3: И непонятно, что важнее.
0: И плюс азарт. Не, ну, как бы, здесь дело не в этом. Здесь, ну, как бы, тут уже сражение на двух могулов. Прикинь, вообще, на полных скоростях кардионагрузка, физическая вся нагрузка. Вот. А у Джоковича...
3: Потом лежишь неделю.
0: А у Джоковича... В том-то и дело. А ему, по-моему, завтра он играет уже с первой ракеткой там.
3: С венгром.
0: Но с Синером он должен,
3: да,
0: играть.
3: Да, все верно.
0: Ну да, он венгер, да?
3: Да.
0: Не знаю. Ну, короче, там реально. И тот предыдущий матч отыграл 2,5 часа и как бы победил, прошел. Вышел на Джоковича, а этот только что отыграл 5 часов. Представляешь, какого человека, ну, какое обессиливание, понимаешь? И приходится сражаться, а Синер тоже моложе. В общем, короче, это было противостояние вообще, я не знаю, там трибуны орали, обычно же сдержанные трибуны. Уимблдон, Англия, Ингланд.
3: Обычно теннисисты орут.
0: Вот, ну, как бы, ну, не так. Это так орут чайки, которые у тебя мороженое забрали или хотят забрать, отжать.
3: А теннисисту?
0: А девчоночки? Вот так вот примерно. Ну и короче.
3: Человек опытный, извините.
0: Трибуны ревели под конец уже, как будто это хоккейный матч или футбольный, понимаешь? Ну, потому что тоже как бы 5 часов болеть и все. И накал.
3: Они устали.
0: Теннисисты шли в ноздрю, просто не давая друг
3: до
0: другу вообще. Да, это вообще, это был матч. Прям, не знаю, возможно, матч века. Назовем это так. В общем, вчера я на этих самых, после этого пошел, конечно, на тренировку. Открытый корт. Спасибо Господу, не залил нас водой, то есть не было дождя, хотя показывал, что в 8 часов будет дождь. И во время тренировки первый раз в жизни я упал на булку.
3: Ай-яй-яй.
0: Я упал на булку, я отбил себе булку, и вот сегодня я...
3: Больно и физически, и морально.
0: Значит, жены и детей дома нету, они же там на побережье, да?
3: Значит, они этот позор не видели?
0: А я не могу... Нет, я не могу посмотреть, у меня там синее или не синее. Павиан я, короче. Или не павиан. Вот такая смешная, постыдная, срамная травма. Ну, мне сказали, никогда не поворачивайся к миру, даже если там...
3: К миру?
0: Нет, ну, к мячу, да, то есть если там напротив тебя теннисист стоит, да, с другой стороны, и если ты идешь, не поворачивайся спиной, смотри, всегда контролируй мяч, где он находится, что делает.
3: Ладно.
0: Я только делаю задом, плохо хожу, видать. Я отбежать пытался, заплелись ножки. Ребята говорят, Синер итальянец, и я в это верю гораздо больше.
3: Да?
0: Да, не венгер он.
3: Значит, мне плохое зрение.

0: Где ты венгра взял?
1: Флажочек похож был. Тут маленький флажочек, его фиг увидишь.
0: Правильно. Хорошо, что билеты на самолет продают не по флажочку.
1: Вот.
0: Вот бы ты удивился.

0: станцует вам свежий гороскоп на завтрак.
1: Все, побегили, ребятушки. Значит, давайте с Овна начнем.
2: Овен.
1: Неожиданно, да? Ребята, сколько? Допустим, значит, посмотрите, понаблюдайте за собой. Обратите внимание на то, ну, сколько можно ныть, жалуясь на жизнь.
2: Все, поныли и будет. Обязательно, нет, поныть-то обязательно в определенный момент, но всему свое время. Поныли и хватит.
1: Посмотрите сегодня там на цветы, послушайте птиц. Вот, это... На Нирвану.
2: Всяко лучше.
1: Все, это лучшее времяпровождение, гораздо, чем подмывать. Вот, а там, глядишь, и, внимание, лучше станет.
3: Телец.
4: Сегодня успех ваших действий будет зависеть лишь от того, как вы их обдумаете и своевременно сделаете. Никакие неожиданности сегодня тельцам помешать не должны.
1: Да.
2: Близнецы.
1: У вас сегодня не будет особой нужды ни в какой компании, дорогие близнецы. Не стоит бороться с желанием уединиться. Просто доведите до сведения окружающих, где вас можно, если что-то такое авральное найти, вот и покиньте шумное сборище.
3: Рак.
4: Сегодня у раков должно осуществиться какое-то давно ожидаемое событие. Возможно, что в связи с этим вам придется немного пересмотреть свои планы. Так, если что и случится, то в самый неудобный момент.
1: Ой, это как обычно, как всегда, естественно, да. Это же мы.
2: Лев.
1: Лев, внимание, сегодня будете удивительно доброжелательны и удивительно миролюбивы. Готовы приложить все усилия прям, чтобы избежать малейших конфликтов. Ну, по-моему, хороший дипломат сегодня из вас. Вот. Вы их, кстати, избежите. Вот. Хотя и заработайте репутацию немножко блаженного такого, как бы. Ну и ничего страшного.
2: Ничего страшного вообще.
1: Слушайте, самое лучшее, как бы, это самое... Типа, лучше, чем победа драки. Избежание драки, понятно.
2: Дева.
4: Сегодня вы можете с успехом выступать в роли великого соблазнителя, девы. И неважно, что, собственно, станет предметом вашего интереса. Вы своего добьетесь в любом случае.
1: Вот и хорошо.
2: Весы.
1: Проведите сегодня хотя бы пару часиков вне дома, если, ну, в свободное время. Вне дома. Ваша аура разрастется до неимоверных размеров. Ее стоит, так сказать, проветрить, расправить на просторе. И получите кайф.
2: Скорпион.
4: Из вас так и строится энергия, скорпионы. Постарайтесь найти достойное применение. Желательно использовать ее мощь для созидания. Ибо в противном случае устранять последствия придется довольно долго.
1: Ой-ой.
2: Стрелец.
1: А вот и стрелец, вам сегодня стоит аккуратненько к денежке относиться. Аккуратненько. Велика вероятность совершения очень большой и очень бестолковой траты. Стрелец, осторожно. 750 тысяч раз подумай.
2: Козерог.
4: Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время. И уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Козероги, вы ошибаетесь. Именно ее проверенность и может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы.
1: Коррективы.
2: Водолей.
1: Сегодня вам будет необходимо понимание и поддержка.
2: А когда это не надо было бы?
1: Значит, обращаясь за ними, за пониманием или поддержкой, кому-нибудь предварительно убедитесь, водолеи, что избранник пребывает в хорошем настроении. В противном случае рискуете обменяться с ним роялями. То есть, соответственно, вы будете поддерживателем. А вам это в том ситуации, когда вам нужна поддержка. Представляете, как сложно будет?
2: Рыбы.
4: Рыбы. Сегодняшние события вселят ваше рыбье сердце уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть. Успевайте прямо сейчас. Зачем же откладывать все это?
5: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире. СВХ+.

0: Бодрые на СВХ плюс.
1: Кто-то едет, кто-то плывет. Индра, наш бухгалтер, плывет по улице Круспилс в сторону Южного моста, между прочим.
2: И плывет, а ходит.
1: И правильно, не плывет, а настоящий моряк, потому что ходит. Привет всем на Круспилс тоже. Затоплено. Сегодня день рождения у Элджея, пока там все в машине. Но те, кто еще как бы... Те, кто еще хочет угорать.
2: Это кто еще может?
1: Немножечко, да-да-да. Правильно, это правильная корректировка. Хотеть-то может только... Вот может угорать?

0: Алинка, ох, мальчишки, как бы я бы к вам сейчас на кофеек заехала бы. Но далеко. Мы себе можем чисто онлайн налить, давай. Давай, нажмите кнопку.
1: Твою мать. Приятного.
0: Ну да, приятного.
2: На СВХ плюс.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
0: А если бы было не лень, тогда бы по-другому. Слушайте, сегодня день рождения у Тома Хэнкса. Мы его гораздо больше любим, чем Эл-Джей. Единственное, Том Хэнкс не поет, и песни из его кинофильмов, они, ну, как бы не прославлены. Значит, давайте вспомним, кто такой Том Хэнкс. Да, значит, ну, и кинорежиссер, и сценарист, и продюсер, но мы его знаем, естественно, как актера, вот, ну, шикарного. И здесь, пожалуйста, и Форест Гамп, и «Зеленая миля», и фильм «Филадельфия», да, и «Поймай меня, если сможешь», и «Терминал», «Кракожья», да, и «Спасти рядового Райана», и «Шпионский мост» — это одна из таких поздних, как бы, работ. Ну просто боженька.
1: Актер крутейший.
0: Значит, прикиньте, второй актер, ну, а первый был в 30-х годах, там, кто его знает, кто его помнит, и там конкуренция была совершенно другая. Но в 94-м году он взял первый свой «Оскар», за лучшую
1: Мужскую роль.
0: Значит, взял лучшую.
1: Роль мужчины.
0: Я, по-моему, лучшая мужская роль в 94-м. И на следующий год в фильме «Филадельфия». Там он играл умирающего адвоката. Это драма, да. Вот. И на следующий же год лучшая мужская роль досталась опять же ему, потому что он сыграл Фореста Гамп.
1: Два года подряд.
0: И к этому, ну, это недосягаемо на данный момент пока. Вернее, никто еще пока не повторил. У него, значит, как личность его, допустим, охарактеризовать? Коллекционер. Знаешь, что коллекционировать?
1: No.
0: Пишущие машинки старинные. Механические пишущие машинки. Значит, более 250 штук уже собрал. И что характерно, куда бы ни ехал на съемки, с собой всегда пишущая машинка. Значит, и это не талисман. Значит, он пишет друзьям, родственничкам, а также там, ну, всем, с кем коммуницирует, фанатам, только на печатной машинке. Вот, говорит, я обожаю этот звук.
1: Когда
0: вот
1: отвергаешь компьютер.
0: Ну, естественно, он как бы, он в соцсетях, он не амиш, да? Но, тем не менее, вот если нужно написать фанату, например, вдруг решил фанату, да, или там какой-то другу, да, письмо, он напишет его на печатной машинке. Представляешь себе, ценность письма написана на печатной машинке. Ты попробуй еще без ошибок написать сразу. Или там переписать-то нельзя. Ну вот, значит, естественно, ради искусства неоднократно шел на жесткие эксперименты со своим телом. Вспоминаем, значит, фильм. Смотрите, фильм «Изгой». Помните?
1: Когда был такой?
0: Уилсон там у него был друг, волейбольный мяч.
1: Yeah.
0: Ну, то есть история про главного, ну, президента компании FedEx, по-моему, там даже, я не знаю, бренд-плейсмент там был.

0: Значит, почтовая служба, и вот он там прям, ну, в топ-менеджменте. Не помню, кто по сюжету, он там директор или там, ну, в топ-менеджменте, точно. Значит, и он попадает на необитаемый остров, и самолет, который доставляет посылки, он терпит крушение, а он в нем, потому что он настоящий профессионал. Он сопровождал этот самолет.
1: Сам доставляет.
0: Короче, и он вскрывает все-все-все-все-все посылки, потому что, ну, на необитаемом острове тебе нужны всякие вещи, там, которые ты можешь найти в посылках.
1: Чтобы выжить.
0: Но одну он оставил. И, короче, в конечном итоге он ее доставил. Но, пребывая на необитаемом острове, он, ну, он же худой должен быть. Прям истощенный и так далее. Так вот, сначала он снялся. Он набрал 12 килограммов для того, чтобы... набрал 23 килограмма, чтобы сыграть упитанного бизнесмена изначально. А затем съемки остановили на год. И за это время, значит, он сбросил 28 килограммов. Для того, чтобы, была разница большая. Представляешь, 20 килограмм. Причем он изначально там не упитанный, как вот, он такой, ну, нормального телосложения. А потом он дохлым стал. Вот такая вот схема.
1: Если ты жирненький, то не похож, что ты на острове.
0: За этот год отрастил настоящую бороду и выглядел как истощенный дикарь, действительно. Хотя, я не понимаю, зачем ему надо было отращивать бороду, когда гример любой тебе сделает любую бороду. Вот. Так или иначе. Значит, Роберт Земекис снимал Фореста Гампа, и киностудия Paramount в середине процесса решила урезать бюджетик немножечко. И отказались финансировать знаменитую сцену бега Фореста Гампа через всю Америку. Помните, когда он побежал? За ним побежали все остальные, потом спустя там 3 года он остановился. И все такие, а что? А за ним уже 60 человек бежит. А куда нам бежать теперь? Ну, в общем, короче. Они говорят, мы урежем эту сцену, не надо, не важно. Можно без этого. Он говорит, оставьте сцену. Дайте, раскошельтесь. Он говорит, какие ваши условия? А он говорит, давайте так, я отказываюсь от гонорара, я просто перехожу на процент от сборов, вот, а вы оплачиваете. И они оплатили. И фильм оказался, ну, и собрал в прокате 678 миллионов долларов. По тем временам просто баснословные деньги. Хэнк заработал рекордные тогда для себя 40 миллионов. Поставил на лошадочку, и, так сказать, лошадочка поперла, да. С днем рождения, Том Хэнкс!
2: Владимир Белл. Вот, друзья, люди бодрые на СВХ+.
0: Так, дорогие друзья, повсеместное подтопление. Кое-где не работают светофоры, с этим сегодня приходится сталкиваться. Спасибо большое за безбрежные всяческие эти реки, которые вы присылаете с улиц нашего города. На улице Круспилса теперь полная картина. Там полный бассейн, хороший. Двигаемся медленно, бодрое утро. Перекресток клубаны и Сахарова не работает светофор до сих пор. Если в ближайшее время не подключат, будет хаос. Уже вам будем уже получать.

0: SVH Plus.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Nu i kak? Pāro dņēji? Ir dom gatov?
3: Nu kak? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
4: Выбирай комплект для строительства каменного дома Баурок. Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. Баурок. Строй надежно.
5: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Есть предложение, раз уж весь город плывет, да, частями, фрагментами стоит, из-за этого, естественно, есть предложение, давайте устроим такой дуатлон. Тогда у нас есть и преодолевание водных препятствий, и хоккей. Есть предложение, ребята, у нас есть два пригласительных билета на один из дней шикарного чемпионата европейского масштаба по хоккею, который произойдет у нас
3: 17 и 19 июля.
2: Да-да-да, 3 на 3. Это новую тему, которую начали развивать, и первые международные соревнования европейские, значит,
3: пройдут именно у нас.
2: У нас, кто к нам прилетает? У нас
3: Финляндия, Швеция, Германия, Словакия, Чехия, Венгрия и, конечно, эстонцы, куда без них.
2: Чехи, Словакия, все ребята, мы наши будут играть.
3: Конечно.
2: И все это в шоу Ми-Арены. Друзья, есть предложение сыграть в булите. Одного поставим на ворота, он выставит свою защиту, а

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются дожди и местами ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный, умеренный, местами порывистый, до 15-19 метров в секунду. Днем по Латвии плюс 14, плюс 19 градусов. В Лепе и Вентспилсе до плюс 16, такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге сегодня плюс 16, плюс 18, временами дождь.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Международный валютный фонд снова снизил прогноз роста мировой экономики. В этом году в лучшем случае экономика вырастет на 3%. Центральное управление статистики сообщило, годовая инфляция в Латвии в июне составила почти 3,5%, как и в мае. На саммите НАТО в Анкаре союзники договорились в ближайшие 2 года выделить Украине военную помощь на 140 миллиардов евро.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Международный валютный фонд снова снизил прогноз роста мировой экономики. В этом году ВВП вырастет в лучшем случае на 3%. Главная причина пересмотра прогноза – влияние войны на Ближнем Востоке, которая в ближайшее время, очевидно, продолжится, потому что перемирие сорвано, как и переговоры между США и Ираном, и Соединенные Штаты наносят новые удары по военным объектам в Иране. По оценке МВФ, спад из-за проблем в ближневосточном регионе не компенсируется даже быстрым ростом спроса на технологии искусственного интеллекта. По оценке МВФ, в еврозоне рост экономики в этом году будет минимальным, в районе 1%. ВВП США вырастет на 2,5%, Китая – на 4,5%. Глобальная инфляция в этом году будет стремиться к 5%. Центральное управление статистики сообщило, годовая инфляция в Латвии в июне составила почти те же 3,5%, что и в мае. Она была на 0,1 процентного пункта меньше. За месяц средний уровень потребительских цен не изменился. Подорожали больше всего отдых, спорт и культура, а сильнее всего снизились цены в сфере транспорта. Это главным образом из-за временного падения цен на топливо почти на 7% за месяц. Также в июне снизились цены на продукты, одежду и обувь. При этом дороже стали жилье и коммунальные услуги, крепкий алкоголь, мебель, банковские услуги, походы в рестораны и кафе. За последний год на инфляцию больше всего повлиял рост цен на жилье, энергию, транспорт, медицину, отдых и услуги общепита. На саммите НАТО в Анкаре союзники договорились в этом году выделить Украине военную помощь на 70 миллиардов евро и сохранить как минимум такой же объем поддержки в 2027 году. В итоговой декларации саммита подчеркивается, что Украина защищает свою свободу, суверенитет и территориальную целостность, а союзники сохраняют поддержку Киева. Большую часть 140-миллиардной помощи на 2 года будут финансировать европейские страны НАТО и Канада. Также лидеры Альянса подтвердили действие 5-й статьи Устава Альянса, в которой говорится, что нападение на одного союзника считается нападением на всех. Россия в декларации названа долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности. На саммите также были объявлены новые оборонные закупки более чем на 50 миллиардов долларов и планы расширять производство вооружений. Отдельно США заявили о готовности покупать украинские дроны, а также дать Украине лицензию на производство ракет к системам ПВО «Патриот». Рижский городской суд обязал руководителя компании «Соар» Ренерса Каджулиса отозвать обвинение в адрес партии «Венуат» и публично извиниться. Суд удовлетворил иск партии о защите репутации и признал, что заявления Каджулиса были не мнением, а утверждениями о конкретных фактах, которые должны быть доказаны. Речь шла о его заявлениях, будто тогдашний генсек партии «Венуат» и Артис Кампарс в 2014 году пытался повлиять на подсчет голосов на выборах в Сейм с тем, чтобы в парламент прошла Солвита Аболтыня. Суд пришел к выводу, что Каджулис не доказал правдивость этих утверждений. По оценке суда, такие обвинения в предвыборный период могли нанести ущерб репутации партии и исказить демократический процесс. Каджулис заявил, что будет обжаловать решение суда. Сделать это можно до 27 июля. Рижская дума накануне отклонила требования оппозиции снять Весторса Клейнбергса, представителя партии «Прогрессивия», с должности мэра города. За отставку проголосовал 24 депутата, против 33. Инициативу внесла оппозиционная фракция «Латвия Пирмая Вета». Поводом для отставки Клейнбергса она назвала проблемы с управлением рижским центральным рынком и, в частности, закрытие 11 июня мясного павильона из-за плохого технического состояния здания. С учетом приближающихся парламентских выборов дебаты в Думе продолжались около 4 часов. Оппозиции предсказуемо не хватило голосов, чтобы уволить мэра. Региональные автобусные перевозчики в пригороде Риги сегодня должны обеспечить выполнение всех рейсов в полном объеме. Автотранспортная дирекция получила от перевозчиков обещание, что автобусы будут ходить по расписанию. Если этого не произойдет, то будет рассматриваться возможность расторгнуть контракт и привлечь других перевозчиков. По данным дирекции, основные причины отмены автобусных рейсов – это уход водителей на больничный, сезон отпусков и увольнение сотрудников. Особенно серьезные проблемы в последние дни были у компании «Latvia Sabiedriskais Autobus». В направлении Адажи этот перевозчик отменил десятки рейсов, что и вызвало претензии со стороны заказчика, то есть государства. Сегодня 8 латвийских вузов начинают принимать документы на поступление в электронном виде. На программы базового высшего образования можно подать заявку через сайт государственных услуг «Латвия.ЛВ». Более подробная информация о вузах, программах, процессе приема и конкурсе на бюджетные места есть на сайте vienota.uzņemšana.lv. Подать документы очно абитуриенты смогут через неделю в единых пунктах приема. Вообще же вузы будут принимать заявления на поступление до 20 июля. Госкомпания «Латвия Свалсели» призывает жителей сообщать о размытых и затопленных дорогах. Для этого можно использовать бесплатный телефон 8000-5555, а также аккаунты предприятия в соцсетях. Компания указывает, что обильные осадки могут размывать гравийные дороги, обочины и участки автодорог, где недавно велись работы. Затапливать может также тоннели. Водители призывают ехать осторожно, выбирать безопасную скорость, избегать резких маневров и учитывать риски. Накануне латвийские синоптики объявляли оранжевое предупреждение, прогнозируя сильные ливни в западных и центральных районах Латвии минувшей ночи, то есть в ночь на четверг. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.

0: интернете. Дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удовольствия.

0: СВХ плюс.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: стоит в сторону Юрмалы, да и в обратном направлении, но в основном в сторону Юрмалы. Кажется, что там на века. Перекресток, как обычно, Юрмала с Гатвой, Венеба с Гатвой, там наводнение.
1: И ты не привидение.
0: Боль-боль. Ну, не только там, конечно. Не только там. Но уже с Мукусальского кольца. Если по Юрмала с газа, то есть если со островного моста, с Мукусальского кольца с хвостяра выстроился. Там время прохождения примерно 12 минут задержка. Спасибо большое, друзья. Залито все. Где только вот есть бассейн, но вчера об этом прям говорили, что будет так.
2: Мы предупреждали.
0: В течение... Ну, не то, что мы снимаем с себя ответственность, конечно же. Хотя именно этим мы занимаемся.
2: Говорил я вам.
0: Не прислушались. И так и получилось, конечно.
3: Булиты!
0: Эх, да булиты, булиты, булиты! Дамы и господа, у нас время хоккея. И снова время большого хоккея в укороченных составах.
2: 3 на 3.
0: Динамичная игра 3 на 3. И вот...
2: По системе овертайма, кто знает.
0: С этого года, конечно же, у нас идет... по всей Европе собираются хоккеисты, говорят, давайте летом играть. Но 3 на 3 пускай будет. Вот. И, соответственно, первый чемпионат европейского уровня будет проходить уже буквально, сколько?
2: 18
0: и 19 июля.
2: Xiaomi Arena.
0: Что у нас тут осталось-то? Совсем ничего.
2: Совсем чуть-чуть.
0: 9 дней и стартует международный турнир по хоккею 3 на 3. Первое в Европе спортивное событие такого масштаба и в данном формате. И профессионалы из 8 стран. Здесь у нас, помимо наших, прилетают к нам финны, шведы, немцы, словаки, чехи, венгры и, конечно, потянутся эстонцы.
2: Куда без них?
0: Он говорит, нам не рукой подать. Значит, Кубок 8 наций называется. И, дамы и господа, мы с удовольствием выставляем на кон 2 пригласительных билета на это мероприятие. Нам нужен второй финалист сегодня. И с превеликим удовольствием будем начинать наши булиты.
3: Булиты!
0: По славной традиции одного ставим, естественно, в ворота, да? Я чуть не сказал на ворота, а потом понял, что в ворота, правильно?
2: Ворота.
0: Наверное, в ворота, да? И, значит, один у нас будет в нападении, дамы и господа. Сейчас прямо без подготовки звоним нашему нападающему. Сейчас, секундочку.
2: Минное поле?
0: Сейчас, секундочку. Нет, а что? Почему? А почему не минное поле? Конечно, почему бы нет? Никита, бодрое утро, дорогуша!
4: Доброе
0: утро, дорогой. Мы тебя сегодня решили в нападение поставить все-таки. Думали.
4: Не ошиблись.
0: Слушай, да, ты больше нападающий? Ты в детстве на воротах любил стоять или все-таки любил забивать? Или ты вратарем водилой всегда назначал? Я себя назначал вратарем водилой, потому что, и можно и отдохнуть, постоять на воротах, и можно и побегать. Но ты сегодня у нас в нападении, дорогой. Добро пожаловать.
3: Ladies and gentlemen,
2: Никита,
3: мистер Никита.
0: In the left corner. Это мы когда боксировать будем? Uh-huh. тогда будет так.
2: В другой раз.
0: А сейчас разреши представить тебе твоего визави. Человек, которому ты будешь сегодня закидывать, зашвыривать шайбы в ворота. Значит, сегодня у нас в воротах человек, который... Как он сам сказал, очень любит танцевать. Раз. Петь песни, пока никто не видит. Дома в микрофон. Никто не видит, но все слышат. Это двойка. А также любит гулять по лесу, обниматься с деревьями, заряжаться от них энергией.
2: Это три.
0: Сегодня у нас в воротах, внимание, тандерам, Наталья!
2: Наташа.
0: Страшно, Никита.
4: Но чуть-чуть волнительно, да.
0: Волнительно. Короче, смотри, чем это чревато? Такая ситуация, да, в которой ты оказался с утра, это не стандарт. Потому что если ты выиграешь, ха-ха, девчонки забил. А если не выиграешь, ха-ха, девчонки проиграл. Ха-ха, прикинь.
2: И так плохо.
0: И так плохо. А сейчас, а если выиграешь, тогда будет что? Хорошо. Никита, в принципе, Наталья уже расставила свою защиту. Твоя задача сейчас начать, закидывать. Давай, дружище, пробуй.
4: Давайте, правый угол.
0: Итак, швыряем в правый угол, да? Давай попробуем.
4: Да,
0: попадание, причем в правый, а она защитила левый.
2: 1-0.
0: И это прекрасно. Так, 1-0, поехали дальше, куда?
4: Еще раз правый.
0: Еще раз правый, давай пробуем.
5: Анголо Милан, Анголо Милан, Анголо Милан, Анголо
2: Милан.
0: 1-1, поехали дальше.
4: Ну, еще раз правый.
0: Еще раз правый решил. Ладно, пробуем.
5: Анголо Милан, Анголо Милан, Анголо Милан, Анголо Милан.
0: 2-1 в свою пользу. Молодец, куда швыряешь дальше?
4: Ну и не будем изменять, еще раз правый.
0: Еще раз правый?
5: Анголо Милан, Анголо Милан, Анголо Милан, Анголо Милан.
0: Есть контакт, есть контакт. 3-1, 3-1 и твоя победа. Ну что, каково тебе было справиться с девчонкой? Задаю вопрос, но так или иначе, добро пожаловать в нашу когорту финалистов. Уже завтра один из трех. Один из трех, это
2: один из трех пойдет на 3-3.
0: Да, пойдет на 3-3. Будет четвертым. Ну, мы желаем тебе удачи. Спасибо большое тебе.
4: Хорошего дня.
0: У тебя во сколько начнется работа сегодня? Или ты не будешь сегодня работать?
4: А я уже на работе.
0: О, ты молодец. И никуда ехать не надо. Просто восхитительно, я тебе скажу.

0: Kristina Stacijana.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: дождаться.
1: Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Мэшпилс. Совсем другой разговор.
2: Ну вот смотрите, ребятушки, на этой неделе, конечно же, вы за свои шикарнейшие истории, которые полны, конечно же, у нас много. Вот, значит, вы получаете еще и подарок.
3: Еще и за просто так.
2: Да. Потому что, ну, по большому счету, ящичек новенького, безалкогольного пива Мэшпилс Бривес. Ящик это сколько? 20 бутылок?
3: 20
2: бутылок. Два бокала Мэшпилс и приглашение в мастерскую безалкогольного пива на две персоны. Я считаю, очень хорошим подарком за твою историю.
3: За историю хорошую.
2: И у нас каждый день новая тема, и истории, соответственно, разные. И сегодняшний день исключением не будет, естественно. А мы со своей стороны дадим прямо сейчас задание. Но напоминаем, что от тихих пауз до самых таких великолепных историй иногда достаточно всего лишь одного разговора. Ну, кто-то начнет, а кто-то продолжит и так далее, чтобы вечер вышел на совершенно другой уровень.
3: Вместе с Мэшпилс обычный момент превращается в историю, которую хочется помнить.
2: Ребята, содержательные разговоры объединяют, байки сплочают, рождают новые идеи, дружбу и другие хорошие плюшки.
3: Мэшпилс. За настоящие разговоры без спешки, со смыслом и содержанием.
2: Ребята, употребление алкоголя, естественно, вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено употреблять, а также хранить алкоголь, а также передача алкоголя несовершеннолетним со стороны нас, взрослых, тоже запрещена и преследуется законом. А вот безалкогольная Мэшпилс Бривес, конечно же, новое.
3: Тут, пожалуйста.
2: Итак, внимание! Дамы и господа, задача для сегодняшнего. Вчера какое у нас задание было? Помните вообще?
3: Что было час назад?
2: Согласен. Ну, а так вот, сегодня будем вспоминать какую-то нелепый случай на работе.
3: Наработки?
2: Смотрите, возможно, это работа ваша. С вами произошла на вашей работе или там с вашим коллегой. Возможно, нелепый случай произошел, с вами, но человек при этом был, на совершенно другой работе. При исполнении,
3: назовем. Например?
2: Да. Ну, не знаю. Там кто-то работал, в пиццерии, например, кто-то же работает, пиццеола называется, человек, который делает пиццу, пиццеола. Вот, а он что-то напортачил, это его работа, но ты в тот момент на работе не был. Ну, так или иначе, друзья, случай нелепый на работе, твоей или чужой работе, мы сегодня и рассматриваем. Сразу скажу, ребят, долго писать не надо. Нам вкратце объясните ситуацию, а мы уже дальше качнем, как мы умеем, друзья. 25-45-25-25.
3: Пиши.
2: Лучше, конечно же, используй WhatsApp.
4: На часах 00.
5: СВХ+.
6: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Бодрые на СВХ плюс.
1: Да-да-да, шаут, товарищи. О погодке на сегодняшний день, друзья, порадовать-то особо нечем, несмотря на то, что солнце светит. Переменность в облачности на протяжении дня по всей стране. В течение дня ожидаем также и дожди, местами ливни, опять и грозы. Лепая Вентспилс сегодня до плюс 16, такая же температура в Даугавпилс и Резекне. Столица тоже 16-18 градусов, больше не прогреется. А временами и у нас, увы и ах, дождь. Поэтому моську под солнце поставили, немножечко еще витамина D заполучили, потом тратим.

0: Лёша. Звонок в дверь, открываю, курьер. Анастасия. Есть? Или это моя жена? Посылку примите? Принимаю. Распишитесь, расписываюсь. Такая вот плоская коробка. Красивая.
1: Так.
0: И вот сам, ну, фотографию отсылаю. Это тебе. Она приезжает, открывает без меня.
1: А там?
0: Пишет мне, ой, спасибо.
1: Ой.
0: А я говорю, не я. Приезжаю домой. Оказывается, у нас за два дома от нас другая Анастасия живет.
2: Постоянно перепутал.
0: Теперь знаешь. Нелепо. А ты, слушай, набери коробочку-то отдали. А то я твое имя рассказал. Отдали, размер не наш.
1: Это хорошо.
0: Нелепые случаи на работе. На твоей или на чужой?
3: Новости спорта.
4: На чемпионате мира по футболу сегодня начинаются четвертьфиналы. Первый из них состоится в Бостоне. Франция сыграет Марокко. Начало матча еще не скоро, в 23:00 по латвийскому времени. Завтра, в пятницу, Испания сразится с Бельгией в Лос-Анджелесе. В субботу перерыв, зато в воскресенье сразу два матча. Норвегия-Англия в Майами и Аргентина против Швейцарии в Канзас-Сити. Напомню, аргентинцы вышли в четвертьфинал после тяжелой победы над Египтом со счетом 3-2. По ходу матча проигрывали 0-2. Лионель Месси в той игре не забил пенальти, но потом отдал голевой пас, ну и сам отличился. Хулиан Альварес после этого матча назвал Месси лучшим игроком в истории. Португалия после поражения от Испании со счетом 0-1 завершила турнир, а Криштиану Роналду после вылета написал в соцсетях всего два слова: «Португалия навсегда». Лучшая латвийская теннисистка Алена Остапенко сегодня в Лондоне сыграет в финале смешанного парного турнира на Уимблдоне. Она выступает в паре с Марсело Аревало из Сальвадора. Финал на центральном корте начнется не раньше 18:30 по латвийскому времени. Соперниками Остапенко и Аревало будут австралийцы Марк Полманс и Сторм Хантер. Для Остапенко это повторение ее лучшего результата в смешанных парах на турнирах Большого шлема. В 2019 году она уже играла в финале Уимблдона, тогда вместе со шведом Робертом Линдстедом. Сальвадорец Марсело Аревало в смешанных парах тоже уже доходил до финалов турниров Большого шлема, но пока ни разу не взял титул. Латвия и Украина считают, что ограничения против российских и белорусских спортсменов и спортивных организаций необходимо сохранить в полном объеме. Об этом говорили министр образования и науки Латвии Илза Индриксона и министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный после решения Международного олимпийского комитета предварительно отменить приостановки участия Олимпийского комитета России. На этом фоне Международная федерация волейбола уже заявила, что российские волейболисты смогут вернуться к ее соревнованиям, и сборную России должны восстановить прежние очки в мировом рейтинге. В футболе пока все не так. СМИ пишут, в частности, издания The Telegraph и The Guardian, что FIFA и UEFA сейчас не планируют возвращать российские клубы и сборные к международным турнирам. UEFA может заблокировать такой допуск, а футбольные федерации Англии, Германии и Франции по-прежнему выступают против возвращения России. Эстония вместе с партнерами хочет предложить Еврокомиссии прекратить финансирование спортивных организаций, которые допускают российских и белорусских спортсменов.
3: Новости спорта.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Овен, сегодня, внимание, предупреждение, хватит жаловаться на жизнь. Сегодня лучше, например, выйти на улицу, вдохнуть воздух, посмотреть на прекрасное, на красивое, чуть-чуть перезагрузиться. А то намагнитишь на себя всякое негодяйство. Именно вот этим своим жалованием.
2: Телец. У тельцов сегодня все получится, если действовать спокойно, вовремя и без лишней суеты.
1: Вот, все получится, если не торопиться.
0: Близнецы.
1: Сегодня тебе захочется тишины, близнец покоя и так далее. Так вот, не сопротивляйтесь этому желанию. Немного одиночества пойдет вам сегодня только на пользу. Используйте момент для того, чтобы уединиться.
2: Рак. Долгожданное событие наконец-то случится у вас, раки. Хотя немного и нарушит ваши планы.
1: Ничего, это же долгожданное, это если ждешь, то, наверное, хорошее.
0: Лев.
1: Вот ваше миролюбие станет твоей супер-львиной силой, Лев. Конфликты сегодня таким образом обойдут стороной. Миролюбивый ты мой, значит, очень демократичный.
0: Дева.
2: Сегодня, Девы, у вас талант убеждать и очаровывать. Получить желаемое будет проще обычного.
1: О, как хорошо.
0: Весы.
1: Сегодня ни в коем случае, Весы, не сидите сиднем дома. Свежий воздух, смена обстановочки очень быстро восполнят потерянную, утраченную, возможно, где-то энергию.
0: Скорпион.
2: Энергии сегодня хоть отбавляй. Да. Направь ее на полезные дела, а не на создание новых проблем, Скорпион.
1: Внимание.
0: Стрелец.
1: Осторожнее с кошелечком сегодня. Велик риск купить что-то очень дорогое и совершенно тебе ненужное, Стрелец. Ненужная трата.
0: Козерог.
2: Проверенный план сегодня может дать сбой. Козерог, не бойся немного изменить какую-нибудь привычную схему.
1: Ладно.
0: Водолей.
1: Водолейцы, за поддержкой сегодня обращайся только к тому человеку, кто действительно готов тебя выслушать и, соответственно, тебе помочь.
0: Рыбы.
2: Сегодня придет уверенность, что все еще впереди. Самое время начать действовать, рыбы.
1: Самое время для действий. Рыба, не спим, не шляпаемся.
0: Полную версию слушайте час назад. СВК+.

История из жизни вашей, с вашей работой или не очень с вашей работой. Хотя, в основном, люди про себя. Это хорошо, зефирка пишет. Да. Зимой как-то давным-давно работала официанткой в кафе. Представляешь себе, зима, да? Значит, на улице снега с головой. Все посетители заходят с мокрой обувью. Под столами постоянно появляются лужи, соответственно. Убирать их не успеваю. В разгар рабочего на них уже никто не обращает внимания, потому что за пара сами...

потому что все видят, ну, матерящийся человек, девочка падает на пол. После этого случая коллеги еще долго шутили. Еле, если суп долетел целым, значит, официант свою работу выполнил на отлично, лежа на полу. Да, кстати, дорогие дамы и господа, прием историй закончен. У меня их здесь пруд-пруди.

0: СВХ плюс.
1: По поводу истории.
2: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
3: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
6: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīso Sokini, koncertās Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: прекрасных историй, офигенных историй.
1: СВК Плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Сразу говорю огромное спасибо, друзья. Ну, во-первых, за доверие, вот, потому что, ну, разные истории бывают, конечно, вот. А с другой стороны, очень приятно, собираюсь вот так вот в кружочек читать, рассказывать и передавать. Значит, представьте себе, молодые официанты, стажеры на завтраках работают в отеле в нашем и делают свою работу все как обычно, утро. Значит, мужчина...
3: Обычный день.
0: Мужчина со своей семьей, по традиции, потому что живут они уже 4 дня в отеле, занимают свое местечко за столом и заказывают... Батя заказывает латте. Один из официантов приносит латте и, проходя мимо, ну, так получается, прямо за шиворотом, на голову.
3: Ой.
0: Разливает. Ну, молодой. Тот в ярости зло. Я к нему подхожу, конечно, как менеджер, извиняюсь за такую ситуацию, нелепо. Оказывается...
3: Сорян.
0: Внимание. Что на него уже в третий день, считая подряд, выливают кофе. То за шиворот, то на стол, то на ноги. Короче, разные официанты. Вот. А я только заступаю на сцену. Я не сном, не
3: духом. Но у клиентов разные запросы.
0: Супер неловко, конечно. И смешно одновременно, потому что ну это такое какое-то проклятие кофейное, понимаешь? А какое ощущение? Представляешь, что со стороны мужика? А со стороны семьи как?
3: Они надо мной издевают.
0: Понимаешь? Ладно, если бы на кого-нибудь, на другого. Ну, как бы посмотрел, да блин, что тут за криворукий официант? А тут прям такое ощущение, что его решили уничтожить.
3: Это такого негодяйства.
0: Видимо, карма. Видимо, это карма такая.
3: Сам понимает.
0: В далеком 2006-м еще работал я в одном из банков, и я весь такой, ну, представляешь себе, 22 года. В деловом костюме, с галстуком. Ну, сбылась мечта, работа в банке. Значит, я сажусь мимо стула и с невероятным просто грохотом при огромной очереди смотрящих на меня клиентов я падаю на пол. Очень стыдно. Мне 22, юный, понимаешь, что вот это...
3: Очень все... стыдно, но очень смешно.
0: А ты же играешь. Здравствуйте, я банкир. И эти все люди пришли ко мне.
3: Я крутой.
0: На...

0: Кисян, начало отпуска. Будильник выключить забыл. В понедельник звонит будильник. Я на автомате в 4 утра собираюсь и приезжаю таки на работу. Я прихожу первым, начинаю свою работу, ну, делать, ну, дела.
1: Все как обычно.
0: Все как обычно. Через час стали подходить коллеги. Увидев меня, говорят, у тебя что, отпуск отменили? Занавес, короче. Ай-яй-яй, прям и не то, что там проснулся, и не то, что даже выехал на работу, потом вспомнил, а ты уже начал работать, это очень.
1: Зато заработался.
0: Зато весь день свободен. Сразу после переезда в новый офис приезжаю я в субботу встречать интернет-мастера. Представь себе, дверь захлопывается, ключи остаются снаружи. Я в добровольно-принудительном заточении, по факту. Ну, то есть, тут мастер звонит, говорит, я сегодня не успею.
1: Блин, гадина.
0: Значит, да нет, ну что же вы, приезжайте чуть попозже, конечно, да. Да нет, я вообще не успею. Даже если ничего не подключите, просто фронт работ, посмотрите, пожалуйста.
1: Приезжай, пожалуйста.
0: Чем закончилось, не знаю. Ну, приехал, наверное. Работаю в продажах. Лет 6 назад, первые дни, новый объект, надо было постучать в кабинет и раздать листовки. Ну, то есть, ходишь по кабинетам, новый, значит, это самое. Начальник был со мной, чтобы проверить, как идут дела. Я смотрю, так, надо выяснить, куда лучше всего отдать, значит, нужные листовки. Смотрю, кабинет цифры 5 римской. Отлично. Много народу заходит, выходит, думаю, все, тут должен быть толк. Хорошо. Начальник остановил, прежде чем постучалось. Оказалось, мужской туалет. В Веришу. Какой-то гадюка просто одной буквы.
1: Прикольно.
0: Ну да, да, да. Работая давно в такси, такого еще не был. Привез парня в Кенгар. Дает мне полтос. Говорю, сдачи нет. Он говорит, ну и не надо.
1: И ушел, Оля.
0: Доброе утро. Работаю поваром. Решила быстро высушить свой колпак в микроволновке. Судя по всему, синтетический. Через минуту по кухне поплыл черный дым. Завыла пожарка, и колпак превратился в уголь. Так, ну и Светуля рассказывает. Лет 20 назад работала воспитательницей в детском саду. У меня забыли девочку из сада. Взяла ее с собой.
1: Ну вот, девочка, теперь твоя.
0: Пришлось с ночевкой. Мама на следующий день ее только забрала, потому что, оба родителя забыли, потому что, мама сказала, что это папин день был, короче.
1: Папа сказал, что это мамин день.
0: Ну да, вот, я не знаю, честно говоря, в таких этих... Конечно, у воспиталки классно. Всегда, конечно, пойти и переночевать, связь, нет, никак, не знаю. Так, официантка в кафе, это мы читали. Так, дорогие друзья, мне тут еще несколько нужно... оформить.
1: Отсортировать.
0: Я попросил больше не писать, потому что иначе у нас просто у меня не будет времени разобраться. Будет обидно.
2: СВХ+.

0: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
1: Страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
2: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат фрилис и хесбургер майонез с паприкой.
3: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
4: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок

0: СВХ+.
1: Так, ну что, друзья, нам нужно как-то подводить итоги и выставлять на кон, по крайней мере, ну, три версии, которые сегодня нам понравились больше всего. Из всего.
2: Версий было много.
1: Они разные, да-да-да. Значит, я предлагаю крутого банкира. Крутого банкира.
2: Это циферка один будет у нас.
1: 22 года, ты считаешь себя уже владельцем банка. По крайней мере, жизнь твоя удалась, ты банкир.
2: Ты весь в костюме.
1: Да, к тебе пришли люди, они стоят в очереди в этом зале, да. Там еще работают такие же банкиры. И ты садишься на стул, мимо стула, и падаешь. Позорище, позорище. А хотел быть очень крутым. Это обычная схема, которая так происходит. Крутой банкир, значит, 22-летний. Это единица для голосования. Еще короткая история про микроволновку, и она поучительная.
2: И колпак.
1: Да, про позор, прям когда ощущение позора, да? И колпак в микроволновке.
2: Ой.
1: И я считаю, знаете, вот это история про момент триумфа. Таких историй в твоей жизни не так уж и много, но если они происходят, ты очень-очень-очень про это помнишь. Это когда ты официант, вот первый суп ставишь, второй, ставя второй стул, у тебя нога поехала, но ты из последних сил сейф делаешь вот это вот, ставишь суп и сама падаешь, громко крича матом при этом, ну, естественно, неожиданно. Это история номер три для голосования.
2: Проголосуй!
1: Итак, внимание! Назовем так. Первое. Крутой банкир — это единица, колпак в

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Местами порывистый, до 15-19 метров в секунду. Днем по стране плюс 14, плюс 19 градусов. В Лепае-Вентспилсе до плюс 16. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге плюс 16, плюс 18. Временами дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в этом году. По данным Центрального управления статистики, годовая инфляция в Латвии в июне составила почти те же 3,5%, что и в мае. На саммите НАТО в Анкаре союзники договорились в ближайшие два года выделить Украине военную помощь на 140 миллиардов евро. Сегодня 8 латвийских вузов начинают принимать документы на поступление в электронном виде.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Международный валютный фонд снова снизил прогноз роста мировой экономики в этом году. ВВП вырастет в лучшем случае на 3%. Главная причина пересмотра – это влияние войны на Ближнем Востоке, которая уже продолжается, потому что перемирие сорвано, как и переговоры между США и Ираном. Минувшей ночью Соединенные Штаты снова нанесли удары по Ирану. В свою очередь, корпус стражи исламской революции наносит удары по американским базам, прежде всего в Кувейте и Бахрейне. По оценке МВФ, спад из-за проблем в ближневосточном регионе не компенсируется даже быстрым ростом спроса на технологии искусственного интеллекта. По оценке МВФ, в еврозоне рост экономики в этом году будет минимальным, в районе 1%. ВВП США, согласно этому прогнозу, вырастет на 2,5%, а Китая – на 4,5%. Глобальная инфляция в этом году будет стремиться к 5%. Центральное управление статистики Латвии сообщило, что годовая инфляция в стране в июне составила почти те же 3,5%, что и в мае. Сокращение составило 0,1 процентного пункта. За месяц средний уровень потребительских цен не изменился. Подорожали больше всего отдых, спорт и культура, а сильнее всего снизились цены в сфере транспорта. Это главным образом из-за временного падение цен на топливо почти на 7% за месяц. Также в июне снизились цены на продукты, одежду и обувь. При этом дороже стали жилье, коммунальные услуги, крепкий алкоголь, мебель, банковские услуги, походы в рестораны и кафе. За последний год на инфляцию больше всего повлиял рост цен на жилье, энергию, транспорт, медицину, отдых и услуги общественного питания. На саммите НАТО в Анкаре союзники договорились в этом году выделить Украине военную помощь на 70 миллиардов евро и сохранить как минимум такой же объем поддержки в следующем году. В итоговой декларации саммита подчеркивается, что Украина защищает свою свободу, суверенитет и территориальную целостность, а союзники сохраняют поддержку Киеву. Причем при этом большую часть 140 миллиардной помощи на два года будут финансировать европейские страны НАТО и Канада. На саммите также объявлены новые оборонные закупки более чем на 50 миллиардов долларов и планы расширять производство вооружений. Отдельно США заявили о готовности покупать украинские дроны, а также дать Украине лицензию на собственное производство ракет в системам ПВО «Патриот». Также на саммите НАТО Канада официально подтвердила присоединение к Дании и Латвии как третья рамочная страна многонациональной дивизии «Земели». По оценке латвийского Минобороны, это должно усилить присутствие союзников на восточном фланге НАТО в Балтийском регионе на фоне долгосрочной угрозы со стороны России. Дивизии «Земли» уже подчиняется НАТОвская многонациональная бригада в Латвии, которой командует именно Канада. По решению правительства, принятому с подачи Минобороны, Латвия выделит еще 7 миллионов евро на инициативу НАТО и США по поддержке Украины под названием PURL. В переводе это «Список приоритетных потребностей Украины». По этой программе союзники оплачивают закупку американского оружия и другой военной продукции для быстрой передачи ВСУ. В этом году Латвия продолжит выполнять обязательства выделять Украине военную помощь в размере не менее 0,25% от ВВП. Ранее в феврале правительство Латвии уже решило направить на программы PURL 10 миллионов евро. Рижская дума накануне отклонила требования оппозиции снять Вестурса Клейнберса, представителя партии «Прогрессиве», с должности мэра Риги. За отставку проголосовали 24 депутата, против были 33 депутата правящей коалиции. Инициативу внесла оппозиционная фракция «Латвия Пирмая Вета». Поводом для отставки Клейнбергса она назвала проблемы с управлением рижским центральным рынком. В частности, закрытие 11 июня мясного павильона из-за плохого технического состояния здания, о котором было известно давно. С учетом приближающихся парламентских выборов, дебаты в Рижской думе вчера продолжались около 4 часов. Оппозиции предсказуемо не хватило голосов, чтобы уволить мэра. Сегодня 8 латвийских вузов начинают принимать документы на поступление в электронном виде. На программы базового высшего образования можно подать заявку через сайт государственных услуг «Латвия.ЛВ». Более подробная информация о вузах, программах, процессе приема и конкурсе на бюджетные места есть на сайте venota.uzņemšana.lv. Подать документы очно абитуриенты смогут через неделю в единых пунктах приема. Вообще же вузы будут принимать заявления на поступление до 20 июля. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: СВХ плюс. На СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: 9 часов и 8 минут. Бонжорно всем поздно встающим в этой прекрасной, так сказать, летние сезоны. Ну, какие есть, конечно же. Столица подтоплена. Очень много где у нас бассейны. Вот из-за этого часть светофоров нет-нет, да и выходит из строя. Вот, спасибо, значит, выставляют, естественно, регулировщика. Здесь самая сложная вещь. Это, конечно...
3: И они не танцуют, это вообще-то знаки.
2: Регулировщики, значит, принимают на себя весь этот удар нашего, так сказать, неумения распознавать. Что за знаки они? Ну, двигаемся как по наитию, так сказать. А он глазами всегда покажет. Ребятки, бодренькое утречко. Мы должны подвести итоги нашей игры.
3: Пора,
2: да?
3: Пора.
2: То есть это наши истории, которыми вы поделились. Лучшие попали в эфир, конечно же. Тройка лучших была объявлена. У нас было три истории. Одно, которое называется «Крутой банкир», когда тебе 22, и ты уже в костюме, ты на вершине Олимпа. И вот уже, значит, ты работаешь в банке, ты клерк. Вот, ну, как... Ну, а по ощущениям там владелец, правильно?
3: Конечно.
2: И у тебя очередь стоит, и ты вот начинаешь рабочий день, садишься на стул и садишься мимо. И, соответственно, падаешь. И, ну, так это, ну, когда царь упал, ну, как же так можно? Это крутой банкир, версия про, как один из наших слушателей, это слушательница, повар решил, надо же простернуть колпачок. Что-то мокрым-то не очень работать, правильно?
3: Надо посушить.
2: Надо посушить, а где сушить?
3: Микроволновка.
2: Микроволновка, засунул микроволновку. Синтетическую вещь. Черный дым, алярма, пожарная, вся вот этого ванизма и, соответственно, уголек. Работал в угольке. Это, значит, и вторая история, которая понравилась, и за нее голосовало довольно много
3: человек. И третья акробатическая.
2: И третья акробатическая, которую мы образно назвали...
3: Спасенный суп.
2: Нет, спасение рядового супа.
3: Или так.
2: Сегодня день рождения у Тома Хэнкса, и он в спасении рядового Райана играл главную роль, между прочим. Спасение рядового супа, друзья. Так вот, за эту версию абсолютное большинство прогадывало. Голосовала. Значит, прочитаю один из комментов. Значит, сейчас. Там было так. Мне понравилась история. Мне очень понравилась история про банкира. Банкир, вернее, так зашел. Но я проголосую за официанта, потому что очень хорошо, вот как на себе, понимаю, о чем идет речь. Управляющий отелем.
3: Вот, с комментарием.
2: Да. Но все равно отдала, за номер 3 проголосовала. Это, соответственно, ну, как бы... Тот самый суп, спасенный суп. Вот. И я смотрю, кто победил в итоге. Потому что у нас пока версии, я имена сейчас не сохранял. Спасение рядового супа, автор Зефирка. И смотрю, она проголосовала. А да. За кого проголосовала? Ну, неужели за себя? Нет, проголосовала за колпак в микроволновке, между прочим. Да, и это вдвойне приятно. Не то, что как бы возбраняется за себя голосовать, конечно. Но это мы считаем...
3: Ну как-то это фу.
2: Поэтому, когда Зефирка голосует за другого человека, представляете себе? Это очень хорошее.
3: То есть сразу уважение появляется.
2: Вдвойне уважение появляется. Ну и объявляем Зефирку тебя
3: обладательницей
2: шикарного набора от Мэшпилс за лучшую историю дня.
3: Ящик нового безалкогольного пива Мэшпилс Ривайс.
2: Это раз.
3: Два фирменных бокала Мэшпилс.
2: Это еще не все.
3: И приглашение в мастерскую безалкогольного пива на две персоны.
2: И вот. И добро
3: это все тебе.
2: Это все себе. Всем ребятам спасибо проголосовавшим. И участвующим, конечно же.
0: Владимир Белл.
4: Владимир Вэлл и его друзья
0: на СВХ плюс.
5: Tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2,99 €. Vistas Giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2,29 €. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3,39 €. Rimi.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
7: Java. žāvāšanās ir lipīga.
8: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
10: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
11: Что делает Big Bank?
10: Платит своим клиентам.
11: Big Bank платит своим клиентам?
10: Да, Big Bank платит своим клиентам.
12: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
13: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
14: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
15: Мега-шоу «Люди бодрые».
16: Им нравится, когда красивые улыбаются.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья. Так, ну что, чемпионат мира продолжается, конечно же, и абсолютное большинство планеты, ну, и мужчины, и женщины тут разные, тут, естественно, прикованы к именно футбольным страстям, но есть часть людей, которые сейчас наблюдают за крупнейшим теннисным турниром в Англии, друзья.
2: Уимблдон.
1: Уимблдон, друзья, сегодня Международный день тенниса, и он приурочен исключительно к тому моменту, когда в Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису. Это в далеком 1877 году.
2: Ну, давно.
1: Я не знаю, не помню. По-моему, 38 кортов сейчас на уимблдонском турнире. Вот, и параллельно все играют, понимаешь?
2: То есть,
1: это гигантские. Есть два, по-моему, две центральные арены, да? Ну, одна самая центральная, да? И другая чуть-чуть поменьше, но тоже с большим количеством зрителей. Вот, а все остальные такие поменьше.
2: 55 кортов.
1: 55.
2: Ну,
1: там часть из них тренировочные. Я имею в виду, значит, про тех, на которых играют. Значит, смотрите, тогда, в 1877 году, это 100 с лишним лет назад, 150, значит, организатором турнира выступил всеанглийский клуб «Крокета» и «Лаун Тенниса». Так назывался, кстати, между двумя. Большой теннис, он назывался тогда «Лаун Теннис». Финансовые дела не важны были, им нужно, потребовались деньжата. Значит, на ремонт сломавшегося массивного чугунного катка, который таскали по траве для выравнивания площадок, понимаешь, надо отремонтировать. Это как-то высокотехнологично, ну, дорогая вещь, короче. Чтобы собрать эту сумму, они и решили провести открытое, внимание, для всех, но платное соревнование для всех желающих любителей поиграть в теннис. Значит, в турнире тогда приняло всего 22 мужчины. Вот, все исключительно, естественно, британцы. И вот и все исключительно любители. То есть профессионалов не брали. Каждый из них заплатил солидный взнос в 21 шиллинг зрителям. Кто хотел посмотреть, тогда 1 шиллинг надо было платить. Ну, то есть, вот такая довольно серьезная сумма. Ну, и сам по себе теннис один из самых дорогих. Сколько кортов, сколько тренера и так далее. Главная схема была нерушимая. Уимблдонская традиция — это проливные дожди.
2: Значит, как всегда.
1: И, естественно, она заявила о себе в первый же год проведения этого соревнования. В день финального поединка небо над Лондоном разверзлось, как эти старожилы рассказывают. В итоге из-за непрекращающихся ливней из затопленного газона финал пришлось, в общем, перенести на 3 дня. Вот сейчас это, конечно...
2: Дежавю.
1: Да, инфраструктура была тогда спартанская, из специальных судейских вышек. Они же как, ну, вот эти высокие вышки, да, там все...
2: Как попугайчики.
1: Не существовало тогда. Арбитры сажали на обычные деревянные кухонные стулья, которые для лучшего обзора водружали еще на небольшие кухонные столы. Прикинь? То есть ты сидишь и боишься почесаться, потому что, ну, сам
2: грохнешься еще.
1: Ну вот, для проведения всего дебютного чемпионата в 1877 году организаторы закупили и использовали 180 теннисных мячей. Представляешь себе? Ну, это то время, ребята. Это Индия, каучук, которую представляли, и они делали, индусы делали каучуковые мячи. Потом их вручную обшивали плотной фланелькой. Тканью просто обшивали. Каждый вручную. Ну, чтобы вы понимали, значит, сейчас на современном двухнедельном Уимблдоне игроки расходуют 54 тысячи идеально откалиброванных мячей. Вот,
2: писали. А тогда было 180.
1: Я вот, как человек начинающий, я ж понимаю, там, ну, как бы, было бы неплохо где как-то разжиться, знаешь, вот это. Вам же больше не нужно в этом году. Вы же в следующем году все равно 54 тысячи новых с хвостом этих самых мячей. А нам бы вот это вот, которые отыгранные, как будто бы. Они же там, ну, когда берут, им подают три мяча, болбои, мальчики, девочки, они подают какие-то, и, значит, теннисист, у которого будет подача, он смотрит на все мячи, сравнивает их, и один, как бомбажный, как будто, по его мнению, выкидывает. Но они же все новые, по большому счету. Но все равно, это есть счастливые и несчастливые мячи. Один скидывает обратно. В общем, короче, вот, говорит, простите, кто-то говорит, что не доедает. Может, то, что вы не доедаете, отдать нам? Начинающим
2: теннисистам.
1: Теннисистам. Вот, было бы здорово. Спасибо большое, ребят, всех теннисистов. Ура! Евгений, ура! А много разрываются же, представляешь, между футболом и теннисом, потому что и то, и другое любим. Ой, как хорошо! Зато сколько счастья в режиме нон-стоп.

0: Владимир Белл
1: и его друзья.
0: И его друзья.
1: Скучать нельзя.
2: А мы уже подготовили гастрономическую подарочную карту на 50 евро от Хесбургер. Ребята, скоро код доступа. Чуню!
0: СВХ+.

0: новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
2: Компания OpenAI представила новое поколение голосовых моделей GPT Live для чат-GPT. Они уже работают в голосовом режиме сервиса и призваны сделать разговор человека с искусственным интеллектом более естественным. Главное отличие в том, что модель может одновременно слушать пользователя и отвечать, а не ждать полной паузы в речи. Она также может вставлять короткие реакции, вроде «угу» и «ага», не перебивать человека, если он замолчал, чтобы подумать, и лучше фильтровать посторонний шум. Для сложных вопросов GPT Live может подключать более мощную модель, а сама при этом продолжает поддерживать разговор. Новая голосовая система постепенно становится доступна в приложениях ChatGPT на iOS, Android и в веб-версии. За две недели до презентации Galaxy Unpacked в сеть утекли официальные изображения новых устройств Samsung. Речь идет о складных смартфонах Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8, более дорогой версии Galaxy Z Fold 8 Ultra, а также о часах Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2. Судя по этой утечке, базовый Galaxy Z Fold 8 станет короче и шире, то есть в закрытом виде будет больше похож на обычный смартфон. Версия Fold 8 Ultra внешне почти не изменится, но может получить более крупную батарею, более быструю зарядку и камеру на 200 мегапикселей. Galaxy Z Flip 8 сохранит привычный дизайн раскладушки, но получит обновленные компоненты. Часы тоже почти не изменятся внешне, но могут подорожать. Официальная презентация Samsung ожидается 22 июля. Китайский регулятор предупредил пользователей об уязвимости в инструменте Claude Code от компании Anthropic. Речь идет о программе для работы с кодом на базе искусственного интеллекта. Национальная база данных уязвимостей Китая заявила, что в некоторых версиях Claude Code был встроен механизм слежки, который мог передавать на удаленные серверы данные о пользователе. Как указывает Reuters, на практике речь может идти о скрытом трекере, который сама же Anthropic использовала для выявления пользователей, то есть китайцев, которые воруют ее модель. Компания официально блокирует доступ к своим продуктам из Китая, но часть пользователей обходит запрет через VPN и прокси. Инженер Anthropic назвал этот механизм экспериментом для защиты от копирования моделей и неавторизованных посредников. На фоне этой истории Alibaba с 10 июля запретила сотрудникам использовать Claude Code и перевела их на собственную платформу Coder.
0: Это были новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
3: Хотите упростить себе жизнь? В Aeronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Aeronix. Смотрите на aeronix.lv.
4: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
5: На СВХ+.

0: Катюша пишет, скажите, пожалуйста, а песенка вот эта вот, есть вот эта в телеге? Потому что я песенка твоя, одна из самых летних таких. Песенка твоя. Прекрасных, девичьих, светлых такие. Вот такие песни летом должны играть, конечно же. Если она в вашей бодрой телеге, мы отвечаем, что...
1: Уже есть.
0: Вот на данный момент уже есть по просьбам, но что там по просьбам телезрителей? По твоей просьбе, лично для тебя.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Мария Кадряно. «День на двоих» называется песня. Диджей Шум над ней поработал и сделал такой вот любенький...
1: Ловите в телеге, уже есть.
0: Уже, конечно же, в телеге. Так, ну, мы обещали, в принципе, о том, что в этом часе разыграем 50 евро потраченную карту.
1: От Хесбургер.
0: От Хесбургер, товарищ. Ну, я думаю, что ждать долго не будем. Прямо сейчас и будем ее... Что?

0: код доступа.
1: Давай веселье и кураж, друзья, быстренько себя проверяем и забираем наживу. Итак, напоминаем, друзья, что вместе с нами и с вами всегда где-нибудь рядышком Хесбургер. Сегодня напомним, что летние кофейные хиты – это ледяной латте с руби шоколадом и холодный карамельный латте.
2: Кофе летом? А почему бы и нет? Ароматный эспрессо, прохладное молоко и лед. Именно таким он должен быть. Хесбургер знает это.
1: Попробуй ледяной латте руби с шоколадом и нежным фруктовыми нотками или освежающий холодный карамельный латте.
2: Два разных вкуса. Каждый всего за 2 евро и 60 центов.
1: Освежающая пауза. Гарантированно и вкусненько, и хорошо.
2: Хесбургер.
1: Да, это Хесбургер. Подарочную карту на 50 евро. Ну-ка, покажи.
2: Вот.
1: Ну-ка, готов отдавать?
2: Готов.
1: Клянешься святой девой Гваделупской?
2: Клянусь.
1: Погнали.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: 9 июля. Вкусный день. Сегодня день земляники отмечаем.
1: Слушайте, ребятушки, земляничный вопрос будет первым, естественно. Но...
2: Извините.
1: Опять? Ты опять отдаешь направо-налево? Ребята, как вы думаете, о какой ягоде земляника приходится близкой родственнице, пожалуйста?
2: Черешня.
1: Единица.
2: Клубники.
1: Двойка.
2: Авокадо.
1: Авокадо.
3: Вторая цифра.
2: День тенниса отмечается сегодня, в этот день, в Уимблдоне. Стартовал первый чемпионат по теннису.
1: Ребята, вот. Всемирно известный теннисный Уимблдон получил свое название в честь одноименного исторического района. А в черте какой? Столицы и по совместительству родины большого тенниса находится этот знаменитый район.
2: Лондон.
1: Единица.
2: Штутгарт.
1: Двойка.
2: Милан.
1: Тройка.
3: Третья цифра.
2: 1900 год. Королева Виктория дала свое одобрение закону об образовании Австралийской Федерации.
1: Австралия, ребятушки.
2: Да.
1: А теперь внимание. Как вы думаете, какая известнейшая музыкальная группа из перечисленных начала свой творческий путь именно в Австралии? Внимание.
2: Би-2.
1: Единица.
2: Брата Ветра.
1: Двойка.
2: Группа Дюна.
1: Тройка.
3: Последняя цифра.
2: Ну и Том Хэнкс, наш любимый актер, отмечает 70 лет, юбилей.
1: Прекрасно. Значит, вспоминаем фильм «Терминал».
2: Вспоминаем.
1: Кракозия. Том Хэнкс играет героя, которому пришлось жить в этом месте несколько месяцев. А что за место?
2: ЖД-вокзал.
1: Единица.
2: Центральный базар.
1: Это тройка. Двойка.
2: Аэропорт.
1: Тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи.
1: Раздает прям направо-налево. Как так можно-то? Ребята, Сашка не считает вас дураками. Он просто очень добрый, хочет всем отдать. Колдовал над вопросами. И боялся, что очень сложные будут. Он уже целую неделю боялся.

репортует благодаря, значит, интернету по всей Малаге. Сейчас звучит Михаил Бублик, пожалуйста. Сережа, ретранслятор Бублика мировой.

0: tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2 eiro 99 centi. Vistas Giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2 eiro 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro 39 centi. Rimi.
1: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
2: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
3: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Pilva labi iet kopā.
8: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера
9: Прежнего.
8: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
10: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
11: На СВХ плюс.
12: Внимание, внимание, внимание. У нас же тут засада. Засада за засадой. То затопление, то сейчас еще и автосвадьба. Только что Сережа сообщил, перекресток улицы Валдемара и Ханзеса. Что-то там произошло. Видимо, что-то случилось.
13: ДТПшка.
12: По фотографии вроде, ну, непонятно. Там что-то, там вроде ДТП. Указывай, Серега, непонятно. Просто машина с двух сторон открыта, как будто ее обыскивают. Значит, там машина на боку. Соответственно, перекресток Валдемара и Ханзеса. Сейчас на Валдемара уже...

0: принципе, будет сейчас Юрий Евдень наступит на волны. Сразу за Мерсом, да, спасибо большое. Ну, это очень сложно по фотографии, поэтому всегда добавляй. Оцени и спасибо большое, что сообщил. Так, еще, что касается проезда. Значит, улица Валдемара до от Элизабета с Достабой теперь ехать 9 минут уже. На данный момент. Бриви-Базгатве, знаете?
1: Знаем.
0: От Маркалнес до улицы Шмерля 8 минут. Это, я так понимаю, нет, это, по-моему, в центр. И Карля Ульмани-Гаппа от Лилербас до Нестен Ойл добираемся 11 минут проезда.

0: дружище, а правильные ответы дадим на код доступа. Ну, какой ягоде земляника приходится близкой родственнице, ребята? Никакая не черешня, не авокадо, конечно, клубника. Поехали, конечно. Да. Дальше теннисный турнир Уимблдон. Конечно же, в черте какой столицы находится? Ну, это Лондон. Лондон. Is the capital of Wimbledon. Какая известнейшая музыкальная группа из перечисленных начала свой творческий путь именно в Австралии, друзья?
1: B2, конечно.
0: Это B2. Кто выбрал группу Дюну? Вы послушаете запись Дюны, и вы поймете, что там, ну, Долгопрудные они поют. Любую запись Дюны послушайте. Ну, там первый альбом, второй, там, ну, любой. Ну и в фильме «Терминал» Том Хэнкс застрял, естественно, в аэропорту. Код доступа, сообщите.

0: Получите выгодный полет Air Baltic. Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
2: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
3: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
4: Выбирай комплект для строительства каменного дома Баурок. Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. Баурок. Строй надежно.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
6: Прощай, Джиган Кассе!
7: С 5 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
8: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.

0: Так, ребята, еще раз, улица Балдемара, все длиннее и длиннее становится пробка. Его друзья! Всем, кто поедет из центра в сторону Старкандауговой, насколько я понимаю, да, улица Балдемара, от Элизабета до Стаба будете добираться примерно 13 минут время проезда. Запасайтесь терпением, ну, по возможности...
1: Тяжко нервами. Сейчас.
0: Да-да-да, лучше, если есть возможность, сразу же выбирайте уже другой маршрут, так немножко трафик и разгрузим. И будет нам хорошо, а будет... Ну, а дальше уже посмотрим. Огромное спасибо сообщающим, ребятушки. Это очень-очень ценно, очень-очень-очень важно. Давай, есть 2 минуты на реинкарнированную.

0: СВХ плюс.
1: Радио СВХ плюс.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
3: Сегодня по стране переменность в облачности, в течение дня ожидаемо дожди, местами ливни и грозы. Днем по стране Лепа и Венспилс сегодня до плюс 16, такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В столице сегодня 16-18 и временами дождь.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера травмы в авариях на дорогах Латвии получили 7 человек. Один человек погиб. Это произошло под Саулкрасте. Центральное управление статистики сообщило, годовая инфляция в Латвии в июне составила 3,5%, как в мае. На саммите НАТО в Анкаре союзники договорились в ближайшие 2 года выделить Украине военную помощь на 140 миллиардов евро.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 130 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 7 человек. Один человек погиб. Это произошло под Саулкрасте в населенном пункте Предес. Там на бульваре Рожу велосипедист съехал с дороги и въехал в местную речку Петерупе. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. За минувшие сутки полиция задержала 4 нетрезвых водителей. У всех было больше 1,5 промилле. Начато 4 уголовных процесса. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские вчера оформили 360 административных протоколов, из которых 123 за превышение скорости и 4 за агрессивное вождение. На саммите НАТО в Анкаре союзники договорились в 26-м году выделить Украине военную помощь на 70 миллиардов евро и сохранить как минимум такой же объем поддержки в 27-м году. В итоговой декларации саммита подчеркивается, что Украина защищает свою свободу, суверенитет и территориальную целостность, а союзники сохраняют поддержку Киева. Большую часть 40-миллиардной помощи на 2 года будет финансировать европейские страны НАТО и Канада. Отдельно США заявили о готовности покупать украинские дроны, а также дать Украине лицензию на собственное производство ракет к системам ПВО «Патриот». На саммите НАТО были также объявлены новые оборонные закупки более чем на 50 миллиардов долларов и планы расширять производство вооружений. Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в этом году. ВВП вырастет в лучшем случае на 3%. Главная причина пересмотра прогноза – это влияние войны на Ближнем Востоке, которая уже продолжается, потому что перемирие сорвано, как и переговоры между США и Ираном. Соединенные Штаты минувшей ночью нанесли новые удары по объектам в Иране. В свою очередь, корпус стражи исламской революции наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке, а именно в Кувейте и Бахрейне. По оценке МВФ, спад из-за проблем в ближневосточном регионе не компенсируется даже быстрым ростом спроса на технологии искусственного интеллекта. По оценке МВФ, в еврозоне рост экономики в этом году будет минимальным, в районе 1%. ВВП США вырастет на 2,5%, а Китая на 4,5%. Глобальная инфляция в этом году будет стремиться к 5%. Центральное управление статистики Латвии сообщило, что годовая инфляция в стране в июне составила почти те же 3,5%, что и в мае. Она сократилась всего на 0,1 процентного пункта. За месяц средний уровень потребительских цен не изменился. Подорожали больше всего отдых, спорт и культура, а сильнее всего снизились цены в сфере транспорта. Это главным образом из-за временного падения цен на топливо почти на 7% за месяц. Также в июне снизились цены на продукты, одежду и обувь, дороже стали жилье и коммунальные услуги, крепкий алкоголь, мебель, банковские услуги, походы в рестораны и кафе. Рижская дума накануне отклонила требование оппозиции снять Вестуруса Клейнбергса, представителя партии «Прогрессиве», с должности мэра Риги. За отставку проголосовали 24 депутата против 33. Инициативу внесла оппозиционная фракция «Латвия Пирмая Вета». Поводом для отставки Клейнбергса она назвала проблемы с управлением рижским центральным рынком. И в частности, закрытие 11 июня мясного павильона из-за плохого технического состояния здания, о котором было известно давно. С учетом приближающихся парламентских выборов, дебаты в Рижской думе вчера продолжались около 4 часов. Оппозиции предсказуемо не хватило голосов, чтобы уволить мэра. Региональные автобусные перевозчики в пригороде Риги сегодня должны обеспечить выполнение всех рейсов в полном объеме. Автотранспортная дирекция получила от перевозчиков обещание, что автобусы будут ходить по расписанию. Если этого не произойдет, то будет рассматриваться расторжение контракта или привлечение других перевозчиков. По данным автотранспортной дирекции, основные причины отмены автобусных рейсов – это уход водителей на больничный, сезон отпусков и увольнение сотрудников. Особенно серьезные проблемы в последние дни были у компании «Латвия Сабитрийская Саутобус» в направлении Адаже. Этот перевозчик отменил десятки рейсов, что и вызвало претензии со стороны заказчика, то есть государства. Сегодня 8 латвийских вузов начинают принимать документы на поступление в электронном виде. На программы базового высшего образования можно подать заявку через сайт государственных услуг «Латвия.ЛВ». И более подробная информация о вузах, программах, процессе приема и конкурсе на бюджетные места есть на сайте venota.uzņemšana.lv. Подать документы очно абитуриенты смогут через неделю в единых пунктах приема. Вообще же латвийские вузы будут принимать заявления на поступление до 20 июля. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
4: Прости меня, моя любовь.
5: Джинсы воды набрали и прилипли. Бонжорно, тути!
1: СВХ+.

0: хорошо, отлично. На полные ботинки воды. Вышел, блин, из машины, выхода не было. Единственное парковочное место, а поставиться надо было, у Олежки как раз оказалось в одной большой луже. И вот здесь как раз-таки надо вспоминать про специальные гамаши.
1: Или, это что такое?
0: Ну, здесь не столько гамаш, наверное, калоши больше подойдут. Потому что гамаши — это нечто другое, прогуглишь потом. Вот, но калоши — резиновые изделия, в принципе, очень похожие на такие небольшие резиновые надувные шары, только большого, и плотная резина. Китайцы делают, вот, и доставляют.
1: Интересно.
0: Сейчас, значит, натягиваются и становится твоя обувь любая, полноценной водоотталкивающей защитой от, от всего. Да, если у тебя красивая обувь, ты просто можешь и на улице, тебе нужно пройтись из машины, выйти и пройтись там метров 500, а там жижа. А у тебя дорогая обувь, что нужно делать? Прямо в машине напяливаешь и выходишь, и пошел.
1: Потом... Или попросить кого-нибудь, чтобы тебя перенес.
0: Они такие прям растягивающиеся и обтекаемые. Да? Обтекающие обувь, вот, и, соответственно, водоотталкивающие. По высоте тоже разные. Ну, в основном, все-таки, примерно, максимально, то, что я видел...
1: В общем, все Алибабы этим заполнены.
0: Ну, да-да-да, стоит недорого. Ну, сейчас просто плюс 3 евро еще. Вот, к сожалению.
1: Там сейчас проблема.
0: По новой, да-да-да. Не там, а у нас, блин. Надо говорить у нас. Потому что такие вот вещи у нас...
1: Но мы ищем решение проблемы.
0: У нас не производят, китайцы производят, и довольно дешевые, вот, и поэтому...
1: Были.
0: Блин, бы.
1: Но мы победим эту фигню.
0: На здоровье за Земфирку очень много благодарочек пришло. Девчули, в основном девчули, конечно же. Один мальчуган, Сережка. Спасибо, говорит, пап. И это прям «Прости меня, моя любовь». Это песня «Лето».
1: Ну,
0: по-моему, она и появилась где-то летом. Потому что у меня этот альбом, и эта конкретная песня тоже связана с летом. И я иду купаться. Я вернулся в Плаконсен спустя там 15 лет. Плаконсен с моего детства. Там несколько лет я провел, вот все лето, считай, у тетушки и двоюродной моей сестры провели на дачу. И дядюшки, конечно же. Там у меня появился мопед «Стелла». Вот, мне хотелось, конечно, с чешским двигателем, но не с чешским двигателем, но тем не менее. Но это все фигня. У тебя появился мопед. Ну, у дядьки был мопед. А сеструха, она на 2 года младше меня, она не умела мопед еще, понимаешь? А я уже мог. Понимаешь, мне 13 лет, как сейчас помню. И я еще, ну это ладно, полбеды мопед. А еще у дядьки было прикопано прямо на, ну, как бы в земле зарыта бочка с топкой. Тот, что нужен, бензин, 76-й бензин, как сейчас помню. Не знаю слово топка, топливо.
1: Все, сейчас понял.
0: Да, извини.
1: Я из другого поколения.
0: Как ты понял? Нет, на самом деле это жаргонное выражение. Просто среди профессиональных водил, короче, мы называем топка. Я стараюсь, как бы, ну, жаргоны не, как вы понимаете, как не очень-то пропагандировать, но здесь как почему-то сказалось. Короче, специальной помпой, насосом откачиваешь себе в бак нужное количество топлива и колпачок обязательно. Вот крышка от бака — это колпачок, считай, да? Угу. Перевернул и туда налил еще маслица. Для чего-то это нужно было. Туда.
1: Для чего-то.
0: Для чего-то. Ну, просто сказали лить.
1: Сказали, надо, значит, надо.
0: Я лил. И, соответственно, это такое прям ой-ой-ой. Так вот, спустя 15 там, или 17 лет я вернулся в Плаконсенс, и мы с сеструхой идем купаться на тот самый карьер. Он уже видоизменился, вообще там все изменилось. Ну, мы идем, и вот эта песня играет. Я не понимаю, как она могла играть. То есть у нас, мы вряд ли были в наушниках, потому что мы без остановки разговаривали.
1: 28 марта 2000 года.
0: Она родина, значит, песня родилась, да, в марте. Ну, пока она, ну, как бы, закончили запись в марте, вот пока она там разошлась, пока она стала популярной, и вот как раз к лету то, что надо, вполне себе по времени нормально. То поэтому для меня это тоже песня лета, то здесь я целиком и полностью согласен. Ну, настал момент подведения итогов нашей прекрасной, давайте, потому что 50-евровая подарочная карта — это ого-го! Хесбургер.
1: Это вкусно.
0: Вкусненько, конечно. И всегда найдете. Всегда найдете, где и когда потратить. Прошу, маэстро, откуда начинаем счеты?
1: Пусть будет 16-й.
0: Так.
1: Снизу.
0: Снизу.
1: От СМС.
0: От СМС-ки. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, WhatsApp, Вадим, дамы и господа, а чтобы уточнить, и Вадим 056 на твоем телефоне, значит, за последние тремя цифрами.
1: Боец.
0: Очень хорошо, молодец, боец, сегодня еще и перст судьбы тыкнул в тебя. И Хэсбургер, и радио СВК Плюс, конечно же, мы очень-очень этому рады передать тебе, и ты становишься счастливее ровно на одну 50-евровую подарочную карту. Мы с тобой!
1: Если возьмешь. Мы будем рады.
0: Да,
1: любой будет рад.

0: Reklamadress.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на VisionExpress.lv.
2: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели, наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils. Совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.
1: Владимир Белл и его друзья.

0: прости. Как же было, Владимир, так, креативный, вернее, общий, массовый эффект. Вспомните, пожалуйста, как там было? Ты меня забудь, ты меня прости. Как там, забирай свои какашки, отдавай мои бумажки или что-то.
1: Забирай свои игрушки и не писай мой горшок.
0: Ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок. Вот. Конечно, конечно, забирай свои игрушки и не писай мой горшок. Теперь есть.
1: К чему
0: теперь
1: это?
0: Ну,
1: почему что мы хотели это
0: ты
1: сказать?
0: Ты меня забудь, ты меня прости.
1: Все, понятно.
0: Вот это вот. Это песня, ну, просто интерпретация, версия. Ну, а с другой стороны, про бумажки. Без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек. Ребятушки, в этот сегодня международный день бумаги.
1: Бумаги.
0: Вернее, ну, самой тонкой, что есть у нас в обиходе, в основном, что используется? Салфетка. Вот, она бывает однослойная, двуслойная, трехслойная, шестислойная. И, ну, мы сейчас говорим за бумажные, потому что именно в этот день, значит, в 1887 году английский фабрикант бумаги Джон Диккенсон на ежегодной встрече производителей бумаги представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки. Чем утирались до этого? Ну, ткани, конечно же. Там же
1: тканью...
0: Различными тканями.
1: Тканью соседа.
0: Тканями, ну, нет. Выдавали на всех у обедах, ужинах, званых, незваных, неважно. Ну, чем ты будешь... Конечно, многие рукавом, но это просто людины. В основном, ну, те, кто, как бы, ну, в красивой обуви ходили, в красивых прихах в то время, естественно, они приходили на банкеты, им выдавали, ну, холщовые, льняные, всякие разные. Я даже представить себе не могу, какой геморрой было вот после этих ужинов выстирывать. Ведь
1: это был ужас.
0: Сильной химозы тогда не было. Ну, кипячение наверняка было какое-нибудь, да? Возможно. В то время, значит, что-то использовали при кипячении. Ну, хлор вряд ли тогда, да? Как сейчас, типа, какая-то белизна там или чем-то.
1: Наверное, еще не было.
0: Каштаны, конечно, не было. Ну, что-то было. Щелочь могла быть какая-то, что-нибудь. В общем, неважно. Значит, кипятили, и это была беда. Ну, а с другой стороны, что предшествовало этого? То, что чувак бумажный промышленник. Вот. Ну, производить бумагу, как у всех, стало, ну, сложновато продавать. Ну, конкурента дофига появилось. В то самое время, понимаешь? 1887 год. Ну, и, соответственно, сложнее. И он искал какие-то решения. И нашел их, внимание, блин, у китайцев. Это мы сейчас...
1: Вот, китайцы молодцы.
0: А теперь, внимание. Я сейчас просто хочу немножко историческую несправедливость задеть краешком своего крыла. Мы говорим, китайцы со всего мира все воруют и, короче, делают.
1: А тут наоборот.
0: Ребята, на протяжении очень долгих лет весь мир воровал у Китая. Ну, все. Потому что, что не кинься, придумано уже за 2000 лет в Китае. Вот сделал чувак что-то. В Китае давно уже было придумано.
1: Значит, сейчас они мстят.
0: Значит, смотрите. Значит, современная бумажная салфетка на Западе. Внимание. В 1887 год компания закупила сразу партию традиционных декоративных салфеток из тонкой папиросной бумаги. Точат в Азии. Да? Бумагу использовали для чаепития еще в древности, между прочим, они. Вот эти пакетики, помните?
1: Да.
0: Ну, типа того. Вот, ну, одна из разновидностей. Диккенсон понял, что если нанести на них еще и европейские принты, получится вообще золотая жила. Итак, представьте себе, 9 июля Диккенсон раздает салфетки гостям праздничного банкета. Не для того, чтобы они вытирали о них руки. Нет. Почему? На бумаге надпечатаны логотипы компании. Представляете, какой менеджмент уже Wow. тогда? Маркетинг во всей своей красе. Меню обеда, даты, памятные надписи. Первые бумажные салфеты задумывались как изящный, хрупкий рекламный сувенир, который гости должны сложить аккуратненько перед обедом и отнести, не знаю, домой или куда-нибудь, или там в офис к себе.
1: Они грязные руки вытирать.
0: В контору, конечно. И рты, самое главное. Uh-huh. Рты. Рты, понимаете? Ранние, кстати, технологии отбеливания и окрашивания бумаги в то время, ребята, были далеки от совершенства. Первые бумажные салфетки имели стойкий и не самый приятный химический, значит, запах древесной массы и при этом смешанный с не очень приятно пахнущими красителями. Из-за этого английские джентльмены тогда, ну, изначально наотрез отказывались. Говорят, фу, ты...
1: Я отказываюсь.
0: Я, конечно, да. Давай на старые добрые...
1: Дай скатерть.
0: Да, давай нормально. Дай ножницы и скатерть. Я себе сделаю салфетку. Ну, так или иначе, потом, когда уже как бы технология прошла, они же не просто так взяли, сделали, не получилось, воняет, ну и пофиг, будем передавать. Естественно, они искали, каким образом сделать это, чтобы отбеливание этой бумаги происходило менее благовонными последствиями. Вот. Ну и решили вопрос. Но изначально они не были белыми. Изначально это было пространство для того, чтобы нанести рекламу. Прикиньте, это в 1800, ну, в конце, в 19 век, в конце. Представляете,
1: уже вот тогда все это было.
0: Всем салфеточку, чтобы была всегда. А какие девочки хорошенькие. Вот сядьте в машинку к любой девочке. А там у нее салфеточки и влажные, и такие, с кремиками, без кремика, еще салфеточки сухие, пожалуйста, вот вам, пожалуйста. Девочки, большое вам спасибо, вы такие, ой, умнички.
2: Люди мудрые.
3: Владимир Вэл и его друзья.
2: На СВХ плюс.
0: Ну вот, для девочек надо, милакса для девочек.
1: Валера!
0: Валера!
1: Выходи!
0: Вы самый лучший педагог для всех детей.
3: Нелегко пред вами.
2: СВХ плюс.

0: Валера, вы самый лучший педагог для всех детей.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
3: Да-да. Добро пожаловать, только-только подключившимся. Вам огромнейший всем привет из от шведской семьи. Вот, это не то, что там вы как бы. Что у нас считалось за шведская семья? Две женщины и один мужчина почему-то. Шведы вообще про это не знают вообще. Да, так же про шведскую стенку не слышали.
4: Я думал, те, кто в шведском магазине живет.
3: В Икее, которые. Да. Нет, это люди, которые заблудились в этих лабиринтах Икеи, из которых потом сделали фрикадельки. Ну вот.
4: Или так,
3: это шведская семья. Значит. Да, значит, вам большущий всем привет. Значит, а также сегодня Симона написала. Поздравляем вам.
5: Симона!
3: И поздравляю вас с Днем земляники.
4: Спасибо. Ну,
3: спасибо большое. И фотографию на ладошке земляничка у нее. Я не знаю, это с этого года. Уже земляника поспела, что ли?
4: Я думаю, на центрах торгов уже есть.
3: Я, честно говоря, я что-то вот как сейчас рассказываю, и очень захотелось мне землянички стаканчик в одно рыльце откушать. Ну, как-то вот так вот захотелось. Прямо, знаешь, вот купить и прямо там...
4: Это не намек, прямо дорогие вот так, радиослушатели.
3: Сейчас это не намек, это просто о том, что любой сейчас скажет, блин, я тоже хочу стаканчик земляники. Вот, и еще, мне очень важно, горошек зелененький, вот этот сладкий, еще не отошел. Я, как вечно, последние два года приезжаю, а там уже как бы такие сухой, но уже не сладенький. Опаздываю.
4: Главное, молчи про кабачки.
3: Кабачки?
4: Не надо.
3: Не поминай в суе. А в прошлом году, кстати, не было ни одного кабачка, и я в прошлом году в сезон покупал кабачок.
4: Ни одного не подкинули?
3: Ужас какой. Да-да. Значит, ужас, я покупал за деньги кабачок.
4: Странно.
3: Значит, что мы знаем про земляничку, товарищи? Если мы говорим клубника, как, кстати, на латышском клубника? Все равно
4: земляне.
3: Она все равно.
4: Земляне.
3: А земляника?
4: Земляне.
3: Абсолютно верно.
4: А, да, серьезно?
3: Короче, ты прикинь, значит, то, что мы покупаем на рынках и называем клубникой, да, то есть с научной точки зрения она все равно садовая, крупноплодовая земляника. Но смотри, какая схема. Это, я не настоящий Мичурин, но как бы эта информация у меня есть. Вот, например, земляничка. Она, вот ты посадил кустик, а он уже самодостаточен. У него есть и пестик, и тычинка, то есть и М, и Жо. Одновременно она сама себя опыляет, ей вообще комфортно, пошли плоды. А вот клубника, оказывается...
4: Там все сложнее.
3: Оказывается, значит, есть, короче, на грядке посадить, например, там есть отдельно женские кусты, отдельно мужские. Если посадить, допустим, только женские...
4: Они будут цвести.
3: Без мужа. Будут цвести, но ягодки шиш ты получишь, понимаешь? Куры не клюют. Почему? Потому что ягодок нет. Вот поэтому и не клюют. И, соответственно, для
4: просто
3: этого...
4: Просто нужен мужик.
3: Садовод подсаживает обязательно хотя бы один кустик мужского. Вот. Интервью никакого нет, потому что ему никто не дает из мужских... Вот этих самых... Из мужских... Особей, да? Интервью у них сил нету, потому что опылить вот такое поле клубнички, как бы это не каждый сдюжит.
4: Сложно.
3: Вот, очень сложно. Мы, как мужчины, его понимаем. Конечно. В общем, короче, соответственно, вот эту тему нужно обязательно держать в руках, в голове, вернее, когда вы собираетесь. Это сейчас я обращаюсь к юным мичуринцам, которые делают первые неловкие шаги на поприще, потому что посмотрели у соседа, какая клубника есть. Конечно, соседа...
4: Хотим такую же.
3: Конечно, соседа пчелки там что-то тоже принесут. Но будет, у него будет хороший урожай, у тебя не очень хороший урожай. Так что почитай. Но даже если... Чем бы вы ни занимались, если вы делаете это вот только-только, обязательно, прежде чем покупать что-то, какие-то саженцы, вы должны в YouTube зайти, не TikTok свайпать. Хотя и в TikTok наверняка про клубнику тебе контекстом накинет...
4: Главное не доктора Попова.
3: Вот. Почему главное нет? Наоборот, расскажете, как получилось, конечно. Помните, не отрывая от ботвы.
4: Вот.
3: Вот, самое
1: плюс.
6: Улица очень темная, город небольшой. Я тебя провожаю, я не говорю ни слова. Ты же болтаешь.
3: А вот, ребята, говорят, мы же земляне по-латвийски, земляника. То есть лесная, как бы, да? Ну что, в принципе, тоже очень правильно.
4: Логично.
6: Там, где нас... Нет, с тобой.
3: Но я помню прекрасно, когда учили, вот во втором классе мы начали учить латышский язык. Море. И там было земляне, земляника. Про клубнику не сказано было.
6: Надо жить.
3: Это в учебнике прям.

0: утверждают, садоводы, что горошек-то уже, вот тут сладенький-то уже отошел. Говорит, но не пропусти, Володь, как красную, черную. Думаешь, икру? Тоже не пропусти. Смородину и крыжовник.
1: О, крыжовник!
2: Уже тоже есть?
0: Ну, нет, ну, как бы, ну, наверняка. Тут не написано, просто написано, не пропусти. Крыжовник, я тоже, вот крыжовник. Пес с ней со смородинкой, красный, черный.
2: Но вот крыжовник.
0: Ну, крыжовник я очень уважаю. Действительно, опять надо как-то не пропустить. Потому что, опять же, в прошлом году пропустил. И в позапрошлом пропустил.

0: скоро, скоро кабачки. Бабуля говорит, уже с песенки про кабачок нашей любимой уже можно стряхивать пыль. А пока отмечаем Международный день салфетки. И Вавуля сразу же пирожок прислал. Давайте радоваться жизни, пока за нами не пришла большая влажная салфетка, чтоб всех стереть с лица земли.
1: Вот так. Красиво.
0: Красиво.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.
3: Еще надо, чтобы, знаешь, надо стряхивать пыль, а иногда, знаешь, надо переворачивать или ворошить, чтобы не заплесневело же. Правильно, проветривать
4: конечно.
3: Надо. Хочется вот эту.
2: СВХ плюс.

0: есть ощущение, батенька, что вы на полгода ошиблись?
1: По поводу.
2: Я говорю, есть песни, с которых нужно стряхивать пыль. Сейчас про кабачок осенью. А с этой нужно поворошить, чтобы не заплесневело.
0: Ладно.
2: Конечно, новогодняя. Поэтому вилла. Идите, говорит, поворошите деньги на кухне. Они там гниют.

0: СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: И знаете, как это самое? Ну... И что бы ты ни сказал по радио, все равно будут люди, которые, ну, ты хотел... Но это не обязательно по радио. Или, как говорил еще полковник Мёрфи, в честь который придумал законы Мёрфи, того самого. Значит, любой приказ, который, допустим, может быть понят неправильно, будет понят неправильно.
3: Это всегда так, да.
2: Что бы ты ни сказал где-нибудь, что-нибудь, тебе все равно найдутся люди, которые тебя поймут неправильно. Вот, и уже будучи, сколько за пультом радиостанции? 18 лет? 19? Не помню. И уже же понимаешь, ты один контекст даешь, вот, а кто-то его не понимает и начинает как бы там тихонечко, ну, как бы, не то что оппонировать, нет, ну, просто понял, я же сказал, помнишь, я сказал, ну, черная смородина, красная смородина, это так, ну, кружовник для меня, это очень хорошо, ну, как бы, ну, так вот.
3: И что случилось?
2: И тут пишет, Вадимка, кстати, наш победитель сегодняшнего дня, я тебе, кстати, еще поздравительную открытку не отправил по WhatsApp, да, вот, но сейчас это сделаю обязательно. Говорит, эх, Володя, вы попробуйте черную смородинку-то с кустика сразу. Вот где кайф. Ну, с другой стороны, Вадимка, не так все. Я пробовал черную смородинку и красную смородинку с куста, конечно. Когда ты маленький и есть дача, тебе дают в руки вот такое ведро, говорит, иди собирай, а ты не хочешь собирать. Конечно, и ты плачешь, но сначала ты ешь, чтобы как-то заедать свои слезы. Вот. И поэтому слезы с черной смородиной для меня это прямо айс. Но я могу сказать, не хочу обидеть опять же, на всякий случай. Но знаете, малыш, где ты учился, я преподавал. Я сейчас я просто продолжу. Эх, Володя, попробуйте черную смородину сразу с куста. Вот где кайф. Эх, Вадимка, а вы попробуйте черную смородину с чужого куста. Вот!
3: Вот где кайф!

0: Вадим. Так приезжайте, говорит, пробовать. Для как бы для вас это и будет с чужого куста.
1: Кстати, да.
0: Ловко, да. Да, Юра, все выверено верно.
1: Адрес есть?
0: Ты просто дай адрес, а мы сами найдем время, когда к тебе приехать, чтобы по-настоящему прочувствовать.
2: Танцуй, стой, танцуй.
0: Как раз тот момент, когда ты за подарочной картой в Хесбургер сюда приедешь.

0: А так он еще и вдепился. Прикинь вообще, это за 4 часа.
1: Далеко.
0: Пока Вадимка будет ехать за подарочной картой, вот, а мы уже поедем к нему. И там не только черная смородина.
1: Я думаю, там много всего.
0: Там много всего, конечно. Ну, кто же высаживает только черную смородину? Ну, ребят, я вас умоляю.
2: Владимир Вэлл.

0: открываем фестиваль Элвы. До встречи в Юрмале.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Что делает Биг Банк?
1: Платит своим клиентам.
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Ценолом в магазинах «Юск» в самом разгаре. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, зеркалах, матрасах и многих других товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
5: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
7: Люди. Владимир Вэл.
8: Владимир Вэл и его друзья.
7: На СВХ.
9: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
7: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: И, конечно же, мы поговорили. Ну, как бы, я сказал просто, что мне из всех больше нравится крыжовник. А потом говорит, ты забыл про черную и красную смородину. Я говорю, мне больше нравится крыжовник. Нет, ты попробуй с куста.
3: Мы тебя осуждаем.
2: С куста, все такое. Потом кто-то аккуратненько сначала на СМС, потом на WhatsApp. А белая смородина. Я говорю, Леонид из Даугавпилса прислал, значит, ссылку на YouTube, что такое белая смородина, ее полезные качества и так далее. Я говорю, а я вам сейчас, Леонид, пришлю аронию тогда. А он такой, а я тогда рябину. А я тогда боярышник вам пришлю.
3: Это будет продолжаться бесконечно.
2: Конечно. Бесконечно. Дорогие друзья, приятно всегда пообщаться. Во-первых, так, всегда приятно пообщаться с умными людьми. Это во-первых. Провести с вами часть своей жизни. Вот, совместно, вместе провести часть жизни. Это для нас отдельная радость, конечно же. И настал момент, когда мы выходим уже, финальный поклон в конце эфира. Да, на сцене появляется Александр Буслаев. Поклонись.
3: Кланяюсь.
2: Тетям, дядям поклонись.
3: Кланяюсь. И Владимир Вэлл.
2: Я поклонился, вот, пожалуйста, челом бью. Ребят, бьем, причем челом, и будем это делать до завтрашнего дня. Пожелать вам сегодня захочется только одного. Хорошего дня, и чтобы не заливало. Вот, не заливало.
3: Самое главное.
2: У нас, типа, стало понятно, откуда вода появилась. Ну, там, внизу, в подвале.
3: Откуда?
2: Сегодня. Короче, ливневка ночью не справлялась, и не был установлен какой-то обратный клапан в канализации.
3: Да, понятно.
2: Это, оказывается, через фаянсовые изделия все это зло.
3: А я там ходил, между прочим.
2: Ну, запаха, кстати, не было. Ну, просто столько воды там уже смывает. А ночью там кто там это самое? Никто не смывает.
3: Никто.
2: Все, ребят, пока, до завтра.
3: Чао.
2: Встречайте Полину Кузьмину.
0: СВХ+.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Местами порывистый, на побережье до 15-19 метров в секунду. Днем по Латвии от 14 до 19 градусов. В Лепе, Вентспилсе, Даугавпилсе и Резекне одинаково, до плюс 16. В Риге сегодня плюс 16, плюс 18. Временами дождь.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция вчера зарегистрировала 130 ДТП по Латвии. Травмы получили 7 человек, один человек погиб. Центральное управление статистики сообщило, годовая инфляция в Латвии в июне составила почти те же 3,5%, что и в мае. Минфин прогнозирует, что в июле годовая инфляция в Латвии замедлится. При этом остаются риски из-за нестабильных мировых цен на нефть, которые сейчас снова растут из-за войны на Ближнем Востоке.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, вчера в Латвии были зарегистрированы 130 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 7 человек. Один человек погиб. Это произошло под Саукрасты в населенном пункте Предес на бульваре Рожу. Велосипедист съехал с дороги и въехал в местную речку Петерупе. Полиция выясняет обстоятельства аварии, которая привела к смерти человека. Полиция за минувшие сутки задержала 4 нетрезвых водителей. У всех было больше 1,5 промилле, начаты уголовные процессы. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские вчера оформили 360 административных протоколов, из которых 123 за превышение скорости и 4 за агрессивное вождение. Международный валютный фонд снова снизил прогноз роста мировой экономики. В этом году ВВП, глобальный ВВП, вырастет в лучшем случае на 3%. Главная причина пересмотра прогноза – это влияние войны на Ближнем Востоке, которая в ближайшее время, очевидно, продолжится, потому что перемирие сорвано, как и переговоры между США и Ираном. И Соединенные Штаты минувшей ночью, так же, как и предыдущей ночью, нанесли удары по объектам в Иране. Корпус стражи Исламской революции, в свою очередь, ответил ударами по американским базам в регионе, а именно в Бахрейне и Кувейте. По оценке МВФ, спад из-за проблем в ближневосточном регионе не компенсируется даже быстрым ростом спроса на технологии искусственного интеллекта. По оценке МВФ, в еврозоне рост экономики в этом году будет минимальным, в районе 1%. ВВП США вырастет на 2,5%, а Китая на 4,5%. Глобальная инфляция в этом году будет стремиться к 5%. Центральное управление статистики сообщило, что годовая инфляция в Латвии в июне составила почти те же 3,5%, что и в мае. За месяц средний уровень потребительских цен практически не изменился. Подорожали больше всего отдых, спорт и культура, а сильнее всего снизились цены в сфере транспорта. Главным образом из-за падения цен на топливо почти на 7% за месяц. Также в июне снизились цены на продукты, одежду и обувь. Дороже стали жилье и коммунальные услуги, крепкий алкоголь, мебель, банковские услуги, также услуги общественного питания. Министерство финансов прогнозирует, что в июле годовая инфляция в Латвии замедлится и приблизится уже к 3%. Снизить ее должно в том числе снижение цен на продукты, а также уменьшенная ставка НДС на хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Эта ставка, льготная ставка, вступила в силу с 1 июля. Если торговцы полностью заложат это снижение НДС в розничные цены, эти товары должны подешеветь примерно на 7%. В целом, Минфин считает, что инфляция в Латвии сейчас стабилизируется в пределах 3-3,5%, но риски остаются из-за нестабильных мировых цен на нефть, которые сейчас снова растут из-за обострения на Ближнем Востоке. На саммите НАТО в Анкаре союзники накануне договорились в 2026 году выделить Украине военную помощь на 70 миллиардов евро, а также сохранить минимум такой же объем поддержки в 2027 году. В итоговой декларации саммита подчеркивается, что Украина защищает свою свободу, суверенитет и территориальную целостность, и союзники сохраняют поддержку Киева. Большую часть 140-миллиардной помощи на 2 года будут финансировать европейские страны НАТО, а также Канада. На саммите также объявлены новые оборонные закупки более чем на 50 миллиардов долларов и планы расширять производство вооружений. Отдельно США заявили о готовности покупать украинские дроны, а также дать Украине лицензию на собственное производство ракет к системам ПВО «Патриот». По решению правительства, принятому с подачи Минобороны, Латвия выделит еще 7 миллионов евро на инициативу НАТО и США по поддержке Украины под названием PURL. В переводе это «Список приоритетных потребностей Украины». По этой программе союзники оплачивают закупку американского оружия и другой военной продукции для быстрой передачи ВСУ. В этом году Латвия продолжит выполнять обязательства выделять Украине военную помощь в размере не менее 0,25% от ВВП. В феврале правительство Латвии уже решило направить на программу PURL 10 миллионов евро из бюджета Минобороны. Сегодня 8 латвийских вузов начинают принимать документы на поступление в электронном виде. на программы базового высшего образования можно подать заявку через сайт государственных услуг «Латвия.ЛВ». Более подробная информация о вузах, программах, процессе приема и конкурсе на бюджетные места есть на сайте venota.uzņemšana.lv. Подать документы очно абитуриенты смогут через неделю в единых пунктах приема. Вообще же вузы будут принимать заявления на поступление до 20 июля. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Сухоплюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Всем привет! Доброго утра, доброго дня, 11 часов и 10 минут. Спасибо мальчикам Вове Веллу и Саше Буслаеву за то, что разбудили, настроили на позитив. Ну и, конечно, вот последний час, который ехала как раз за рулем сегодня, приехала не на трамвай. Вот слушала, рассказывают про ягоды, очень было интересно. Много фактов для себя открыла про землянику, про клубнику, про смородину. Можно, в принципе, эту тему и продолжить ягодную, потому что, как мы помним, сегодня, 9 июля, отмечается среди прочих праздников день землянички. А все вот это вот клубничное нам очень даже нравится. Правда? Да, сегодня также есть и день моды, и много всего чего еще. А самое главное, что сегодня у нас вот... Сегодня у нас дождливо будет и в Риге, и в целом по стране. Но мы-то, жители Латвии, уже давно из-за погоды не переживаем, потому что лето в Латвии как бы часто дождливое, климат. Климатологи уверяют, что для нашей страны это вполне обычная история и даже где-то норма. Например, прошлое лето 2025 года стало в Латвии самым дождливым с 2016-го. В среднем по стране год назад выпало около 122% от климатической нормы осадков. Так что нынешние дожди пока что еще не рекорд. Впрочем, на календаре всего-то 9 июля, поэтому до конца лета мы, по идее, можем и побить тот самый рекорд. Ну вот мы с вами и доболтали, досидели до времени 11 часов, 11 минут и даже 11 секунд только что было, поэтому срочно загадываем желание, пусть оно непременно исполнится.

0: календаре 9 июля. Много-много, да, разных праздников. Сегодня ягодки с утра мы поели вместе с Вовой Веллом и Сашей Буслаевым. А, вот о чем я хотела поговорить. 9 июля, кстати, сегодня также отмечают неофициальный день моды. Отличный повод вспомнить, что мода – это, конечно, не только когда красавицы длинноногие гуляют туда-сюда по языку, а это так называется язык подиума, но и всякие там громкие бренды. Это, конечно, и способ рассказать о себе без слов. Вот задумайтесь, насколько вы человек в тренде, насколько вы модный человек. Но я вам хочу сказать, что не обязательно гнаться за какими-то там суперновинками и трендами. Что интересно, это лето 2026-го стало сезоном, когда дизайнеры, можно сказать, договорились каких-то строгих правил, что сейчас вот это конкретно модное лето, просто нет. Главный тренд сейчас – это индивидуальность. Все чаще можно услышать, как бы не спрашивайте, что модно, спрашивайте, что подходит именно вам. Вот если говорить все же о вещах, которые сегодня действительно на пике популярности, то это натуральные ткани, прежде всего лен и хлопок, в чем нам хорошо и комфортно гулять в жаркие летние дни, чтобы все там дышало, а не прело. Они, конечно, выглядят в том числе и стильно, и помогает легче переносить высокие температуры. Поэтому в моде свободные рубашки, широкие брюки, длинные юбки, легкие платья без каких-то там замысловатых, ну, без замысловатого кроя. Комфорт наконец-то победил неудобную красоту. В цветах стало заметно больше смелости. Это и небесно-голубой, и бирюзовый, и сливочно-желтый, и томатно-красный. И оливковый, и насыщенный оранжевый. В общем, я так понимаю, что лето должно быть ярким, комфортным и струящимся. И еще вот очень важная особенность этого года. Вещи перестали жить один сезон. Все больше людей выбирают качественную одежду, которую можно носить несколько лет, сочетая ее по-новому. Конечно, у меня некоторые вещи вообще с 90-х есть. Тем более, что вот эта тема леопарда, она постоянно, как экономика, и все вот это вот циклично, так и там тоже покрутилось, и опять все это в тренде, поэтому вещи не надо выбрасывать. Вот, так что сегодня уже не модно покупать больше. Сегодня главное создавать свой лук интереснее. Поэтому, если вы хотите отметить день моды, не обязательно отправляться за покупками. Может быть, можете просто надеть какую-то любимую вещь, в которой вы чувствуете себя уверенно, в которой вы чувствуете себя комфортно. Я сейчас как раз пребываю вот во всем таком, что мне ничего не жмет, ничего не сдавливает. Можно сидеть и живот не втягивая. Раньше работала на радио, так было по кайфу. Никто тебя не видел, все тебя только слышали. А сейчас все вот мультимедийно. Кто-то, может, меня смотрит. Привет. Да, ну живот тогда втяну лучше, чтобы покрасивше быть. В общем, с неофициальным днем моды вас поздравляю, дорогие слушатели. И давайте что-нибудь на такую тему. Ну, не то чтобы фэшн, но красоты.
1: СВХ+.

0: лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: И о том, что сегодня 9 июля неофициальный такой праздник, Fashion Day, день моды. И вот Роман пишет: в моде бритые люди. И пояснил: мужчины. Спасибо большое, Роман. Кстати, ну, сейчас что в моде? В моде вообще бороды в моде, да? Сейчас много бородатых мужчин ходит. Но вот социологи выяснили, что вопреки моде на бороды, большинство женщин по-прежнему все же предпочитают гладко выбритых мужчин. Поэтому, Роман, вы здесь правы. По данным опроса, 69% женщин назвали самым привлекательным именно гладко выбритое лицо. Вот. На втором месте легкая щетина. За нее проголосовали 22%. Короткую бороду предпочитают 11% женщин, а усы лишь 9%. А при этом для 7% участниц исследования растительность на лице вообще не имеет никакого значения. Поэтому мода модой, вот, а выбор, как всегда, остается делом вкуса. Мне, например, нравится вот эта вот легкая щетина. Я понимаю, что как-то так вот поаккуратнее, понаряднее мужчина выглядит, когда он весь такой, весь выбритый, такой весь блестященький, гладенький. Но вот это дает небольшой, особенно там 2-3 дня, такой какой-то, не знаю, шлейф плохого мальчика. Ну ладно. Передаю привет мужчинам с абсолютно любой растительностью на лице. Я могу только предполагать, как вы сегодня выглядите, что вы там побрили, что нет. Самое главное, чтобы рядом с вами была женщина, которая бы вас боготворила и говорила, что вы самый лучший и самый красивый.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.

детства, ну, могу только предположить, как вы собираетесь отдыхать в выходные дни, которые, в принципе, уже где-то там маячат. Кто-то, может быть, находит в себе силы и отправляется на вечеринку для того, чтобы потанцевать, подвигать телом. Но если вы вдруг еще не решили, куда выбраться в ближайший уикенд, то советую присмотреться к Венспилсу. Потому что уже с 10 завтрашнего дня и по 12 июля там пройдет один из самых любимых летних праздников. Это праздник моря. Отличный повод совместить отдых у Балтийского моря с насыщенной программой. Все начинается, как я уже сказала, в пятницу, 10 июля. В старом городе откроется большая ярмарка. Мы про Венспилс говорим. Для семей подготовили развлечения, мастер-классы. Так что берите детей, бабушек, дедушек, отправляйтесь туда. Кстати, если вы человек, которому нравятся некие необычные челленджи и испытания, то вас ждет 24-часовой марафон с символичным названием «Мечтай об Эвересте, но покори шляпу Лембрекса». Вечером большой фестиваль песен в саду Ренька. Главные события развернутся в субботу. На пляже пройдут соревнования по волейболу, а для детей и взрослых организуют морские игры и творческий мастер-класс. Например, можно будет научиться делать лодочки из сосновой коры, как это когда-то делали рыбаки, представляете? Конечно, не обойдется и без главного хозяина. Хозяина праздника – это Нептун, который торжественно откроет фестиваль. Вечером на новой части набережной Венспилса выступят популярные латвийские группы, после чего праздник продолжится танцами. Можно будет танцевать хоть до самого-самого утра. А в воскресенье атмосфера станет более семейной. Это 12 июля, когда будет. Гостей ждут маленький праздник моря, поиски жемчуга вместе с русалочкой и концерт международного хора, а также джазовый вечер. В общем, приезжайте, приезжайте в Венспилс. Кто нас сейчас слышит в Венспилсе, вам большой привет. Хочу поздравить вас с этим удивительным праздником, и чтобы все прошло замечательно. А по-другому, в принципе, в Венспилсе не может быть. Единственное, хотелось бы, чтобы погода, да, тоже как-то не подвела, и можно было бы отлично себя чувствовать. И вне помещений, собственно, многие, практически все гуляния open air на открытом воздухе. С 10 по 12 июля праздник моря в Венспилсе.

0: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Вау, ничего себе предложение. Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Oko 129 евро. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 евро. Casino Kai. Предложение действует до 12 июля в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Мяу-мяу-мяу-мяу.

0: сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш. СВХ+.

бывать на большом стадионе. Моя мечта никогда в жизни не была. Ну, как только экскурсия была вот в Барселоне на Камп Ноу. Ну ладно, чемпионат мира по футболу в этом году войдет в историю. Об этом говорят даже женщины. И дело не только в красивых голах или там сенсациях плачущих красивых футболистов. Впервые там обсуждают все, да, что у Рональдо якобы перманентный макияж бровей. Вот это вот девчонки на всяких женских форумах обсуждают. Вот. И что не очень удачно сделан, что чуть там вот этот серовато предлагают прийти на услугу к ним. Ну ладно, в общем, самое главное, что впервые, я вот черным по белому написано, я этому верю, впервые с самого первого мундиаля, который прошел в 1930 году,

году в четвертьфинале нет сразу трех главных футбольных гигантов – Бразилии, Германии и Италии. Эти три сборные вместе выиграли 13 чемпионатов мира. И долгие десятилетия казалось, что хотя бы одна из них обязательно будет бороться за трофей. Но, как мы понимаем, не в этот раз. Самой громкой сенсацией стало поражение Бразилии. Пятикратные чемпионы мира неожиданно уступили Норвегии и красавчику Холланду в 1/8 финала. Для бразильцев это самое раннее завершение чемпионата мира за более чем три десятилетия. Германия выбыл еще раньше, проиграли они Парагваю. Ну а Италии на турнире нет вообще. Сквадра Адзура уже третий чемпионат мира подряд не смогла пройти квалификацию. Это ужасно. Что же это такое? Но футбольные эксперты уже называют происходящее настоящей сменой эпох. Команды, которые долгие годы считались непобедимыми, уступают место новым футбольным силам. Кстати, сегодня в 23 часа, если я ничего не путаю, будут играть сборные Франции и Марокко. Наверняка многие из вас будут следить за этим футбольным сражением. Ну и завтра, конечно же, в 11 часов и 30 минут, учитывая, что завтра пятница, обязательно выйдет в эфир футбольная 10-минутка. И вот как раз-таки эксперт, в том числе и в футболе, спортивный комментатор, журналист, обозреватель Анатолий Крейпанс вот даст свою оценку происходящему на чемпионате мира по футболу. Чем ближе к финалу, тем интереснее, безусловно. И если у вас есть вопросы, задавайте, пожалуйста, 25-45-25-25. Даже сейчас можете задать. У нас есть специальная папочка, куда мы все эти складируем ваши вопросы для того, чтобы каждый из них был озвучен в прямом эфире.

0: Гентаро Мебелос. Цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца. Матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Gentaromebelos.lv.
1: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральной лаборатории до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности Весолыба. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006 8302.
2: Празднуем 30-летие Парксайд. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. И инструмент Парксайд всего за 3 евро. Lidl стоит того.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Прежнего. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

0: ЖКХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Местами порывистый, на побережье до 15-19 метров в секунду. Днем по Латвии от 14 до 19 градусов. Лепая Венсполс до плюс 16. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге плюс 16, плюс 18. Временами дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12.01 в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. За минувшие сутки полиция зарегистрировала 130 ДТП, травмы получили 7 человек. Один человек погиб, это произошло под Саулкрасте. Госкомпания «Латвия Свалсмежа» продолжает восстанавливать работу своих IT-систем после хакерской атаки. Сегодня стало известно, что частично восстановлена работа мобильного приложения LVM Geo. Министерство финансов прогнозирует, в июле годовая инфляция в Латвии замедлится и приблизится к 3%. В июне, как и в мае, она была в районе 3,5%.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Министерство финансов прогнозирует, что в июле годовая инфляция в Латвии замедлится и приблизится к 3,5%. При том, что в июне, как и в мае, показатель был в районе 3,5%. Снизить инфляцию должно в том числе снижение цен на продукт, а также уменьшенная ставка НДС на хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Если торговцы полностью заложат это снижение НДС в розничные цены, эти товары должны подешеветь примерно на 7%. В целом, Минфин считает, что инфляция в Латвии сейчас стабилизируется в пределах 3-3,5%. При этом риски остаются из-за нестабильных мировых цен на нефть, которые сейчас снова растут из-за войны на Ближнем Востоке. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки было зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 7 человек, один человек погиб. Это произошло под Саулкрасте в населенном пункте Приедес. Там на бульваре Рожу велосипедист съехал с дороги и въехал в местную речку Петеруппе. Полиция выясняет обстоятельства аварии. За минувшие сутки были задержаны 4 нетрезвых водителя. Начато 4 уголовных процесса, то есть все были сильно пьяны, больше 1,5 промилле. За различные нарушения ПДД полиция оформила 360 административных протоколов, в том числе 123 за превышение скорости и 4 за агрессивное вождение. Государственная компания «Латвия Свалсмежа» продолжает восстанавливать работу своих IT-систем после того, как в середине июня они были взломаны иностранным хакером или хакерами. Сегодня предприятие сообщило, что частично восстановлена работа мобильного приложения LVM Geo. Сейчас в нем доступны фоновые карты, OpenStreetMap и Yanisseta. Пользователи могут отмечать точки, измерять расстояние и площади, а также сохранять эти данные. Работает и загрузка фоновых карт, чтобы им можно было пользоваться как онлайн, так и без подключения к интернету. Кибератака на инфраструктуру «Latvijas Valsmeža» была обнаружена 22 июня, после чего компания отключила внешние системы и часть внутренних. Ответственность за эту хакерскую атаку взяла на себя иностранная группировка хакеров-вымогателей. Полиция начала уголовный процесс. Обстоятельства атаки выясняет также организация СРТЛВ. Масштабы ущерба до сих пор неизвестны. На саммите НАТО в Анкаре союзники договорились в этом году выделить Украине военную помощь на 70 миллиардов евро и сохранить как минимум такой же объем поддержки в следующем году. В итоговой декларации саммита подчеркивается, что Украина защищает свою свободу, суверенитет и территориальную целостность, а союзники сохраняют поддержку Киева. Большую часть 140-миллиардной помощи на 2 года будут финансировать европейские страны, участницы НАТО, а также Канада. На саммите также были объявлены новые оборонные закупки более чем на 50 миллиардов долларов и планы расширять производство вооружений. Отдельно Соединенные Штаты заявили о готовности покупать украинские дроны, а также дать Украине лицензию на собственное производство ракет к системам ПВО «Патриот». Наладить такое производство реально в течение нескольких лет. Также на саммите НАТО Канада официально подтвердила присоединение к Дании и Латвии как третья рамочная страна многонациональной дивизии «Земели». По оценке латвийского Министерства обороны, это должно усилить присутствие союзников на восточном фланге НАТО в Балтийском регионе на фоне долгосрочной угрозы со стороны России. Дивизии «Норд» уже подчиняется натовская многонациональная бригада в Латвии, которой командует именно Канада. Сегодня 8 латвийских вузов начинают принимать документы на поступление в электронном виде. На программы базового высшего образования можно подать заявку через сайт государственных услуг «Латвия ЛВ». Более подробная информация о вузах, программах, процессе приема и конкурсе на бюджетные места есть на сайте vienota.uzņemšana.lv. Подать документы очно абитуриенты смогут через неделю в единых пунктах приема. Вообще же вузы будут принимать заявления на поступление до 20 июля. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
2: Это рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха. Наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да. ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА. Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
1: СВХ+.

присоединился. Рада вас видеть. Мы тут хорошо сидим, общаемся. 12 часов и 9 минут. 9 июля на календаре. Вот про футбол говорили недавно мы. Сережа пишет из Великобритании. Живу в Англии, сейчас в Испании. Мне за кого болеть? Спрашивает Сергей. Ну, я ему посоветовала, чтобы никому не было обидно. За Марокко, пожалуйста, болейте. Вот это мысль, пишет Серега. Это круто. Да, сегодня 9 июля в 23:00. Время латвийское. Франция, Марокко встретится 10 в 22 часа Испания, Бельгия. 12 июля в 00:05 минут Норвегия, Англия. И в 12 июля в 4 утра Аргентина, Швейцария. Если бы меня спросили, за кого я болею, я бы сказала, что не знаю. Ну вот сейчас, безусловно, любимец всех девчонок и постарше, и помладше стал Холланд. Он, ну, мега харизматичный парень, безусловно. Он умеет корчить всякие физиономии смешные. Но помимо всего прочего, что он может рассмешить, он может и, безусловно, удивить. Поэтому да, буду болеть за Норвегию. Ой, у меня что-то упал телефон вниз. Наверное, это знак от Лионеля Месси, что... Не, болей за Аргентину, Полина. Вот, сразу Анжела пишет, а я болею за Аргентину. Анжелочка, я думаю, что многие болеют за Аргентину. А вот прислала еще Светлана, болею за Марокко. Причем удивительно, смотрите, девчонки тоже болеют и сопереживают, и это прекрасно. Еще раз забегая вперед, хочу напомнить, что завтра у нас пятница, и вот как раз-таки в 11:30 здесь появится Анатолий Крейпанс, и, безусловно, мы будем обсуждать матч, который произойдет на тот момент, Франция-Марокко. Вот, а всем еще раз гип-гип, ура, физкульт, привет и так далее, и прекрасного настроения.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 gramu iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
1: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат фрилис и хесбургер майонез с паприкой.
2: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
4: Trīs ādas nost nevalkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: Легендарная группа «Нэнсио» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсио» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
8: Билеты «Пилишус Сервис».
9: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные? Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели – наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Мэшпилс. Совсем другой разговор.
10: Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.

0: Осталось не так много времени, ну и понятно, особенно если вы там следите за футболом, который на этом чемпионате мира постит действительно матчи, их демонстрирует и транслирует, то часто мы не высыпаемся. И вот тут болельщики у нас спортивные. Юрий прислал футболку под номером 10, Лионель Месси болеет за Аргентину, понятно. А Андрей написал, что болею за Англию и Норвегию. Так, ну а у меня новость из уже области современных технологий. Не знаю, пользуетесь ли вы чатом GPT или нет, но вот разработчики из OpenAI представили две новые голосовые модели под названиями GPT Life 1 и GPT Life 1 Mini. По заявлению компании, они существенно улучшают работу голосового режима чат GPT. Предыдущую версию Advanced Voice Mode запустили летом 2024-го. Эта система работала по пошаговой схеме, отвечала лишь после того, как пользователь полностью замолкал. И вот из технического ограничения диалог получался прерывистым. Нейросеть часто принимала короткую паузу за конец запроса и, ну, перебивала собеседника. А вот сейчас якобы искусственный интеллект разрешено перебить в любой момент или попросить говорить помедленнее. Пока человек формулирует мысль, система подтверждает свое внимание короткими звуками вроде или «понятно». Важно, что новые модели гораздо лучше сохраняют концентрацию при наличии посторонних шумов. Ну, давайте проверим, обновилась у меня или нет. Алло, привет.
1: Привет. Рада тебя слышать. Как у тебя дела сегодня? Что интересного хочешь обсудить или сделать вместе?
0: Ну вот говорят, что теперь тебя можно перебивать, и ты будешь говорить или «понятно».
1: Да, все верно. Я теперь могу реагировать более естественно, словно в живом диалоге. Так что можешь смело меня перебивать, если...
0: Я хочу тебя перебить. У меня получилось.
1: Да.
0: Нет, все равно. Нет, не так, как я хочу. Ты еще не до конца обновился, по-моему.
1: Поняла тебя. Давай я еще раз попробую подстроиться. Можешь сказать, какой именно тон или стиль тебе нужен, и я буду говорить именно так, как тебе.
0: А почему ты говоришь «поняла»? Ты девочка, что ли? И мужским голосом говоришь?
1: Да, конечно. Я могу переключиться на более нейтральный или мужской голос. Скажи, пожалуйста, если ты хочешь, я сейчас изменю интонацию, чтобы она была именно такой, как тебе нужно.
0: Да ладно, пожелай просто слушателям радиостанции СВХ Плюс что-нибудь хорошего сегодня в четверг.
1: Конечно. Дорогие слушатели радиостанции СВХ Плюс, я хочу пожелать вам замечательного четверга. Пусть ваш день будет легким, продуктивным, и пусть у вас будет много приятных моментов. Оставайтесь с нами.
0: Спасибо.
2: СВХ Плюс.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя, простой любовь.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: 12:28. Всем привет. Особенно сейчас передаю привет, кто за рулем. Такая грандиозная стройка века, масштабная, можно сказать, как в центре города, так и региональные всякие там дороги тоже пытаются привести в порядок. Но вот отдельно хотела бы сейчас поговорить об улицах Дзырнову и Терботас. Меняют они на время привычные маршруты водителей. Я думаю, что те из наших радиослушателей, кто передвигается по центру, уже отметили для себя, что стало еще более узко, еще более сложно как-то там проехать. Везде что-то копают, роют. И до 30 июля в этом районе будут действовать ограничения движения. Так, перед перекрестком улицы Дзырнову и Терботас движение по Дзырнову закрыто. Причина работы по обустройству новой велополосы и благоустройству самого перекрестка. В это время на участке Дзырнову между Терботас и Бривебас организуют двустороннее движение, чтобы сохранить возможность проезда. Также, внимание, водителей ждет ограничение на улице Терботас перед перекрестком с Дзырнову в направлении улицы Элизабетас. Кроме того, изменения коснутся и самого перекрестка. Там действительно масштабно так разрыли. И в Рижской думе объясняют, что эти работы нужны для того, чтобы сделать движение безопаснее и создать более удобную городскую среду не только для автомобилистов, но и для велосипедистов и для пешеходов. Водителям, в общем, советуют заранее планировать маршрут, учитывать, что в центре города возможны дополнительные задержки. Подрядчики должны установить все необходимые дорожные знаки, обеспечить подъезд к домам и предприятиям, а также сохранить движение общественного транспорта и экстренных служб. Так что, дорогие слушатели, если ваш путь проходит через этот район, лучше добавить несколько минуток в запас и внимательно смотреть на временные знаки. Всем, кто за рулем, счастливого пути.
0: СВХ плюс.

0: 12:37, и о погоде вот до вечера сегодняшнего четверга, 9 июля, объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре на побережье. Об этом сообщается в Латвийском центре окружающей среды геологии и метеорологии. Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в прибрежных районах порывы северного, северо-западного ветра могут достичь скорости 20-21 метр в секунду, и данное предупреждение будет в силе до 21 часа. Так что, если по морю вы там гуляете, пожалуйста, одевайтесь, ну, как бы, по погоде. Лучше не кепку, она у вас улетит, и шляпка, капюшончик, какой-нибудь худи. В свою очередь, в центральных районах страны действует предупреждение о сильном дожде. А, здесь я не рассмотрела, оно действовало до полудня. А мы с вами уже как бы вот в 12:38, в принципе, перекочевали во вторую половину дня. И здесь у нас на Слукас 65 солнышко вон вышло из-за ели. Нет, из-за березы или из-за липы. Но, тем не менее, до конца дня сохранится переменная облачность, и дождик возможен и вероятен, поэтому зонтик возьмите с собой обязательно. Температура воздуха днем по стране плюс 14, плюс 19. В Лепе и Венспилсе там плюс 16. Такая же температура, собственно, в Даугавпилсе и Резекне. И в столице сегодня тоже плюс 16, максимум плюс 19 градусов.
1: На волне СВХ+, Полина Кузьмина.

0: Получите выгодные полеты AirBaltic. Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
0: Wow, ничего себе предложение. Стиральная машина LG на 9 килограммов. 399 евро. Аэрогриль 8 литров. 49,99. Холодильник. Горение 268 литров, всего 249 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Grilla sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grilla sezonas garšu spilva plauktā.
5: Pilva labi, iet kopā.
6: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Выступает в нашем радиоэфире 12:47. И тут я хочу напомнить об одном мероприятии «Укрфест 2026 Рига». Впервые приезжает в Ригу уже 1 августа на сцене «Xiaomi Arena». Состоится большой украинский музыкальный концерт, который обещает стать настоящим праздником музыки, культуры и эмоций. «Укрфест» — это известный украинский музыкальный фестиваль, который уже собирал тысячи зрителей в крупнейших города Германии. Теперь вот этот масштабный проект впервые пройдет и в Латвии. Гостей ждет вечер живой музыки, любимые хиты, ностальгия, атмосфера большого концерта европейского уровня. И вот здесь на одной сцене выступят сразу несколько популярных украинских артистов. Среди уже объявленных участников это Макс Барских, это Монатик, это Джерри Хэл, Ирина Билык, а также Гарик Кричевский и Ива Бобул. Ну, вот так. И, кстати, если говорить о формате мероприятия, то я бы даже отнесла этот концерт к семейному, потому что он объединит разные поколения. Всех, кто любит музыку на украинском языке, хочет провести летний вечер под знакомые мелодии, мощные живые выступления. Двери арены откроются уже в 16 часов. Начало концерта в 18, и если с детьми пойдете, то дневной обязательно сон им устройте, потому что конец концерта, завершение концерта запланировано, ну, где-то на 23 часа, может быть, еще и дольше. 1 августа, еще раз напомню, встреча в Xiaomi или Xiaomi, никогда так не понимаю, как правильно произносить, арене. Билеты доступны, организаторы советуют не откладывать покупку, потому что количество мест ограничено. 12:49. Всем прекрасного настроения.
1: Музыкальное хранилище.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредитнемой Палайдебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того!
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
7: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
8: СВХ плюс.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня дожди, местами ливни и грозы. Ветер умеренный, местами порывистый. Температура воздуха от 14 до 19. В Лепее, в Вентспилсе до 16. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге плюс 16-18. И временами дождь.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Компания Air Baltic начинает избавляться от лишних самолетов. США работают над гарантиями безопасности для Украины. На зимних Олимпийских играх появятся два новых вида спорта. В Риге час дня, новости на СВХ+. До 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Министерство финансов снизило прогноз роста валового внутреннего продукта Латвии в этом и следующем 2027 году. Учитывая резкий рост цен на нефть и другие энергоресурсы из-за конфликта в Персидском заливе, нарушения в цепочках поставок и возрастающую неопределенность, прогноз роста экономики Латвии на текущий год был снижен на 0,6% пункта до 2%, а на следующий год на 0,7% пункта также до 2%. Прогноз инфляции на текущие и следующие годы повышен на 0,7% пункта до 3,6% в этом и 3,3% в следующем году. Латвийская авиакомпания Air Baltic в конце июня достигла взаимной договоренности с одним из лизингодателей о досрочном возврате двух самолетов Airbus, сообщил представитель компании Аугуст Зилбертс. На прошлой неделе глава правительства Андрис Кулбергс вызвал министра сообщений Рихарда Козловскиса и потребовал предоставить реальный бизнес-план для Air Baltic. Ранее Кулбергс заявил, что больше не позволит потратить ни цента на планы Мюнхгаузена. Прежние цели развития Air Baltic, включая намерение эксплуатировать 100 самолетов и обслуживать 10 миллионов пассажиров в год, Кулбергс определил как чрезмерно амбициозные. Для введения в Латвии базовой пенсии в следующем году потребуется почти 13,5 миллионов евро из государственного бюджета. Предложение Министерства благосостояния предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января следующего года. Реформу предлагается внедрять постепенно, начиная с пенсионеров в возрасте старше 85 лет. Планируется увеличить доплату за страховой стаж, накопленный до конца 1995 года, а также ввести доплату за страховой стаж после 1 января 1996 года. Средняя пенсия по старости в Латвии сейчас составляет 640 евро в месяц. США планируют предоставить Украине лицензию на производство ракет для ракетного комплекса «Патриот». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. Кроме того, глава Белого дома объявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, условия главы Кремля для прекращения войны меняются. Американский президент указал, что США работают над предоставлением Украине гарантий безопасности, чтобы спасти жизни людей. Рижская дума поддержала продление срока действия единого билета на общественный транспорт Риги и поезд до конца года, а также расширение территории его действия. Планируется расширить действие единого билета с нынешней зоны А на все 5 железнодорожных зон. Единый билет включает одну поездку на поезде Виви по выбранному маршруту и один 90-минутный билет для проезда на автобусах, троллейбусах и трамваях Рига Сатексме. Цена единого билета для зоны А останется прежней 2 евро. При расширении действия на остальные зоны его стоимость составит от 2 евро 80 центов до 4 евро 30 центов в зависимости от зоны. Международный олимпийский комитет включил в программу следующих зимних олимпийских игр два новых вида спорта – фри-райд на лыжах и сноуборде и синхронное фигурное катание. Олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах. Во фри-райде спортсмены соревнуются на нетронутом снегу, выполняя трюки и проходя трассы в оригинальном стиле. Чемпионат мира по синхронному фигурному катанию впервые прошел в 2000 году на Олимпийских играх. В этой дисциплине будут выступать команды из 9 спортсменов, выходящих на лед одновременно. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv. СВХ+.

0: радиослушатели, мы с вами на вайбе лета, так? Среди счастливых людей, правильно? Ну, я, во всяком случае, очень счастлива работать для вас. Всем привет и классного настроения. Так, у меня есть два пригласительных билета на удивительный фестиваль цветов. И буквально два часа езды от Реги, и вы уже окажетесь в Покровской усадьбе, где уже восьмой раз проходит крупнейший летний фестиваль цветов в Северной Европе. Вы только представьте себе, 15 гектаров цветущих садов, миллионы цветов, огромные цветочные скульптуры. Туры, там всякие разные экзотические растения, которые, может быть, вы даже никогда в жизни и не видели. И самое главное, старинная, красивейшая усадьба, настоящее путешествие во времени. Организаторы воссоздали атмосферу лета 1896 года. Там и аристократы, вы можете почувствовать себя частью вот этого вот мира. Там ремесленники, вот кому вы больше, к аристократам или к ремесленникам? Может быть, вас больше порадуют театральные представления, вообще можно будет так вдохнуть запах и насладиться жизнью старинного поместья. Вот куда я вас хочу отправить. Но это нужно будет выиграть билетики. А как это можно будет сделать? Ну, решила сегодня такой конкурс устроить, назвать его «Посади меня, если сможешь». Ну, здесь все не про то, чтобы куда-то там в Цветумс вы отправились, нет. Представьте, что вас решили посадить на главную клумбу фестиваля. Но рядом с вами должна стоять табличка с описанием вашего цветочного характера. Вот что бы там могло бы быть написано? Ну, например, как варианты. Осторожно, цветет только после первой чашки кофе. Ну, такой шуточный хочу сделать конкурс. Либо, например, требует много солнца, улыбок и комплиментов. Или там красивый, но с характером, да? Придумайте свою смешную табличку и напишите нам, пожалуйста, WhatsApp или смс-ку на номер 25452525. Выберем потом какие-то креативные, интересные ответы. Хотя, как практика показывает, вы все мега креативны и активны, что меня всегда очень радует. Потом решу, каким способом и образом буду выбирать победителей. Пока же просто прошу вас написать на номер 25452525. Конкурс «Посади меня, если сможешь». Все, вас посадили. Главная клумба фестиваля подходит. Вот вы там цветете, как цветочек такой. И табличка, например, красивый, но с характером. Или не поливать советами, растет как хочет. Жду.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.

0: 13 часов и 19 минут. Я сегодня напоминаю вам об удивительном, очень красивом фестивале. Фестивале цветов, кстати, крупнейший летний фестиваль цветов в Северной Европе. И каждый день до самой осени фестиваль будет удивлять посетителей миллионами цветов на территории площадью в 15 гектаров. Впечатляющие гигантские цветочные скульптуры, театральные представления, разнообразная развлекательная программа для всей семьи. Если вот вы посетите сайт pakroyasmuiza.lv, там можно будет вдохновиться, посмотреть и, знаете, очень захотеть поехать на этот фестиваль, потому что красота неописуемая. Это нужно увидеть. Это вот рассказать об этом крайне сложно. Сегодня у нас задание для нашего конкурса интерактива. Называется «Посади меня, если сможешь». Вот представьте, что вас решили посадить на главную клумбу фестиваля, и рядом с вами должна стоять табличка с описанием вашего, ну, цветочного характера. Что там будет написано? Много уже веселых таких сообщений пришло. Давайте начну зачитывать. Сандра: оттаивают цвету после тысячи поцелуев. Леонид: кондитерская магия в процессе. Не отвлекайте волшебника. Доброго дня! Ассоциирую себя скорее с кактусом, неприхотливый и вялоцветущий. Очень замечательно. Привет, СВХ Плюс. Здравствуйте, здравствуйте, Раймоха. Неприхотливый, не требует ухода. Вот на табличке написано: приспособлен к разной среде обитания. Виктор: руками не трогать, очень нежный нарцисс. Наталья: красивая, требующая внимания, любви, заботы и тепла. Добрый день, вот креатив от моего мужа, пишет Ольга. Влаголюбивый, обильно поливать только пивом. Александр: фикул люто благородный, нуждается в южном климате, цветет исключительно в клумбах с розами. Вау, как круто вы написали. Геннадий: не любит тени, особенно чужую, поливать не надо, достаточно похвалить. Цветет круглый год, иногда не по делу, особенно декоративен сразу после зарплаты. Высаживать подальше от начальства, регулярно нуждается в прополке лишних мыслей. Инара: редкий сорт, любит солнце, уют и чтобы никто не трогал. Ольга: цветет круглый год, но иногда уходит в режим кактуса. Дальше здесь вот Каримова, так написано, извините. Ну а что, извините, так и написано. Здравствуйте, прекрасно выглядите. Суккулентус экзот пикантус, распускающийся только ночью и увядающий до рассвета. Напишите, пожалуйста, как вас зовут. Алла: цветочек жизни не поливать, вилнес нельзя врубать, употреблять только вместе с супеневой настойкой, поливать по пятницам. Полностью раскрывается при грубом обращении. Зефирка: осторожно, цветет, когда хочет, а хочет часто. Ольга: цветок с характером, поливать заботой, не лезть с лопатой. Дальше Иришка: добрый день, сорняком себя не считаю. Наталья: не подходи, убьет. И здесь цветок такой страшненький. И в сообщениях тоже есть вот у нас от Илги: мазлые талак, лед из маржига, апрепс галва. Если вы хотите присоединиться и тоже попробовать выиграть два билета на фестиваль цветов, участвуйте в нашем конкурсе. Вот представьте, что вас посадили на главную клумбу фестиваля. Рядом с вами должна стоять табличка с описанием вашего, ну, так скажем, цветочного характера. 25-45-25-25. Жизнь добивает туда и попадает штангу. Хлопайте, господа, я снова танцую танго.
1: СВХ Плюс.
2: Жизни бывает мало таких дней.

0: Ча-ча.
1: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
3: Вместо тысячи слов три удара в груди. Буду как ни крути.
2: СВХ+.

0: верить данным опросов, то у европейских садоводов есть свои фавориты в плане выращивания цветов. На первом месте уже много лет остается роза, королева сада. Ее любят за красоту, аромат и огромное количество сортов. В разных опросах именно розы чаще всего называют любимыми цветами для сада. На втором месте часто оказываются тюльпаны, особенно популярные благодаря весенним садам и, конечно, голландской цветочной культуре. Кстати, интересный факт. В Нидерландах, который весь мир связывает с тюльпанами, сами жители больше известны любовью к разнообразным садовым растениям, не только к тюльпанам. Тюльпан стал скорее символом страны и ее цветочной индустрии. Ну, а также европейцы любят выращивать пионы, лаванду, гортензию, георгины, подсолнухи. Эти цветы часто выбирают за яркость и то, что они красиво смотрятся в саду все лето. Ну, а я всех хочу отправить в сад. В сад, и не просто сад, а летний фестиваль цветов красоте. Крупнейший в Северной Европе по соседству в Литве в Покровской усадьбе. Заходите на сайт pakroyasmuiza.lv, и там вы все можете почитать и посмотреть, насколько все красиво, потому что площадь громадная, 15 гектаров, там все ходить, не исходить, целый день можно провести, а может и несколько. И у нас проходит такой конкурс, конкурс-опрос. Вот представьте, что вас посадили на главную клумбу фестиваля, люди заходят, смотрят, вы там такой весь красивенький цветете, а рядом табличка. Вот что на ней написано? 25, 45, 25, 25. Элина. Одуванчик, люблю свободу, лечу, куда дует ветер, неприхотливо, могу вырасти даже на треснутом асфальте. Юля. Орхидея декоративная, любит тепло, но можно поливать только вином. Интересно. Аня нам прислала даже фотографию с табличкой. Вот прям цветок, рядом табличка. При плохом уходе за мной ухожу сама. Ух ты! Прям так глубоко. Гога, боярышник, просто боярышник. Инара, официально признан самым красивым сорняком фестиваля. Редкий сорт, любит солнце, уют, и чтобы никто не трогал. Наталья, чудесноликая орхидея, требует финансового удобрения и хороводов вокруг нее. Классно. Александр тут написал, что он не фикула люто благородная, а фикус люто благородный. Да, спасибо, Саш, большое, что даже за рулем нам пишете, участвуете в конкурсе. Мария, цвету от любви, колюсь от глупости и регулярно радовать, не сравнивать с другими клумбами, не пересаживаясь, предыдущий садовник не справился. На что он вас перелил или пересушил, Мария? Садовник предыдущий. Так, Диана, кактус с душой ромашки. Спасибо большое. 13:31. Еще один будет у нас выход в эфир именно с вашими сообщениями, поэтому время есть для того, чтобы принять участие. Представьте, что вот вас посадили на клумбу, рядом с вами табличка, что на ней написано. 25-45-25-25.
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина. СВХ Плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все
0: стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Такой странный, мало ли, знаешь, я устала.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

Москвы 38 минут. Еще ваши сообщения. Мы уже виртуально отправились с вами, как будто быстро преодолели вот эти 2 часа езды от Риги. Уже находимся на 15 гектарах в Покровской усадьбе у соседей в Литве. Представили, что нас на самую красивую клумбу посадили. И рядом с нами табличка. Табличек много разных вы тут прислали. Действительно, огромное спасибо вам и за креативность, и за то, что вы поднимаете настроение в этот, хотел сказать, серый день, но вот у нас тут уже солнышко выглянуло. Все благодаря вашей энергетике, дорогие радиослушатели. Татьяна, я борщевик, распространяюсь с невероятной скоростью, занимаю все свободное пространство вокруг себя и могу обжечь сильнее солнышко. Иришечка, самый идеальный цветок для букета невесты. Вот такая табличка рядом. Супер. Елена, растение недотрога, очень нежное и красивое. Не проходите мимо, обнимите меня взглядом, и я буду радовать вас своими цветами. Очень красиво, так поэтично. А дальше Артур пишет: репейник колючий, точка. Вредный восклицательный знак. Ромашка просто красивая, есть и такое. И от Дмитрия: крапива обыкновенная, обычно незаметная, любит, когда ее не любят. Спасибо огромное всем участникам. По-моему, я все ваши сообщения зачитала. И, знаете, я сейчас выберу несколько версий. Опять, как и вчера, наверное, прибегну к помощи зала, к помощи аудитории. Попрошу вас определить сегодняшнего победителя вот буквально через музыкальную паузу.

0: еще раз огромное спасибо всем, кто принимал участие в нашем конкурсе. Мы вас как цветочки такие красивенькие посадили на клумбе. Вот еще один есть у нас вариант от слушательницы Юлечки. Привет, любимая радио. На моей табличке было бы написано «Подкармливать 5 раз в день, держать вблизи плодовых деревьев, предпочтительно черешни, абрикосов, поливать минералкой с добавлением креветок». Спасибо, спасибо большое. Ну вот, я выделила не то, что это лучшие какие-то версии, нет, но просто как-то вот запали мне в душу эти таблички, 5 табличек, и попрошу помощь зала 25-45-25-25, кому вот из этих замечательных наших слушателей достанутся 2 билета на фестиваль цветов в Покровской усадьбе. Итак, 1, первое. Чудесная лика орхидея требует финансового удобрения и хороводов вокруг нее. Это Наталья написала. Второе, 2. Цвету от любви, корюсь от глупости, регулярно радовать, не сравнивать с другими клумбами, не пересаживать, предыдущий садовник не справился. Это Мария написала. 3. Фикус лютоблагородный, нуждается в южном климате, цветет исключительно в клумбах с розами. Это табличка от Александра. 4. Табличка от Ольги. Влаголюбивый, обильно поливать только пивом. Но это муж Ольги. Я думаю, что если бы Ольга, там было бы просек, наверное. И 5. Табличка. Суккулентус экзот пикантус, распускающийся только ночью и увядающий до рассвета. Это Светлана такую табличку нам прислала. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. Выбирайте вариант, который, как вам кажется, лучший из этих 5. И пришлите на номер 25-45-25-25. И до конца часа я объявлю победителя.
1: Пусть они говорят, что...

0: между первым и вторым, ну, не то что вариантом, а номерами, которые я зачитала. Напомню, что сегодня в рамках нашего конкурса цветочного я немножко дала волю, попросила дать волю вашей фантазии, если бы вот вы были цветочком на клумбе, какая бы табличка была рядом. И здесь вот были разные варианты, выделили 5, и из этих 5 сейчас нужно определить победителя. Очень-очень сложно это было сделать мне, поэтому попросила вас. И билеты на фестиваль цветов в Покровскую усадьбу у нас получает... У нас получает чудесноликая орхидея. Наталья требует финансового удобрения и хороводов вокруг нее. Наташ, больше вот за вас проголосовали, хотя я еще раз хочу поблагодарить абсолютно всех участников нашего конкурса. Большое вам спасибо. Светите, пахните, будьте счастливы и, конечно же, любимые.
1: Речка или море?
2: Море.
1: Дача или пляж?
2: Пляж.
1: Загорать или купаться?
2: Купаться.
1: Под СВХ плюс или...
2: Никаких или. СВХ плюс.
3: Лето. Лето. На плюсе. Это на плюсе.
4: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурец Ипс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурец Ипс АБЦ.
6: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его 3-го дня рождения. Заходи на IF.LV.
7: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
8: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.
3: СВХ плюс.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня дожди, местами ливни и грозы. Ветер умеренный, местами порывистый. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. Лепая Вентспилс до 16. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге 16-18. Временами дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: понижен прогноз роста экономики в этом и следующем году. Из 61 приоритета правительства пока выполнено только 3. Air Baltic начинает избавляться от лишних самолетов. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: За месяц полностью выполнены лишь 3 из 61 приоритетной задачи, правительство сообщил премьер-министр Андрис Колбергс. Прогресс наблюдается в развитии системы убежищ, решении вопросов импорта и экспорта, а также в подготовке к выборам в Сейм. Он отметил, что правительство вновь вернется к оценке выполнения приоритетов через месяц, когда повторно проанализирует проделанную работу. Премьер воздержался от оценки работы отдельных министров, одновременно признав, что работать можно и быстрее. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете на следующий год. При формировании бюджета необходимо уделить внимание более масштабным структурным реформам, а не ограничиваться только сокращением расходов. К работе над бюджетом будут привлечены предпринимательские организации, с которыми обсудят пути выхода из сложившейся ситуации. Необходимо провести расширенный пересмотр бюджетных расходов с учетом, в том числе, рекомендаций государственного контроля, подчеркнул Кучинскис. Министерство финансов снизило прогноз роста валового внутреннего продукта Латвии в этом и следующем 2027 году. Учитывая резкий рост цен на нефть и другие энергоресурсы из-за конфликта в Персидском заливе, нарушения в цепочках поставок и возрастающую неопределенность, прогноз роста экономики Латвии на текущий год был снижен на 0,6% пункта до 2%, а на следующий год на 0,7% пункта, также до 2%. Прогноз инфляции на текущие и следующие годы повышен на 0,7% пункта до 3,6% в этом и 3,3% в следующем году. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic в конце июня достигла договоренности с одним из лизингодателей о досрочном возврате двух самолетов Airbus, сообщил представитель компании Аугуст Зилбертс. На прошлой неделе глава правительства Андрис Колбергс вызвал министра сообщений Рихарда Козловскиса и потребовал предоставить реальный бизнес-план для Air Baltic. Ранее Колбергс заявил, что больше не позволит потратить ни цента на планы Мюнхгаузена. Прежние цели развития Air Baltic, включая намерение эксплуатировать 100 самолетов и обслуживать 10 миллионов пассажиров в год, Колбергс определил как чрезмерно амбициозные. Центральная избирательная комиссия приняла решение исправить указанные по ошибке в анкетах 4 кандидатов в депутаты Сейма сведения об их сотрудничестве с органами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР, либо иностранных государств. Исправления касаются кандидатов от Национального объединения, Объединенного списка, списка Гобзумса и Центра Согласия. Рижская дума поддержала продление срока действия единого билета на общественный транспорт Риги и поезд до конца года, а также расширение территории его действия с нынешней зоны А на все 5 железнодорожных зон. Единый билет включает одну поездку на поезде Виви по выбранному маршруту и один 90-минутный билет для проезда на автобусах, троллейбусах и трамваях Ригас. Сатексме. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Покупать в интернете дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.

0: только что вот во время новостей солнышко светило, видимо, потому что Владимир Новодворский здесь оказался в студии. Сейчас вот я как села за пультом, по-моему, полетели капли дождя. Ну, серое небо вот над нами. Впрочем, да, прогнозы синоптиков на сегодня неоднозначные. То они нам солнце обещают, то опять советуют взять зонты обязательно, потому что будут и ливни, и грозы. Ну да, вот такое вот латвийское лето. Ну и пока Володя тут новости читал, я в телефоне сидела, ну как обычно так и случается, сидела в телефоне и такого красивого зверя нашла, фотографию вообще, я таких не видела, обалдеть, дикая кошка, вот представьте, такие высокие горы Китая, тысячи, тысячи просто метров над землей, и вот там установили камеру, она, в общем, ждет своего героя, наконец-то в объектив попадает настоящий, так скажем, можно даже выразиться, призрак гор. Дело в том, что фотоловушка в заповеднике Валун впервые за долгое время запечатлела редчайшего снежного барса, это ирбис. Одна из самых загадочных кошек планеты. Вообще увидеть ее в природе почти невозможно. Серо-белая шерсть идеально сливается со скалами, а сам хищник ведет очень скрытый образ жизни. И вот недаром снежного барса называют призраком гор. Но сегодня этот призрак нуждается в защите. Численность животных сокращается из-за изменения климата, исчезновения мест обитания и, увы, браконьерства. И вот каждый такой снимок, который вот сейчас я тоже рассматривала, в том числе среди тысячи, даже десятков тысяч людей, кто любит животных, вот дикую природу. Конечно, каждый такой снимок — это настоящая находка для ученых, потому что помогает понять, где еще живут эти удивительные кошки. Действительно, очень красиво. А, кстати, вот фотоловушки в тех же горах успели поймать и других редких жителей. Здесь даже такая фотогалерея. Здесь вот есть токины, или такины, токины. А токины — это немножко другая область, да? Это не про кошек и не про кисок, а ну, здесь, в общем, горные лисицы, много разных в галерее животных. Может быть, у них есть специальные названия. Ну, вот кто-то похожий на зайца тоже здесь. Ну, горный заяц. Может быть, у него есть какое-то свое название. Смотрю, что здесь и на собаку. В общем, интересно. Так что, дорогие радиослушатели, вот пусть у вас тоже сегодняшний четверг будет полон тоже вот приятными неожиданностями, когда вот вдруг открывается для вас что-то мега красивое и удивительное. Я вам желаю отличного настроения, легкого дня и, конечно, побольше хороших новостей.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
2: Море, море, гудбай. СВХ Плюс.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ах, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитной полизией программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
3: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизией программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
7: Kas?
6: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
7: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
6: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
7: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
8: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
9: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
10: Ценолом Юск удивляет ценами. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, матрасах и других популярных товарах. Покупай также на Юск.ЛВ.
11: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на VisionExpress.lv.
12: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
13: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
12: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
13: Vairāk GimenesRifs.lv.
14: СВХ плюс.
15: Все мы изначально чайники.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

сейчас за рулем, будьте аккуратны, слишком там не газуйте, не нарушайте скоростной режим. И вот в рамках прошлого часа мы много говорили о фестивале цветов в Литве, в Покровской усадьбе, там 15 гектаров, красота, один из крупнейших летних фестивалей цветов в Северной Европе. Ну и у нас в Латвии тоже проходят интересные выставки для тех, кто любит цветы. Вот хочу обратить внимание, что 16 по 18 июля в Латвийском национальном музее природы пройдет традиционная выставка лилий, на которой рижане и гости столицы смогут увидеть более 150 сортов этих цветов, выращенных в местных латвийских садах. Это популярное мероприятие музей уже более 30 лет организует. В экспозиции будет представлен широкий спектр сортов, от популярных азиатских и трубчатых лилий до различных межгрупповых гибридов. Посетители увидят достижения как латвийских, так и зарубежных селекционеров, включая несколько десятков совершенно новых сортов. Особое внимание организаторы выставки «Лилии 2026» рекомендуют обратить на ароматные трубчатые лилии, поскольку именно в их селекции Латвия заметно выделяется на международном уровне. Это приятно. В общем, свои лучшие цветы в музее представят известные латвийские коллекционеры и специалисты. Гости выставки, кстати, вот если вы придете, то сможете получить практическую пользу. Эксперты проконсультируют по вопросам ухода. Вот вдруг вы, наконец, созрели для того, чтобы выращивать лилии. Помогут выбрать вам подходящие сорта для сада и примут там уже заказы на луковицы. Кроме того, каждый посетитель сможет проголосовать за самый красивый цветок, а вырастивший его садовод получит переходящий кубок общества. Представляете, то есть там каждый год выбирается лучший садовод, ему вручают кубок, и потом вот он как корона на конкурсе красоты переходит от участниц к участнице, а вот также этот кубок переходит от одного садовода к другому. Открытие выставки состоится в четверг, 16 июля в 11 часов в Музее природы.

8:30 минут. Всем привет и отличного настроения. Смотрю, уже начинают поступать вопросы Анатолию Крейпансу. Напомню, что завтра в 11:30 футбольная 10-минутка здесь в прямом эфире радиостанции СВХ+. Анатолий ответит на все ваши вопросы, которые вы пришлете на номер 25452525. Ну и сегодня, безусловно, любители футбола будут наблюдать за первым четвертьфинальным матчем. В 23:00 встретятся сборные Франции и Марокко. И, конечно, да, вот здесь у меня несколько есть даже разных сообщений, карикатур, их очень сложно как-то вот описать, но тем не менее, кто-то болеет за Францию, кто-то болеет за Марокко. Между собой соперники встречались 6 раз, 4 победы в активе Франции при 2 ничьих. За последние 30 лет команда провели 4 товарищеских встречи, 2-2 в 98-м, 1-0 в пользу французов в 99-м, 5-1 в пользу французов в 2000-м, 2-2 в 2007-м. Я тут поплыла, по-моему, в этих... 2-2 было в 98-м, вот. 1-0 в 99-м, 5-1 в 2000-м и 2-2 в 2007-м. И один официальный матч, полуфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре, тогда тоже 2-0 в пользу Франции. В принципе, и букмекеры тоже ставят на победу Франции. Но нынешний чемпионат мира, конечно, преподносит какие-то сенсации и сюрпризы. Так что посмотрим. Еще раз напомню, завтра в 11:30 футбольная 10-минутка. Здесь в эфире Анатолий Крейпанс. Конечно, мы начнем с того, что обсудим прошедшую игру.

Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои

0: СВХ Плюс, Полина Кузьмина. Обороты дня, СВХ
1: Плюс, твоя броня. Всем привет! Мне очень приятно, что некоторые из наших радиослушателей уже изучили мои личные предпочтения. Вот Андрей пишет: Полина, что-то вы сегодня про свою любимую еду мало говорили. Но это имеется в виду, что я часто признаюсь, что люблю покушать вкусно. К сожалению или к счастью, у меня немножко больше, чем хотелось бы. Хорошего человека должно быть много. Ну давайте что-нибудь приготовим, тем более, что мне попалась и идея такая очень интересная. Для тех, кто любит соленые огурчики, я думаю, таких много, маринованные, да, но вот ждать неделю, пока они настоятся, как-то так муторно. Оказывается, приготовить быстрые маринованные огурцы можно буквально за несколько минут и даже без банки. Итак, внимание, топовый трендовый рецепт — огурцы, маринованные в микроволновке. Да, вот здесь такой есть гастро-тренд. Нужно взять два небольших огурца. Я пока не пробовала, может, вечером попробую. Нарезать их кружочками. В отдельной емкости смешать немного воды, яблочный уксус, соль, сахар. И для необычного вкуса можно добавить, как тут написано, щепотку куркумы. Огурцы, в общем, вот эти нарезанные, отправляем в маринад. Стараемся потом разложить их ровным слоем, ну, на тарелочке или в какой-то емкости. И надо поставить потом вот эту вот всю красоту разложенную, огуречную, в микроволновку, да, на максимальную мощность, примерно на 3 минуты. Но здесь есть тоже вот конечный результат. Надеюсь, они там не взорвутся внутри микроволновки. Но после этого, когда мы их достанем, якобы с ними должно быть все в порядке. Дать вот этим огурчикам полностью остыть. Можно их потом даже убрать в холодильник, тогда они станут более хрустящими, а не вялыми такими, и вкус станет ярче. Как тут написано в этой кулинарной статье, такие быстрые огурчики можно есть просто как закуску, можно добавить в летний салат или положить в бургер, например, вместо обычных соленых огурцов. Ну, понятно, что это не замена там огурцам на нормальным заготовкам, да, но когда захотелось чего-то кисленького и по-быстрому, хрустящего такого и маринованного, то уверяют, что это отличный вариант за считанные минуты. Ну, давайте проверим. Проверить можно уже сегодня. Главное, чтобы ни одна микроволновка от этого не пострадала. Кто сейчас на перекусе или обедает, приятного вам аппетита.
0: СВХ Плюс.

0: DJs Miškīn. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: 14:48, и вот наконец получили уточненный прогноз погоды на пятницу. Ух ты, и завтра точно же уже пятница, 10 июля. Этой ночью на большей территории дожди, ветер местами порывистый, температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра в пятницу переменная облачность, осадки возможны только по отдельным южным районам, ветер должен стихнуть. Температура воздуха от плюс 18 до 22, в Лепе и Венспилсе до 18, в Резекне-Даугавпилсе 18-19. В Риге завтра без существенных осадков и около плюс 21. Ну и на этом, наверное, все. Хочу напомнить, что совсем скоро здесь в студии появится Дим Харов. Программа «Хорошие новости» и, конечно, ваши поздравления. Номер 25-45-25-25. Уже есть несколько поздравлений, но вы можете тоже присоединиться. А я, Полина Кузьмина, попрощаюсь. Спасибо огромное, что провели со мной. Кто-то 4 часа, кто-то 3, кто-то 2, кто-то поменьше, кто, может быть, только что присоединился. Мне очень приятно так или иначе. Поэтому услышимся завтра в пятницу. Хочу пожелать вам хорошего, отличного настроения, побольше приятных моментов, легкого дня, завершения трудового дня, романтического вечера. Почему и нет? А что? Уже как бы так надо, правда? Ну и пусть будет много добрых событий. Улыбайтесь чаще, пусть все у вас обязательно сбудется. Так, все, хватит мне уже разговаривать. До свидания, спасибо, до завтра.
3: Хиты навсегда. Золотой запас. Радио С.

0: griežās, saņem savu laimest un tiekamies ielās.
1: Griez pa kreis, griez pa labi, kopā ar mums.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļi visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
3: Страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
4: Нет энергии и сил? Проверь здоровье. Центральная лаборатория до конца июля. Комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего за 20 евро 99 центов, предъявив карту лояльности. Без направления от врача. Не жди в очереди. Запишись на сайте лаборатория.лв. Код Центральной лаборатории 01006832.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.

0: Этой ночью на большей территории дожди, ветер местами порывистый, температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра переменная облачность, осадки возможны только по отдельным южным районам. Ветер стихнет. Температура воздуха от плюс 18 до 22. Лепая Вентспилс до 18. Резекне Даугавпилс 18-19. В Риге без существенных осадков и около 21 градуса.
1: Радио СВХ Плюс.

0: понижен прогноз роста экономики Латвии в этом и следующем году. Из 61 приоритета правительства пока выполнены только 3. Умерла певица Бонни Тейлор. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: За месяц полностью выполнены лишь 3 из 61 приоритетной задачи правительства, сообщил премьер-министр Андрис Колбергс. Прогресс наблюдается в развитии системы убежищ, решении вопросов импорта и экспорта, а также в подготовке к выборам в Сейм. Он отметил, что правительство вновь вернется к оценке выполнения приоритетов через месяц, когда повторно проанализирует проделанную работу. Премьер-министр воздержался от оценки работы отдельных министров, одновременно признав, что работать можно быстрее. Министерство финансов снизило прогноз роста валового внутреннего продукта Латвии в этом и следующем году. Учитывая резкий рост цен на нефть и другие энергоресурсы из-за конфликта в Персидском заливе, нарушения в цепочках поставок и возрастающую неопределенность, прогноз роста экономики Латвии на текущий год был снижен на 0,6% пункта до 2%. А на следующий год на 0,7% пункта, также до 2%. Прогноз инфляции на текущие и следующие годы повышен на 0,7% пункта до 3,6% в этом и 3,3% в следующем году. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете на следующий год. При формировании бюджета необходимо уделить внимание более масштабным структурным реформам, а не ограничиваться только сокращением расходов. К работе над бюджетом будут привлечены предпринимательские организации, с которыми обсудят пути выхода из сложившейся экономической ситуации. Необходимо провести расширенный пересмотр бюджетных расходов с учетом в том числе рекомендаций государственного контроля, подчеркнул Кучинскис. Латвийская авиакомпания Air Baltic в конце июня достигла договоренности с одним из лизингодателей о досрочном возврате 2 самолетов Airbus, сообщил представитель компании Аугуст Зилбертс. На прошлой неделе глава правительства Андрис Кулбергс вызвал министра сообщений Рихарда Козловскиса и потребовал представить реальный бизнес-план для Air Baltic. Ранее Кулбергс заявил, что больше не позволит потратить ни цента на планы Мюнхгаузена. Прежние цели развития Air Baltic, включая намерение эксплуатировать 100 самолетов и обслуживать 10 миллионов пассажиров в год, Кулбергс определил как чрезмерно амбициозные. Центральная избирательная комиссия приняла решение исправить указанные по ошибке в анкетах 4 кандидатов в депутаты Сейма сведения о их сотрудничестве с органами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР, либо иностранных государств. Исправление касается кандидатов от Национального объединения, Объединенного списка, списка Гобзмса и Центра Союза. Легенда мировой музыки певица Бонни Тейлор скончалась на 76-м году жизни в больнице в Португалии. С мая этого года после экстренной операции на кишечнике она находилась в тяжелом состоянии. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В Euronics вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Euronics. Смотрите на euronics.lv.

СВХ Плюс продолжает свою работу. В прямом эфире дневное шоу под названием «Начнется». Я чуть был не сказал, все включено. По привычке. Нет. Сейчас у нас будет программа «Хорошие новости», а потом будет вечернее радиошоу, которое называется «Drive Time». Меня зовут Дим Харов. Здравствуйте, подруги и друзья мои. Сегодня четверг, 9 июля. И если вы любите землянику, то сегодня как раз-таки день земляники. Сегодня день фантазии и юмора. Сегодня день веры в единорогов. Сегодня день тенниса, день моды, день сахарного печенья, день зова горизонта. Вот как много сегодня всевозможных событий отмечается по миру. В нашей стране отмечают свои именинные Давид, Денис, Иван, Павел, Петр и Тихон. Это православные именинные. Что касается латышского календаря, Асна, Асне и Зайга. Сегодня именинницы поздравляем. Именинников, именинниц, всех, кто родился в этот день 9 июля, также поздравляем. В протяжении этого часа я буду рассказывать вам хорошие, позитивные, интересные новости, которые мне удалось найти. Я буду зачитывать ваши поздравления, я буду передавать ваш привет, я буду исполнять ваши музыкальные заявки. В общем, будем делиться позитивом, и от этого позитива будет становиться только больше. Если вы хотите в этом благом деле принять участие, принимайте, пожалуйста. Я радуюсь каждому вашему сообщению, честное слово, присылайте. 25-45-25-25 для смс-ок, телеграммок, плюс собачка, радиус vh.lv для ваших писем электронных. Вот с этого поздравления давайте начнем. Здравствуйте, радио СВХ+. Дорогая наша Астрида, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, любви, семейного благополучия, душевного тепла и исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый день приносит радость, хорошее настроение, приятные встречи и счастливые моменты. Пусть рядом всегда будут родные и близкие, а в доме всегда царит мир, уют и счастье. С любовью и самыми теплыми пожеланиями Раймонд, Светлана, Виталий, Томас, Ирина, Кристина, Максим и Роберт. И радио СВХ Плюс, и программа «Хорошие новости». И я, Дим Харов, поздравляем вас, дорогая Астрида, с вашим днем рождения. Вот от Астрид пришла смс-ка. Помашите мне, когда будете поздравлять. С удовольствием. Вот во все камеры. Во все камеры, дорогая Астрида. Помашу вам руками. Им пошлю пожелания всего самого доброго, красивого, счастливого, здорового. Исполнения всех ваших желаний. Ну, а что касается музыкального пожелания, вот она, песенка «Тополиный пух» от Иванушек Интернешнл для вас.

0: песню мы играем для нашей радиослушательницы Татьяны, для ее мамы Тамары. Татьяна и Тамара сейчас на даче. Насколько я понимаю, насобирали земляники с клубникой. И фотографию всего этого, я бы сказал, волшебства вкусного Татьяна мне прислала. У меня даже вот аромат и запах земляники и клубники сейчас в студии образовался. Спасибо, Танечка, вам огромное. Вашей маме Тамаре привет. Эта песенка прозвучала для вас. Вот сегодня просто день земляники еще, да, мы об этом говорили в начале программы. Эта же песня прозвучала для нашей радиослушательницы Ларисы, которая только-только включила радио и услышала свою любимую песню и прислала нам здесь эмоцики всякие такие симпатичные. Вот, прекрасно, Ларочка. Я так понимаю, что настроение у вас улучшилось. Вот, что у нас еще есть? Есть у нас еще одно очень вкусное сообщение от нашего радиослушателя Алексея. Давайте послушаем, что он прислал.
1: Любимое радио, добрый день. Передайте, пожалуйста, привет мне. Я ушел в отпуск и отмечаю с Мясцом. Вас не дразню. Всем приятного аппетита. Спасибо, что вы есть. Удачи всем.
0: Если вы на фоне слышите вот такое шкварчание, да, это шашлычки Алексей жарит. Вот. И фотографию признал и говорит, не дразнит. Еще как дразнит, Леша. Вот. Но я не сомневаюсь, что у вас получится самые вкусные в мире шашлыки. Приятного вам, Леша, аппетита. Замечательнейшего, Алексей, вам отпуска. И вот привет мы вам передали. Все песни, которые вам понравятся в нашем эфире сегодня, Леша, звучат для вас. Договорились? Очень хорошо. Очень хорошо. А пока вот это поздравление. Вот оно. Так, дорогая наша Жанка. Сегодня весь наш коллектив поздравляет тебя с твоим днем рождения. И хоть за окном погода плачет, мы посылаем тебе много лучиков солнца, чтобы ты сегодня, твой день рождения был более солнечным и ярким. Желаем тебе, чтобы жизнь вещала только на твоей любимой волне, без помех, без рекламы, без проблем и только с хитами счастья. Пусть здоровье будет крепче, чем сигнал нашей радиостанции. Зарплата громче аплодисментов, а удача сопровождает тебя 24/7, без перерыва на новости. Пусть каждый новый день приносит улыбки, приятные сюрпризы, вдохновение, исполнение самых заветных желаний, оставаясь такой же энергичной и невероятно позитивной, чтобы мы и дальше продолжали ржать на весь офис. Ай, наши люди. Еще раз с праздником. Пусть в твоей жизни всегда звучит музыка счастья, любви, успеха. Обнимаем тебя. Твой отдел ипотечных кредитов. Вот такое пришло поздравление, к которому, с удовольствием. Вот просто с огромнейшим удовольствием присоединяюсь. Дорогая Жаночка, вот не буду вас Жанкой называть, хотя я так понимаю, очень даже милая и с любовью вас так называют отдел ипотечных кредитов. Вот, я присоединяюсь ко всему. От имени радиостанции СВХ Брюс дарим вам вот эту песню от гостей из будущего. Обнимаем, Жаночка.
2: СВХ+.

0: хорошие новости продолжаются.
1: Хорошие новости.
2: Садовод Грэм Барретт попал в книгу рекордов Гиннесса, вырастив гигантский чеснок. Вот, слоновий чеснок, это, я так понимаю, разновидность сорта этого чеснока, который вырастил садовод, ботанически ближе к луку-порею, чем к обычному чесноку, но он выглядит как чеснок и используется как чеснок. Значит, это чеснок. Рекордный экземпляр был высажен осенью еще 2025 года, то есть это осенью ему было бы 2 года. Нет, год, что-то я вперед убежал. И по словам Грэма, он, этот вот чеснок, не получал никакого особого ухода. Рос сам по себе, рос и вырос. Его вес, между прочим, 1 килограмм 750 граммов. Чеснок. Нормально? Книгу рекордов Гиннесса. Чеснок. 1 килограмм 750 граммов. Более того, слоновий чеснок во время своего роста умудрился пережить нашествие кротов, оленей и кроликов. Представьте себе. И вымахал он какой. В книгу рекордов Гиннесса попал. Поздравляем Грэма. Молодец. Так. Не только Грэма мы сегодня поздравляем. Сейчас будем поздравлять Вадима Ветрина. Здравствуйте. Так, сегодня мы хотим поздравить с днем рождения нашего любимого мужа и папу Вадима Ветрина. Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, исполнения всех желаний. Спасибо, что ты у нас такой есть. Очень тебя любим. Семья поздравляет вас, Вадим. Радиостанция СВХ Плюс присоединяется. Вот, и также желает вам всего самого хорошего, доброго, красивого, счастливого и здорового. Эта песенка для вас.

0: сейчас для вас хорошие новости.
1: Хорошие новости вместе с Димом Харовым.
2: Британский музыкант Гарри Стайлз провел рекордное количество концертов подряд на стадионе Уэмбли в Лондоне и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он дал 12 аншлаговых концертов подряд в рамках тура «Together». Стайлз побил рекорд группы Coldplay, которые в 25-м году выступали на арене 10 вечеров подряд. Заключительное шоу Гарри Стайлза прошло в субботу, 4 июля, и собрало около 80 тысяч зрителей. Обалдеть! Изначально Гарри планировал дать на стадионе 6 концертов, однако из-за высокого спроса их количество увеличилось вдвое, соответственно, до 12, если учесть, что 12 умножить на 80 тысяч зрителей. Огромное просто количество зрителей побывали на концерте Гарри Стайлза. Молодец! Молодец! Еще раз молодец. А мы продолжим наше радиовыступление в рамках программы «Хорошие новости». И с преогромным удовольствием поздравлю нашего постоянного радиослушателя, замечательного участника многих-многих конкурсов Игоря. С днем рождения. Игорь, поздравляю вас. Выбор музыкальной композиции от группы «Воскресенье» был за мной. Вот эту песенку я выбрал. Здоровья, удачи. Исполнение желаний, самих желаний, радости всевозможных. Хороших новостей побольше. Жму руку, обнимаю. Поздравляю.

0: хороших новостей.
1: Урожайный сегодня день, а нам, тех, кто празднует день рождения, тех, кого мы с удовольствием поздравляем, присылайте еще ваши поздравления, много не бывает. Агита нам написала: «Здравствуйте, любимая радио». За любимая Агита отдельное спасибо. Сегодня у моей сестренки Агнесика день рождения. Моя любимая сестренка, пусть у тебя все будет хорошо, пусть в каждом твоем дне будет полно счастья, любви, нежности и тепла. Пусть твоя жизнь будет такой же прекрасной, как и ты сама. Оставайся такой же заботливой, отзывчивой и доброй. Ты для меня очень близкий, родной человечек. Я тебя очень люблю, пишет сестра Агита. Дорогая Агнеса, мы, радио СВХ Плюс, вас также поздравляем, обнимаем и как можно больше счастья, позитива, здоровья и любви вам желаем. Это песенка для вас.

0: 4.
1: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели – наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils – совсем другой разговор.
2: Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.

песенка звучит по просьбе нашей радиослушательницы Алены, которая всем-всем желает отличного настроения, прекрасного дня и только хороших новостей. И вам, Алена, того же. Вот, а также передает огромный привет мужу, любимому мужу Виктору. Сегодня он после отпуска снова вышел на работу. Пусть этот рабочий день пролетит быстро и легко, ведь дома его очень любят и с нетерпением ждут. Песенка Светланы Лободы «Парень» для вас, Виктор, от Алены и от радио СВК+. Следующее поздравление. Внука Даниила с днем рождения поздравляет бабушка Евгения. Здоровья крепкого, личного счастья, финансового благополучия. Всего самого хорошего и доброго, Даниил, желает вам бабушка Евгения и радио СВХ+. Мы с вашей бабушкой, Даниил, дарим вам по поводу вашего дня рождения песенку Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Поздравляем.

0: Airbaltic. Начните с приложения Airbaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Atlaiž vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
3: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. Инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой

Эта песенка звучит для наших веселых радиослушателей в испанской Малаге. Очень хорошо, что у нас есть радиослушатели в испанской Малаге. Продолжайте веселиться, отдыхайте, радоваться солнцу. Для нашей радиослушницы Нелли после новостей прозвучит песня в исполнении Олега Меньшикова «Танца Магнолия». На танго Магнолия. А сейчас еще одно поздравление. Люба нам написала: «Добрый день, Дима, любимая радио. Можно ли передать привет и поздравления с прошедшим днем рождения? Поздравить сына Евгения. Привет полетит в Нидерланды. Всего-всего лучшего ему желаю. Удачи и исполнения заветных желаний. Он лучший сын на свете», пишет мама Люба. «Прекрасная, замечательная жизнь от нас. Вам привет от радио СВХ. Присловите песенку».

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью на большей территории дожди, ветер местами порывистый, температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра переменная облачность, осадки возможны только по отдельным южным районам, ветер стихнет. Температура воздуха от 18 до 22 градусов. В Лепе и Венспилсе до 18, в Резекне, Даугавпилсе 18-19, в Риге без существенных осадков и около плюс 21.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Из 61 приоритета правительства пока выполнены только 3. Понижен прогноз роста экономики Латвии в этом и следующем году. Дональд Трамп так и не позвонил Путину. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: За месяц полностью выполнены лишь 3 из 61 приоритетной задачи правительства, сообщил сегодня премьер-министр Андрис Кулбергс. Прогресс наблюдается в развитии системы убежищ, решении вопросов импорта и экспорта, а также в подготовке к выборам в Сейм. Он отметил, что правительство вновь вернется к оценке выполнения приоритетов через месяц, когда повторно проанализирует проделанную работу. Премьер-министр воздержался от оценки работы отдельных министров, одновременно признав, что работать можно и быстрее. Министерство финансов снизило прогноз роста валового внутреннего продукта Латвии в этом и следующем году. Учитывая резкий рост цен на нефть и другие энергоресурсы из-за конфликта в Персидском заливе, нарушения в цепочках поставок и возрастающую неопределенность, прогноз роста экономики Латвии на текущий год был снижен на 0,6% пункта до 2%, а на следующий год на 0,7% пункта, также до 2%. Прогноз инфляции на текущие и следующие годы повышен на те же 0,7% до 3,6% в этом и 3,3% в следующем году. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете на следующий год. При формировании бюджета необходимо уделить внимание более масштабным структурным реформам, а не ограничиваться только сокращением расходов. К работе над бюджетом будут привлечены предпринимательские организации, с которыми обсудят пути выхода из сложившейся финансовой ситуации. Необходимо провести расширенный пересмотр бюджетных расходов с учетом в том числе рекомендаций государственного контроля, подчеркнул Кучинскис. Латвийская авиакомпания Air Baltic в конце июня достигла договоренности с одним из лизингодателей о досрочном возврате двух самолетов Airbus, сообщил представитель компании Аугуст Зилбертс. На прошлой неделе глава правительства Андрис Кулбергс вызвал министра сообщений Рихарда Козловскиса и потребовал предоставить реальный бизнес-план для Air Baltic. Ранее Кулбергс заявил, что больше не позволит потратить ни цента на планы Мюнхгаузена. Прежние цели развития Air Baltic, включая намерение эксплуатировать 100 самолетов и обслуживать 10 миллионов пассажиров в год, Кулбергс определил как чрезмерно амбициозные. Центральная избирательная комиссия приняла решение исправить указанные по ошибке в анкетах 4 кандидатов в депутаты Сейма сведения о их сотрудничестве с органами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР или иностранного государства. Исправления касаются кандидатов от Национального объединения, Объединенного списка, списка Гобзимса и Центра согласия. Президент США Дональд Трамп не звонил президенту России Владимиру Путину после своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил, сказал Песков, добавив, что президент России всегда рад пообщаться. Трамп встретился с Зеленским во время саммита НАТО в Анкаре. Перед встречей он публично заявил, что по ее итогам позвонит Путину. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: ПТР. рекомендую. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха. Наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА. Дамбия 3А и ПТА ЛВ.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 16.09, точно латвийская. Рад вас приветствовать в прямом эфире радиостанции СВХ+. Это Дим Харов. И еще в программе «Хорошие новости» я обещал сыграть песенку «Танго Магнолия» в исполнении Олега Меньшикова. Выполняю свое обещание. Привет всем, кто сейчас с нами.
5: В бананово-лимонном Сингапуре в буре, когда поет и плачет океан, —

0: фигуре, запястьями и кольцами звеня, магнолия тропической лазури, вы любите меня. Там, там, тарин-тарам.
1: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не зависит от твоей уверенности.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.

0: DJs Miškin. Live Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Плюс.
1: Я слушаю СВХ Плюс.
0: С удовольствием слушаю радио СВХ Плюс.
2: И я слушаю радио СВХ Плюс.
3: В студии Дим Харов.
4: Как раз таки о нарушителях закона. Давайте поговорим прямо сейчас. Давайте посмотрим статистику за вчерашний день, за 8 июля. И есть одна не самая хорошая новость. Есть просто плохая новость. Вчера, к сожалению, один погибший есть на дорогах в авариях. И, к сожалению, случилось в Риге. Всего случилось 130 аварий. На 6 меньше, кстати, чем позавчера. И пострадавших 7 человек, как я уже сказал, один погибший. Причем погибшие, причем все 7 пострадавших в Риге. Не в Земгале, не в Видземе, не в Кузьмино, не в Латгале. Никто не пострадал в ДТП. Такие вот у нас циферки не совсем приятные. Всего было зафиксировано 360 нарушений правил дорожного движения, что на 125 меньше, чем позавчера. А здесь лидирует Латгалия. 115 нарушений. За агрессивное вождение было задержано 4 человека, все четверо в Риге. Скоростных нарушений 123, на Видземе 47, это наивысший показатель, не намного меньше в Латгале 46. За вождение в нетрезвом состоянии было задержано 4 человека, все под алкогольным опьянением. У всех четверых будет штраф по стоимости автомобиля. Из позитивного, вот вам, пожалуйста, угонов вчера в стране зафиксировано не было.
3: Драйв. Тайм. На СВХ Плюс. СВХ Плюс.

0: Лето.
1: Лето,
0: которое можно слушать.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Завтра пятница, 10 июля. Вот что прогнозируют синоптики. Ночью дожди, ветер местами порывистый, температура от 10 до 15. Завтра облачность переменная, осадки возможны только по отдельным южным районам, и ветер должен стихнуть. 18-22 градуса по стране, Лепа-Ивенск плюс 18, Рязань-Таганрог плюс 18-19, в Риге без существенных осадков плюс 21.
2: Драйв-тайм. С нами теплее.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и ненамеренно всю мою душу несет на руках.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: Новости современных технологий.
1: При диагностике заболеваний, в том числе рака, а также при выборе методов лечения решающую роль играет время. Новые возможности для латвийских ученых предоставить сервер данных с искусственным интеллектом, который позволит гораздо быстрее обрабатывать большие объемы информации. Такой сервер был открыт в вычислительном центре Рижского технического университета. Человеческий разум больше не способен самостоятельно справляться с таким объемом информации. Было бы неправильно не использовать эти данные, потому что они фактически обеспечивают раннюю диагностику и позволяют точнее подбирать терапию для конкретных пациентов. Думаю, результатом всего этого станет многопрофильная польза для ученых, врачей и в конечном итоге для пациентов, рассказал докторант РТУ Кристапс Палскис. Ученый Янис Клотинш, руководящий государственным проектом создания эталонного генома жителей Латвии, назвал целый ряд сфер применения нового оборудования. В частности, оно поможет лучше понять процессы, происходящие в клетках человека, которые пока полностью не изучены, а также позволит раньше и точнее диагностировать заболевания. Оборудование удалось приобрести благодаря поддержки латвийской компании MicroTicles. Это хорошо для образования, это хорошо для науки, для диагностики детского рака, для детской больницы. Об искусственном интеллекте сейчас много говорят, но это также невероятная технология с множеством практических применений уже сегодня, отметил совладелец компании Джон Талли. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда.

0: Красивые. Красивые ответы.
1: Сегодня день моды, друзья мои, подруги. Где, как не в конкурсе с названием «Красивые ответы», про моду нам с вами поговорить. Тем более, что и приз сегодня будет достойный. Смотрите, у нас сегодня будет три тура конкурса «Красивые ответы». И, соответственно, у нас будет три финалиста. И вот среди них мы разыграем два билета на концерт «Геопика», который пройдет в Латвии, в Риге, в Шавами Арена 21 ноября этого года. Артист впервые выступит с программой в сопровождении симфонического оркестра. Знакомые треки прозвучат иначе, живыми струнными инструментами с духовой секцией и новым масштабным звучанием. Два билета разыграем вот на этот концерт. И давайте на первый тур объявим открыт. Посмотрите, я одно из высказываний Кензо Такады вам приведу. Кензо Такада – это японский модельер и дизайнер, основатель бренда Кензо, всемирно известного бренда. Но приведу это высказывание не полностью, а вам предложу закончить, но по-своему, да? Самое главное, чтобы ваше окончание этого высказывания не совпало с высказыванием сеньора, мистера Такады. Итак, начинаем. Мода как еда, говорил Кензо Такада. Все, вот на этом я, пожалуй, прервусь и передам привет вашей музе. Надеюсь, модной сегодня. Мода как еда. Закончите, пожалуйста, красиво и по-своему. Этот афоризм, это высказывание, так, как вам кажется, будет красиво. 25-45-25-25. Присылайте вот на этот номер окончание этой фразы, смс-ка или ватсапка. Разыгрываем два билета на концерт «Геопика».

0: Неписанные правила от Drive Time. Опыт приходит быстро, если ехать глупо.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.

0: Предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: В «Золандо» распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в «Золандо» со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в «Золандо».
2: Страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
3: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programma Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsas Okini, koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

Цитату Кензо Такада, японского модельера, дизайнера, основателя бренда Кензо. «Мода как еда». Вот на этом я оборвал цитату. Давайте сейчас ее произнесу полностью. «Мода как еда. Не нужно придерживаться одного и того же меню каждый день», говорил Кензо Такада. «Ваше окончание ничуть не хуже. Ничуть не хуже. Мода как еда. Чем более высокая кухня, тем дороже и, понятно, далеко не всем». Прекрасно. Замечательно. «Мода как еда. Можно наслаждаться, а можно отравиться». «Мода как еда. Главное – красиво подать». Ну, здорово, здорово. «Мода как еда. Со вкусом можно поспорить, но послевкусие очаровывает». И у нас будет два победителя. Два победителя. Мне вот эти два варианта очень понравились. «Мода как еда. Никогда не поздно найти новый рецепт». Отлично. Марина в финале. Здорово, здорово. И еще один вариант. «Мода как еда. Вкусы меняются с годами. В каждом цикле жизни новый вкус». Здорово. Отлично. Блестяще. Раймоха. Так вы записаны в своем WhatsApp. Вы также попадаете в финал. Видите, как здорово у нас. Урожайно у нас закончился первый тур конкурса «Красивые ответы». Впереди еще два тура. И два билета сегодня разыгрываем на концерт «Гео Пика» с симфоническим оркестром в Риге.

0: apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70%. Modas centrā Podium, Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
2: Что делает Big Bang?
1: Платит своим клиентам.
2: Big Bang платит своим клиентам?
1: Да, Big Bang платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Rūtā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
4: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала-2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Летняя окрошка хитов. Лето. Лето на плюсе.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Этой ночью на большей территории дожди, ветер местами порывистый, температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра переменная облачность, осадки возможны только по отдельным южным районам. Ветер стихнет. Температура воздуха от 18 до 22. В Лепе и Венспилсе до 18. В Резекне, Даугавпилсе 18-19. В Риге без существенных осадков и около 21-20.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Национальная авиакомпания Air Baltic находится на грани дефолта. Из 61 приоритета правительства пока выполнены только 3. Дональд Трамп не позвонил Путину. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило негативный статус наблюдения как кредитному рейтингу национальной авиакомпании Латвии Air Baltic, так и рейтингу обеспеченных облигаций компании. Как пояснили в агентство, негативный статус наблюдения отражает дальнейшее ухудшение финансовой гибкости Air Baltic и острое давление на ликвидность. Без дополнительной внешней поддержки это может привести к кризису ликвидности или реструктуризации долга, говорится в сообщении агентства. В Министерстве сообщений заявили, что на этой неделе разработанный компанией Air Baltic бизнес-план был представлен Министерству сообщений и Государственной канцелярии для оценки и подготовки заключения. В ближайшие недели Министерство сообщений представит правительству видение дальнейшего развития компании и возможные сценарии последующих действий. Министерство финансов снизило прогноз роста валового внутреннего продукта Латвии в этом и следующем году. Учитывая резкий рост цен на нефть и другие энергоресурсы из-за конфликта на Ближнем Востоке и возрастающую неопределенность, прогноз роста экономики Латвии в этом году снижен на 0,6% пункта до 2%, а на следующий год на 0,7% пункта также до 2%. Инфляция в этом году планируется на уровне 3,6%, а в следующем 3,3%. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете на следующий год. При формировании бюджета необходимо уделить внимание масштабным структурным реформам, а не ограничиваться только сокращением расходов. К работе над бюджетом будут привлечены предпринимательские организации и учтены рекомендации государственного контроля, подчеркнул Кучинскис. За месяц полностью выполнены лишь 3 из 61 приоритетной задачи правительства, сообщил премьер-министр Андрис Колбергс. Прогресс наблюдается в развитии системы убежищ, решении вопросов импорта и экспорта, а также в подготовке к выборам в Сейм. Он отметил, что правительство вновь вернется к оценке выполнения приоритетов через месяц, когда повторно проанализирует проделанную работу. Премьер-министр воздержался от оценки работы отдельных министров, одновременно признав, что работать можно и быстрее. Центральная избирательная комиссия приняла решение исправить указанные по ошибке в анкетах 4 кандидатов в депутаты Сейма сведения о их сотрудничестве с органами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР, либо иностранных государств. Президент США Дональд Трамп не звонил президенту России Владимиру Путину после своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил, сказал Песков, добавив, что президент России всегда рад пообщаться. Трамп встретится с Зеленским во время саммита НАТО в Анкаре. Перед встречей он публично заявил, что по ее итогам позвонит Путину. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв». Плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 17 часов и 9 минут, друзья мои, подруги. Я приветствую вас в прямом эфире радио СВХ+. Сегодня 9 июля. Вдруг кто подзабыл, сегодня четверг. А если на четверг посмотреть с философской точки зрения и поумничать слегка, то можно сказать, что четверг — это напоминание о том, что истинная стойкость рождается не в решающих мгновениях, а в обычных днях. Вот так вот. Всем тем, кто выстоял уже этот четверг и направляется домой после рабочего дня, отдельный привет от программы Drive Time.
5: Пусть нашим будет лето полным любви и путешествий.
3: СВХ+.

0: Приписанные правила от Drive Time. Руль не делает человека умнее, но быстро показывает, кто он есть.
1: Брауцу по Латвию он прецаюс. Тык скайсты. Ты румен погалми сакопты. Дарзы коши. Прекс скатитес.
2: Тады мы сэсэм. Варани даритай. Он мумс ир депо. Тур ир вис, лай дариту. Он зэмас ценас катру дену.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палыдзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
7: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
9: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
10: Пятого августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
0: Drive Time совместно с Lido.
11: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.

Сегодня мы с вами разыгрываем твой билет на концерт Гео Пика с симфоническим оркестром 21 ноября в Шоуми-Арена. Артист впервые выступит с программой в сопровождении симфонического оркестра. И вот два билета на это мероприятие мы с вами разыграем. У нас в финале уже есть Марина и Раймоха. Сейчас определим очередного финалиста или, возможно, финалистов. Если будет несколько очень хороших вариантов, вы отправитесь в финал. Суть конкурса – красивые ответы. В данном случае закончить одну из цитат. Это будет цитата американской модельерши свадебных платьев или американской модельера свадебных платьев бывшей фигуристки Веры Вонга. Эту цитату я произнесу не полностью и предложу вам ее закончить. Сегодня, кстати, день моды, если что. Поэтому про моду сегодня так вот говорим чуть-чуть, да, в нашем конкурсе. Вместе с вами говорим, конечно же, поскольку вам же надо будет придумать красивый ответ, чтобы выиграть два билета, да, на концерт Гео Пика. Смотрите. Самая сексуальная одежда, вот на этом я прерву цитату Веры Вонг. Самая сексуальная одежда. Закончите, пожалуйста, это высказывание, только, пожалуйста, не так, как это сделала мадам Вонга. Да, по-своему закончите, красиво. Отправьте, пожалуйста, окончание цитаты на 25-45-25-25, смс или WhatsApp, и примите участие в нашем конкурсе, и претендуйте на два билета на концерт. Ждем.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Итак, синоптики этой ночи обещают дожди, местами ветер порывистый, температура воздуха от 10 до 15 градусов. Завтра облачность переменная, в стране осадки возможны только по отдельным южным районам, и ветер должен стихнуть. 18-22 в этих пределах со знаком плюс температура, Алеппо и Венспас как раз-таки 18, Рызыкна, Даугавпилс 18-19. В Риге завтра без существенных осадков, обратите внимание, 21 градус выше нуля.
1: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!

0: Автоновости.
1: В центре Риги сегодня утром в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся автомобиль. Пострадал один человек, сообщили в государственной полиции. На перекрестке улиц Кришьяна, Валдемара и Стабу произошло столкновение автомобилей Ford и Audi. После столкновения автомобиль Ford перевернулся на бок. В результате аварии пострадал водитель Форда, который был доставлен в медицинское учреждение. С завтрашнего дня вводятся изменения в организации дорожного движения на улице Вьене-Базгатве в зоне строительства улицы Яни-Чаксте. До 7 августа движение транспорта будет направлено по эстакаде на улице Вьене-Базгатве. Будет ограничено движение транспортных средств по улице Вьене-Базгатве на участке от улицы Озолцема до улицы Силтума. В направлении центра Риги организация движения не изменится. Транспорт, как и прежде, будет двигаться по улице Тирайне с объездной дороги за торговым центром Алея, улице Мешкална и улице Озолцема. В свою очередь, в направлении из центра города движение транспорта будет организовано по новому путепроводу. Для местных жителей будет обеспечен доступ к объектам недвижимости на улице Вентас и на стороне улицы Вьене-Базгатве с нечетной нумерацией через параллельную дорогу вдоль эстакады. Кроме того, на перекрестке улиц Озолцема и Вьене-Базгатве будет восстановлена полоса для правого поворота на улицу Вьене-Базгатве в направлении центра. Одновременно будет ограничено движение пешеходов за перекрестком улиц Вьене-Базгатве и Озолцема в направлении от центра города. Пешеходное движение будет перенаправлено на специально построенную пешеходную дорожку с правой стороны проезжей части. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: С вами модное приключение продолжается. Сегодня день моды, и мы с вами разыгрываем два билета на концерт Гео Пика. Я предлагаю вам в конкурсе «Красивые ответы» закончить цитату какого-нибудь модного человека. На сей раз это Вера Вонга, американский модельер свадебных платьев, бывшая фигуристка. «Самая сексуальная одежда», вот на этом я цитату оборвал и предложил вам закончить. Давайте сначала оригинальное от Веры Вонга окончание прочитаем. «Самая сексуальная одежда та, в которой женщина чувствует себя комфортно». У вас гораздо интереснее, как мне кажется, были варианты. Вот. «Самая сексуальная одежда та?» А, нет, «Самая сексуальная одежда, в конце концов, будет снята». Хорошо, Рин. «Самая сексуальная одежда – здоровое тело». Здорово, здорово. «Самая сексуальная одежда для женщины – это блеск в глазах, а для ее спутника – уверенность. Сочетание этого и легкость цвета всегда притягивает взгляды». В втором туре конкурса у нас будет два победителя. Мне эти оба варианта очень понравились. Один вариант от Елены. «Самая сексуальная одежда не поможет, если нет любви». Здорово же, а? Ну, классно. Леночка в финале. Обалденно, здорово. И вариант от Оскара. Тоже отличный вариант. «Самая сексуальная одежда – это молодость». Круто, круто. Елена и Оскар, вы также в финале. Финал в следующем часу. Разыграем два билета на концерт Гео Пика с симфоническим оркестром.

0: Неписанные правила от Drive Time. Спокойствие дешевле бензина.
1: Var atpūt vien, gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: A u tebe tak bylo? Zabirāješ mašinu iz servisa, a jejo pamyli i vyčistili. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
3: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат филис и хесбургер-майонез с паприкой.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro chips, 48 megapikseli visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
6: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. Un 12. Jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
7: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. И инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.
8: Его зеленые глаза так меня манят, как будто
9: СВХ плюс.

Сегодня мы говорим о моде. Вот какая новость пришла от модного дома Louis Vuitton, который продолжает удивлять ценителей люкса необычными позициями в каталоге. Бренд представил свою версию шоссейного велосипеда. Ага. Велика от Louis Vuitton еще не было. Причем представили на показе коллекции весна-лето 2027 в Париже. В основу лег культовый шоссейный велосипед Dogma F, который считается одной из флагманских моделей итальянского бренда, соответственно, да? Для версии от Louis Vuitton его превратили в настоящий люксовый арт-объект, сохранив при этом профессиональную начинку. Среди самых заметных деталей – седло с кожаной отделкой и фирменной монограммой, обмотка руля в том же стиле, хромированные элементы руля, а также золотистая цепь. Раму тоже украсили фирменными цветами и логотипом бренда. Понятное дело. Стоимость эксклюзивной модели официально пока не раскрывается. Однако базовая версия, да, вот та самая Dogma F, тоже стоит, мягко выражаясь, много, $14,000. Вот. И предполагают, что вот велик от Louis Vuitton, который на базе вот этого Dogma F сделан, будет стоить за $50,000. Как-то маловато.

0: только что проверили, как Луи Виттон рассказал, и Слава, наш радиослушатель, прислал. А похоже, мы этот велик только что видели в Сент-Морице, в витрине магазина, в котором не было ни одного покупателя. Ну, покупатели деньги подшли, да, с карточки снимать, судя по всему. Вот. Вряд ли, конечно, Слава, он только-только был представлен на неделе моды, так что думаю, что еще не тот велик. А цену вы видели вот на этот вот в Сент-Морице? Любопытно просто, любопытно. А вдруг тот?
1: Неписанные правила от Drive Time. Чем громче музыка, тем меньше слышно собственные ошибки.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Что делает Биг Банк?
3: Платит своим клиентам.
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью на большей территории Латвии дожди, ветер, местами порывистый, температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра переменная облачность, осадки возможны только по отдельным южным районам, ветер стихнет, температура воздуха от плюс 18 до 22. В Лепе и Венспилсе до 18, в Резекне, Даугавпилсе 18-19, в Риге без существенных осадков 20-21 градус.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Национальная авиакомпания AirBaltic находится на грани дефолта. Из 61 приоритета правительства пока выполнены только 3. Дональд Трамп не позвонил Путину. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило негативный статус наблюдения как кредитному рейтингу национальной авиакомпании Латвии AirBaltic, так и рейтингу обеспеченных облигаций компании. Как пояснили в агентстве, негативный статус наблюдения отражает дальнейшее ухудшение финансовой гибкости AirBaltic и острое давление на ликвидность. Без дополнительной внешней поддержки это может привести к кризису ликвидности или реструктуризации долга, говорится в сообщении агентства Fitch. В министерстве сообщений заявили, что на этой неделе разработанный компанией AirBaltic бизнес-план был представлен министерству сообщения и государственной канцелярии для оценки и подготовки заключения. В ближайшие недели министерство сообщения представит правительству видение дальнейшего развития компании и возможные сценарии последующих действий. Министерство финансов снизило прогноз роста валового внутреннего продукта Латвии в этом и следующем году. Учитывая резкий рост цен на нефть и другие энергоресурсы из-за конфликта на Ближнем Востоке и возрастающую неопределенность, прогноз роста экономики Латвии в этом году снижен на 0,6% пункта до 2%, а на следующий год на 0,7% пункта также до 2%. Инфляция в этом году планируется на уровне 3,6%, а в следующем 3,3%. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете на следующий год. При формировании бюджета необходимо уделить внимание масштабным структурным реформам, а не ограничиваться только сокращением расходов. К работе над бюджетом будут привлечены предпринимательские организации и учтены рекомендации государственного контроля, подчеркнул Кучинскис. За месяц полностью выполнены лишь 3 из 61 приоритетной задачи правительства, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Прогресс наблюдается в развитии системы убежищ, решении вопросов импорта и экспорта, а также в подготовке к выборам в Сейм. Он отметил, что правительство вновь вернется к оценке выполнения приоритетов через месяц, когда повторно проанализирует проделанную работу. Премьер-министр воздержался от оценки работы отдельных министров, одновременно признав, что работать можно и побыстрее. Центральная избирательная комиссия приняла решение исправить указанные по ошибке в анкетах 4 кандидатов в депутаты Сейма сведения об их сотрудничестве с органами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР, либо иностранных государств. Президент США Дональд Трамп не звонил президенту России Владимиру Путину после своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил, сказал Песков, добавив, что президент России всегда рад пообщаться. Трамп встретился с Зеленским во время саммита НАТО в Анкаре. Перед встречей он публично заявил, что по ее итогам позвонит Путину. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.

0: Покупать в интернете дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Вместе с компанией Lido мы продолжаем программу Drive Time. Возможно, кто-то из вас сейчас свою вкусную остановку сделал как раз-таки в одном из ресторанов Lido и слушает радио СВХ+. Спасибо всем тем, кто сделал свою остановку на радио СВХ+. И тоже не напрасно, поскольку у нас в нашем эфире в этом часу у нас будет финал конкурса, а перед ним очередной тур конкурса «Красивые вопросы». И вот там, в финале, мы разыграем два билета на концерт «Геопика». В общем, друзья мои, подруги, дела у нас с вами предостаточно. Давайте приступать к их исполнению. Меня зовут Дим Харов. Вперед!
0: Это «Драйв Тайм».
3: Поехали!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. Центральная лаборатория. До конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности Веса-Лыба. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
2: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
3: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
4: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
5: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
6: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

Ну, два билета на концерт Гео Пика 21 ноября. Шоу-арена здесь у нас в Риге. С симфоническим оркестром выступит Гео Пика. Два билета разыграем после того, как определим очередных финалистов или финалисток. У нас так сегодня урожайно, что в каждом туре аж по два финалиста и четыре человека уже претендуют на эти два билета. Смотрите, в чем задача конкурса. Сегодня у нас день моды, и про моду мы с вами поговорим. Как вы думаете, с кем? Сейчас поговорим с Коко Шанель. Да. Ну как же можно без нее, без Коко Шанель? У нее таких афоризмов-то про моду огромное количество. И без нее в день моды, ну никак. Смотрите, одну из цитат Коко Шанель я произнесу не полностью и предложу вам ее закончить. Закончить по-своему, ни в коем случае не совпадите с Коко Шанель, иначе приз не выиграете. Придумайте что-то свое красивое, интересное, оригинальное. У моды две цели, говорила Коко Шанель. Вот, пожалуй, на этом я оборву эту цитату и дело за вами. У моды две цели. Закончите, пожалуйста, эту цитату и выиграйте два билета на концерт Гео Пика.

0: Вова.
1: Звезды про завтра. Гороскоп.
2: А вот и время гороскопа пришло. Итак, овны, тельцы, близнецы, раки, львы, девы, готовьтесь услышать прогноз на завтрашний день. Овны, вы склонны требовать от жизни и от себя заодно слишком многого. Не стоит так расходовать себя. Удовольствие от жизни вполне можно растянуть. Тельцы, завтра, задавая вопрос, не стоит слишком надеяться на ответ. Впрочем, вы и сами будете отличаться некоторой нерешительностью. Зачем же требовать от окружающих чего-то иного? Близнецы, при желании завтра вы смогли бы услышать и понять язык животных и растений. Ваши чувства будут обострены, и их придется тщательно оберегать. Раки, завтра вы будете желанным гостем, ибо никому не удастся так легко и изящно развлечь самое унылое общество, как вам. Правда, не факт, что это занятие принесет вам удовольствие. Лев, завтра особо большое значение будет иметь ваш внешний вид. Пусть в душе вы трясетесь, как заячий хвост, наденьте маску спокойной уверенности или самоуверенности, и вас никто не поймает за руку, и у вас все получится. Девы, завтра вы можете почувствовать себя маленьким и слабым. В таком случае лучше укрыться в собственной норе и ограничиться контактами с людьми. Ограничьте контакты с людьми. Рискованные действия не оправдаются.
1: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Прекрасный астрологический прогноз у весов на завтра. Весы, завтра вы можете быть просто счастливы. Единственное, что для этого потребуется – захотеть. И обязательно станете. Тут же. Я же обещал хороший прогноз, а? Куда же лучше. Скорпионы, не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией. Вы их и так разбаловали. День завтрашний стоит посвятить занятиям, не требующим умственного напряжения. Стрельцы, завтра вы до такой степени легко и просто будете управляться со всякой проблемой, сколь бы сложной таковая ни казалась, что к вам может выстроиться длиннющая очередь из жаждущих вашей помощи. Представьте себе. Козероги, завтра вам наконец-то удастся показать окружающим, как много хороших качеств они вас так упорно не замечали. Вздумаете зазнаваться, весь эффект пропадет. Не зазнавайтесь. Водолеи, завтра избегайте, пожалуйста, публичных споров. Если в разговоре будет участвовать более двух человек, то они с большой степенью вероятности будут объединяться против вас. То есть это уже публика получается, да, когда более двух человек будут с вами спорить. Рыбы, завтра обращайте побольше внимания на свой внутренний голос. Интуиция подвести вас не должна.
0: Гороскоп.

0: Неписанные правила от Drive Time. Чем выше скорость, тем короче аргументы.
1: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un салонос. Бите.
4: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
5: Что делает Big Bank?
4: Платит своим клиентам.
5: Big Bank платит своим клиентам?
4: Да, Big Bank платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буня Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буня Цимс АБЦ.
8: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
9: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
10: Не могу с тобой проститься, мне эта музыка нужна.
11: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Самый опасный водитель тот, кто уверен, что все под контролем.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
1: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизией программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизией программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
1: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Фрилис и Хесбургер майонез с паприкой.
6: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
7: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Редифест ЛВ.
0: Драйв Тайм. Здесь и сейчас.
8: В студии Дим Харов.
9: Ну что ж, дорогие мои, давайте с вами потихонечку, помаленечку, как что называется, прощаться. А на прощание давайте я вам вот эту одну притчу прочитаю. Однажды путник спросил старого садовника: «Скажи мне, мудрец, почему вечером мир кажется мудрее, чем утром?» Садовник молча указал на солнце, которое медленно, медленно уходило за горизонт. «Смотри», — сказал он наконец, — «закат не спорит с днем. Он не жалеет о том, что прошло, и не торопит ночь. Он просто завершает свое дело красиво». Путник помолчал, помолчал, помолчал, помолчал и спросил: «Значит, вечер нам дан не для сожалений?» «Нет», — улыбнулся садовник. «Вечер дан, чтобы поблагодарить день. Все, что не успел, станет заботой нового рассвета. А все, что прожил с достоинством, уже никто не сможет у тебя отнять». С тех пор каждый вечер путник перестал спрашивать себя, сколько он сделал. Вместо этого он спрашивает, за что я могу быть благодарен этому дню. Я благодарен этому дню за нашу с вами встречу. И вам благодарен. Спасибо большое за компанию и за внимание. Давайте прощаться до завтра. Пусть вечер у вас будет благодарным, благодатным, красивым, вкусным, интересным, спортивным. Сегодня Франция с Марокко играет, ежели что. Ну, это для футбольных болельщиков. Напоминаю. Меня зовут Дим Харов. До завтра, подруги и другие мои. Честь имею.
10: Проехали.
0: Проехали. Драйв-тайм с Димом.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ Плюс.
2: Лето. Лето. На Плюсе.
3: Лето на Плюсе.
2: СВХ Плюс.

0: Только водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
3: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
4: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
5: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
6: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
7: Люда, халло! Чао, ты меня дзирди? Ты зини, кас и бриста, Макс, пар спонтану мату гризуму?
8: Кас?
7: Айсбраукт уз деко-центру ар дому, эс тикай уз 5 минутем.
8: Он изнакт ар 100 идеям и яуну сапню виртуви?
7: Прецизи. Йо вису Юлию те нотек деко-фестс.
8: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju Deko centrā.
9: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
10: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
2: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
3: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: СВХ плюс.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+. Лето на плюсе.
1: А если ночью ночь напролет, утром я чистая, а если долго тебе не везет.
2: СВХ+.

0: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того!
3: Вау! Ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Окко 129 евро. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk GimenesRifs.lv.

0: что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето. На плюсе.

0: для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето.

ПХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио,

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Суринама.
1: Радио СВХ+.

0: griežās, saņem savu laimest un tiekamies ielās.
1: Griez pa kreis, griez pa labi, kopā ar mums.
2: Нет энергии и сил? Проверь здоровье. В Центральной лаборатории до конца июля комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего за 20 евро 99 центов, предъявив карту лояльности. Без направления от врача. Не жди в очереди. Запишись на сайте laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтерия Вера
5: Прежнего.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа концертный зал Дзинтерия.

АКВХ плюс. Болит душа, акватик. Верю я, ты тоже верь. Поступит день, уйдет печаль. Придет ведь. Музыка, которую слушаешь ты. У нее глаза. Которая слушает тебя. Я словно замираю на руках твоих. СВХ плюс. Радио, которое тебя

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Ценолом в магазинах «Юск» в самом разгаре. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, зеркалах, матрасах и многих других товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
1: iPhone 17 Pro visu laiku jaudīgākais iPhone. A17 Pro čips, 48 megapikseli visām aizmugures kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
2: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Jūrmalā lieta. Tī vēčerā, katorē nepavtarētu. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: СВХ плюс.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
1: СВХ+.

0: СВХ Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяна.

0: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
3: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
6: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Радиофест ЛВ.
7: Меня беги, пусти мою руку, ты выбери.
8: СВК+.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ Плюс.
3: Все мы изначально чайники.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: Сотни раз обжигать,
0: на радио, которое слушает тебя.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: музыка для всех.
1: Добрые глаза, часто за слабость принимали.
0: Только хиты.
2: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: Лето, положенное на музыку. Лето на плюсе.
1: СВХ плюс.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережин. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе. СВХ плюс.

СВХ+. Музыка, которую слушаешь ты.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставь.

0: РСВХ плюс.
1: Сегодня точно не усню. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я не слишком люблю, когда...

вокруг на радио, которое рядом.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

секрет у всех вокруг. СВХ плюс.

0: Weekend для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сыпь моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая

0: СВХ плюс.
1: Танцы, дурные манеры, срываешь в саду цветы. Ночь до утра ты ищешь ответы.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло, для того это и прошлое. Все равно я запомню.
0: Только твоя музыка.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: чат хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
0: плюсе. Лето.
2: Лето
0: на плюсе.
2: СВХ плюс.

остался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лето.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.